0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно –

самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске юный профессор, сложные предметы, бегущий папа. В американском городе Кливленде прошел забег с детскими колясками. Первое место занял Стивен Бибельхаузен. Вместе с годовалой дочкой Блейк папа Стивен пробежал почти 2 автобусные остановки. Всего за 4 минуты. Так быстро некоторые взрослые и без колясок не бегают. Бегущий отец не только победил, но и установил рекорд скорости в этом состязании. Хотя и не планировал этого делать. Он просто хотел весело провести время с любимой дочуркой. Но в середине пути понял, что слишком быстро бежит, и решил выложиться на полную. Маленькая Блейк активно поддерживала папу, визжала от радости и болтала ножками. Теперь у них на двоих первый рекорд и веселая семейная традиция. Другой необычный рекорд установил Томас Нейтон из американского города Майами. Томасу всего 18 лет, а он уже профессор. Парень закончил школу в 10 лет и поступил в университет. Успешно получил диплом, а также написал научную работу и стал профессором. Теперь преподает сверстникам, учит студентов программировать. По словам юного преподавателя, возраст для него не помеха. Ему нравится учить. А все благодаря маме. Родители Томаса – инженеры. И мама всегда объясняла сыну любые сложные темы простыми словами. Так что он всегда все понимал. И теперь старается, чтобы и его студенты также схватывали все на лету. Мечта, а не учитель. Продолжаем разговор об учебе. Эксперты составили список самых сложных и легких школьных предметов для начальных классов. Это нужно учителям, чтобы не ставить подряд сложные уроки и не перегружать ребят. Самым трудным предметом признали математику. За ней идут русский и иностранные языки, окружающий мир и литературное чтение. А вот самым простым предметом оказалась физкультура. Хотя, конечно, для каждого ученика все может быть наоборот. Кому-то легче решать задачи, а кому-то учить стихи или иностранные слова. Главное, чтобы на каждом уроке было интересно. Тогда все предметы покажутся легкими. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского.

0: Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
1: Много песен на Детском радио.

0: про лень, пельмень и бегемота.
1: Караул, помогите! Ох, все-таки увернулся. Это что ж такое получается, а? Прилетел в гости, в гуртом спримастился на ветке, решил поздороваться со всеми. Кар, кар, да громко, чтоб все слышали. Я ж ворона вежливая и воспитанная, а из окна, что напротив ветки, в меня тапком запустили, безобрази. Я-то ладно, у меня золотая медаль по воздушному слалому, от чего угодно увернусь, кар. А тапок, он же теперь одинокий, на улице лежит, а домашним тапочкам на улице не место, они же домашние. Хотя тут, в Томске, может, они к улице привычные. Вон, у вокзала, прямо на крыльце одной гостиницы стоят два бывших домоседа. Карр! Что, не видели? Да как же! Тут же у вас в Томске чуть ли не единственный в мире памятник домашним тапочкам. А под ними написано «Будьте как дома». Такое вот, значит, приветствие каждому, кто в город Томск приезжает. Кстати, именно с этой надписи-то все и началось. Как показать свое гостеприимство? Добро пожаловать в каждом городе, написано на любом вокзале. А вот будьте как дома, это совсем другое дело. И тапочки тут такие уютные, кар, старые, растоптанные, любому по ноге придутся. Может, конечно, великоваты будут, так это ж лучше, чем когда малы. Скульптор, говорят, долго над образом самые уютные вещи в доме бился. И с помпончиками тапочки делал, и вязаные, и меховые. В конце концов взял свои любимые домашние тапочки и слепил скульптуру с натуры. И всем они так понравились в Томске, что не стали отдавать этот монумент в другой город. Ведь они как планировали-то ательер-то. Ательер-то — это хозяев гостиниц. У них тут целый конгресс проходил. На нем и искали лучший символ гостиницы. И решили, что бронзовые домашние тапочки и надпись «Будьте как дома» — самое лучшее приглашение для гостей, самое лучшее доказательство гостеприимства. А что еще надо приезжему человеку? Или вороне, карр? Полечу, посмотрю, куда тот тапок улетел. Ага, вот он. Хорошо не на проезжей части. Ну-ка, подхватываю. Нельзя же домашнему тапку на улице валяться. Сразу я его к этому лизобоке на балкон закину. Не, лучше на подоконник. Готово! Вот он, удивится, когда проснется. Решит, наверное, что ему все приснилось. Ха-ха, кар.
0: Про лень, пельмень и бегемота.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем. А теперь встали на носки и пошли по комнате на носочках. Перекатываемся на пятки, идем на пятках. Встаем снова на носки, идем на носках. И снова на пятках. Идем на носках. И на пяточках. Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно. Опустили руки. И повторим это упражнение еще 3 раза. Руки вверх. Сомкнули пальцы рук. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. Хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки. Встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх. Тянемся за руками. Хорошо тянемся. И встали ровно. Опустили руки. И еще раз. Поднялись на носки. Руки вверх. С усилием потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. 3, поворот влево, руки в стороны. 4, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в сторону.

Встали ровно. Влево. Ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Тело расслаблено, руки вдоль тела, ноги не напрягаем. Бежим легко, лишь слегка отрывая ступни от пола. Бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх, вдохнули носом, выдохнули ртом. Еще раз. Руки вверх, вдохнули и опустили, выдохнули. На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего вам дня!

0: упадет.
1: Снова встанет и пойдет.
2: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
3: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
2: Оле, оле, оле! Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
5: 0+.
6: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
7: Мам, только не выключай!
6: Детское радио живет.
8: Детское радио любит вся семья.

0: стране литературных героев.
1: Соня, здравствуй. Я тебя не сразу и заметил. Ты давно тут стоишь?
2: Здравствуйте, Василий Андреевич. Привет и вам, ребята.
3: А со мной что, можно и не здороваться? Я, по-твоему, пустое место?
2: Прости, Флинт, я тебя не заметил. Ой, привет.
3: Ну вот, дожил, меня уже не замечают. Караул!
2: Флинт, ведь я уже попросил прощения.
1: Знаешь, Флинт, что-то с нашей Соней не так.
3: Думаете?
2: Конечно, не так. Все дело в том, что я ребенок.
1: Ну, это понятно, и что?
2: А то, что ребенок – это неполноценный человек, вот кто это.
3: Сильно сказано.
1: Соня, почему?
2: Ну как же вы все не понимаете? Ведь у нас нет никаких прав. Взрослые за нас всегда.

0: все решают, а ведь иногда...
1: Так, ясно, рассказывай.
0: Да что рассказывать, вы меня тоже не поймете.
2: А ты попробуй, мы же твои друзья.
0: Ну хорошо. Мы вчера с мамой ехали в метро. Народу было много, все толкались, ну, как всегда. Мне было жарко и скучно, и я начала разглядывать людей. Ну вот, вдруг я увидела настоящего вора, представляете?
1: Сонечка, ты не ошиблась? Ну, как это ты сразу поняла, что перед тобой вор?
0: Очень просто! Он, то есть вор, воровал прямо на моих глазах!
2: Потрясающе!
0: Смотрю, его рука тянется к карману.
2: К твоему?
0: Нет, к чужому. То есть там стояла женщина с сумкой, и вор ловко так раз и вытянул у ней из кармана пальто телефон.
2: А что эта женщина? Не заметила?
0: Нет, совсем не заметила, она читала что-то.
1: И что ты сделала?
0: Я сразу же решила, что этого вора надо передать в руки правосудия.
2: Какие руки?
0: Я слышала, что про полицию в кино так говорили.
1: Сонечка, все правильно. Не обращай внимания, Флинт шутит.
0: А, понятно. Ну так вот, я начинаю потихоньку пробираться ближе к выходу. Но я же понимаю, что вору надо побыстрее удрать. И тут мама мне говорит: не вертись, стой спокойно. Представляете, я только начала маме шептать про вора, про карман, бац, двери открываются, вор выскакивает из вагона, а я не могу бежать за ним, мне же надо все маме объяснять.
2: Я тебя понимаю.
0: А когда я договорила и мама все поняла, мы уже уехали, а вор остался на перроне с чужим телефоном, между прочим.
1: Да, история.
0: Вот именно. И когда об этом думаю, такая злость на этого вора в душе поднимается. Мух.
1: Да я тебя понимаю, Сонечка.
0: Если бы не мама, я бы этого вора обязательно догнала.
1: И что? Ну, что бы ты ему сказала?
0: Я бы сказала... Ой, ну не знаю.
1: Ну вот-вот. А знаешь, мне сейчас вспомнилась одна книжка.
0: Про девочку и вора?
1: Нет, про мальчика и вора.
0: И что, мальчик сам поймал и задержал взрослого вора? Или вор тоже был детский?
1: Ой, сколько вопросов.
2: А я, кажется, понял, о какой книге идет речь. Это вы про моего тезку говорите?
1: Да, Флинт, ты угадал.
0: Ничего не понимаю, объясните же мне.
1: Ну, мы говорим о замечательной детской книжке «Эмиль и сыщики». Написал ее известный немецкий писатель Эрих Кестнер.
0: А мы можем ее почитать сегодня?
1: Ну, я думаю, что да. Ну, вот и книжка. Давно ее не видел.
0: А что это за мальчик? Это его Эмилем зовут? Красиво.
1: Да, нашего героя зовут Эмиль. Он из маленького своего родного городка Нойштадт поехал на неделю к бабушке в Берлин отвезти ей деньги и отдохнуть.
0: Ой, я, кажется, догадываюсь, что будет. Ну, давайте уже читать.
1: Мама купила в кассе железнодорожный билет для Эмиля. Конечно, жесткий, а для себя перронный. И они вышли на первый перрон. Да-да, в Нейштадте целых 4 перрона. И стали ждать поезда в Берлин. Он должен был прибыть через несколько минут.
3: Смотри, не забудь ничего в купе и не сядь по рассеянности на букет. Чемодан надо поставить на багажную полку. Попроси кого-нибудь, тебе помогут. Только повежливее, пожалуйста.
1: Чемодан я и сам могу поставить. Что, я девчонка, что ли?
3: Ладно, ладно, не прозевай свои остановки. В Берлин ты приедешь в 18:17. Слезть тебе надо на Фридрихштрассе. Смотри, не сойди раньше у зоопарка или еще где.
1: Не тревожьтесь понапрасну, мадам.
3: Пожалуйста, не вздумай разговаривать с чужими таким дерзким тоном. И еще, не бросай бумагу, в которую я завернула тебе бутерброды с колбасой, на пол. А главное, не потеряй деньги.
1: Эмиль в ужасе ощупывает свой пиджачок там, где находится правый боковой карман. Облегченно переводит дух и говорит: пока идем без потерь.
3: Он берет мать под руку и прогуливается с ней вдоль перрона.
1: Не работай слишком много, мамочка, и не болей, а то ведь некому будет за тобой ухаживать. Если ты заболеешь, я тут же сяду на самолет и прилечу домой. И ты мне тоже пиши. Я проживу в Берлине не больше недели, так и знай.
3: Эмиль крепко обнял маму, она чмокнула его в нос.
1: И тут как раз с ревом и грохотом прибыл поезд. Эмиль еще раз обнял маму и, схватив чемодан, полез в вагон.
3: Мама протянула ему букет и сверток с бутербродами, потом спросила, есть ли свободное место.
1: Он кивнул в ответ.
3: Итак, сойдешь на Фридрихштрассе.
1: Он кивнул.
3: И веди себя как следует, разбойник.
1: Он кивнул.
3: И не обижай пони шапочку, вы, небось, уж и не узнаете друг друга.
1: Он кивнул.
3: И пиши мне.
1: И ты мне тоже. Разговор этот, наверное, никогда бы не кончился, если бы не было расписания поездов. Вдоль состава прошел начальник поезда, крича «По вагонам! По вагонам!» Защелкали дверцы купе, двинулись рычаги паровоза, и поезд тронулся.
3: Эмиль ощупал для верности правый карман своего пиджачка и, услышав, как шуршит заветный конверт, вздохнул свободно. К тому же пассажиры, сидящие в купе, вызывали доверие, так как не походили ни на разбойников с большой дороги, ни на убийц. Рядом со стариком, дышавшим с присвистом, сидела женщина и вязала крючком шаль. А у окна сосед Эмиля, господин в черном котелке, читал газету.
1: Вдруг господин в котелке оторвался от чтения, вынул из кармана плиточку шоколада, отломил кусочек и протянул мальчику. «Ну, как жизнь, молодой человек?»
3: «У меня каникулы», — ответил Эмиль и взял шоколад. Потом он поспешно вскочил, сорвал с головы фуражку, поклонился и представился. «Меня зовут Эмиль Тышбайн».
1: Все в купе засмеялись. Господин, в свою очередь, приподнял котелок и произнес: «Очень приятно. Грундайс».
0: «Василий Андреевич, а котелок — это что? Название такой особой шляпы, я права?»
1: «Да, Сонечка, только вот мы не случайно про этого Грюндайса подробно прочитали». Пассажиры постепенно выходили на остановках и... И он оказался в купе вдвоем с господином в котелке. Эмиль был от этого не в восторге. Человек, который раздает шоколад и рассказывает всякие небылицы, доверия не вызывает. Эмилю захотелось снова потрогать конверт. Но он не решился этого сделать, а подождал, пока поезд тронулся, пошел в туалет, вынул там конверт из кармана, пересчитал деньги, все 140 марок были в целости и сохранности, и стал думать, как же быть. Наконец он придумал. Он взял булавку, которую нашел в лацкане пиджачка, проткнул ее сквозь все три купюры, сквозь конверт, а потом и сквозь подкладку кармана.
3: Он, так сказать, пригвоздил к себе деньги. Теперь уже ничего не может случиться, решил он и вернулся в купе.
0: Становится все интересней.
1: Бедный Эмиль. Он стал опасаться этого господина Грюндайса. А больше всего он боялся заснуть.
0: Да, я знаю. Когда спать нельзя, тут же и засыпаешь, правда?
1: Это точно. Когда Эмиль проснулся, поезд как раз отъезжал от станции. Во время сна он упал со скамейки и лежал сейчас на полу. Он страшно перепугался. Почему, он сам еще толком не понимал. Но сердце его ухало, как паровой молот.
3: Он сел на корточки, но все еще никак не мог сообразить, где он, собственно говоря, находится. Потом по частям все вспомнил. Ну да, конечно, он же едет в Берлин и уснул дорогой, как тот господин в котелке. Эмиль рывком вскочил на ноги и прошептал: «Его нет!»
1: У него подогнулись колени. Чисто машинально он стал отряхивать свой костюм. Естественно, возникал вопрос, целы ли деньги. Но этот вопрос внушал ему смертельный страх.
3: Он долго простоял, прислонившись к дверце купе. Он не решался пошевелиться. Вот там, напротив него, еще совсем недавно сидел и спал господин по имени Грундайс. И даже храпел. А теперь его нет. Конечно, все могло быть в полном порядке, ведь даже некрасиво сразу подозревать худшее. Не должны же все люди ехать до вокзала Фридрихштрассе только потому, что он сам туда едет. И деньги наверняка лежат на месте. Куда им деться? Они ведь лежат в конверте. Конверт спрятан в кармане и далее приколот булавкой к подкладке. И Эмиль опустил руку в правый внутренний карман пиджака.
1: Карман был пуст. Денег не было.
0: Бедный Эмиль!

0: ужас!
1: И вот тут-то, как только ужас прошел, Эмиль начал действовать.
0: Повезло мальчику, мама рядом не было.
1: В том-то и дело, что никого рядом не было. Эмиль вышел вслед за

0: Цу кафе.
1: Теперь снова надо было действовать очень осторожно, чтобы не привлечь внимание вора. Эмиль быстро сориентировался. Увидев на углу газетный киоск, он метнулся туда и скрылся за ним. Лучшего места, чтобы спрятаться, и придумать было нельзя. Рядом стояла тумба для афиш, и вот в этот узкий проход между киоском и тумбой он поставил свой чемодан, сел на него, снял фуражку, перевел дух и только тогда огляделся.
0: Тип в котелке сел тем временем за столик на террасе кафе у перил. Он был, видно, в отличном настроении. Эмилю казалось ужасным, что вор вообще может быть в таком отличном настроении, а тот, кого обокрали, должен страдать и чувствовать себя бессильным. Собственно говоря, что толку прятаться за киоском, словно вор он, а не тот тип там на террасе? Что толку знать? Вор сидит в кафе Жости на Кайзер-аллее.
1: Если вору вздумается вдруг встать, придется продолжать погоню. А если он будет сидеть на этой террасе, то Эмиль простоит за киоском, пока у него не вырастет борода. Не хватало еще только, чтобы подошел полицейский и сказал: «Ты здесь что-то подозрительно долго торчишь, малый? А ну, пошли-ка со мной по-хорошему, а не то надену на тебя наручники».
0: И как раз в этот момент за спиной Эмиля раздался гудок. Эмиль испуганно отскочил в сторону, обернулся и увидел мальчишку, который стоял и хохотал над ним.
1: «Держись за воздух, а то загремишь», — насмешливо бросил мальчишка.
0: «А кто это гудел за моей спиной?» — спросил Эмиль.
1: «Как кто? Ясное дело, я. Ты, видать, не здешний, а то знал бы, что у меня в кармане клаксон. Меня здесь все знают».
0: «Я из Нойштадта, а сейчас прямо с вокзала».
1: «Вот оно что, и знаешь, Тата, поэтому на тебе такой дурацкий костюм».
0: «Полегче на поворотах, а то я тебя так врежу, что будь здоров».
1: «Ты что, рассердился?» – спросил добродушно мальчишка. «Ну что ж, погода для бокса подходящая. Начнем, что ли?»
0: «Давай отложим на потом. Сейчас мне некогда», – объяснил Эмиль и поглядел на террасу, сидит ли там еще Грундайс.
1: «А я думал, у тебя времени хоть отбавляй. Торчишь с чемоданом и букетом за газетным киоском. Сам с собой в прятки играешь. Для таких забав надо иметь тьму свободного времени».
0: «Нет», — сказал Эмиль, — «я слежу за вором».
1: «За кем? Я что-то верно не расслышал. Ты вроде вор сказал. Кого же он обокрал?»
0: «Меня», — сказал Эмиль с явной гордостью. «В вагоне, пока я спал. Взял 140 марок. Я вез их бабушке, которая живет здесь, в Берлине. Он перебрался в другое купе и сошел на остановке зоопарк. Я, сам понимаешь, за ним. Он на трамвае, я тоже. А вот теперь он сидит там, на террасе кафе. Вон, видишь, в котелке. Да еще у него прекрасное настроение».
1: «Ой, старик, да это же здорово!» — восторженно завопил мальчишка с клаксоном. «Это же как в кино! Ну и что ты собираешься делать?»
2: «Да, вот что он мог сделать? Отнять эти деньги у взрослого вора?»
1: «Сонечка, ты забыла о мальчике с клаксоном».
2: «Так он помог Эмилю?»
1: «О, если бы только он. Густав...»
2: «Так его звали?»
1: «Ну да, так вот, он привел с собой целую толпу своих друзей».
2: «И что? Они всей этой толпой навалились на этого вора?»
1: «Ох, Соня, какая ты нетерпеливая».
2: «Ну хорошо, хорошо, давайте уже читать».
1: «Соня».
2: «Что?»
1: «А может, лучше взять книжку с собой и дома спокойно дочитать?»
2: «Может, вы и правы, Василий Андреевич. А там еще много приключений?»
1: «Можешь не сомневаться. Ведь мы остановились в самом начале».
2: «Василий Андреевич!»
1: «Да, Сонечка».
2: «Скажите, я вот не поняла, почему Флинт этого нашего писателя назвал тезкой?»
3: «Ха-ха-ха! Просто я очень начитанный попугай и знаю, например, что Эрих Кестнер подписывал свои статьи в газетах «Петер Флинт».
2: «Ух ты!»
3: «Да-да, я еще много чего знаю про этого писателя. Родился он в Германии в конце 19 века и прожил долгую жизнь. Умер писатель в 1974 году, написал множество книг, по ним было снято множество фильмов». «И ничего смешного».
2: «Очень смешно. Ты сейчас говорил, как настоящий экскурсовод».
3: «И очень просто. Передразнивать я умею.
2: Это точно. Ну что, пойду, пожалуй. Очень хочется.

0: хочется дочитать. До свидания, Василий Андреевич. Ребята, до встречи.
1: Пока.
2: До встречи.
3: В стране литературных героев.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Компьютер как причина аллергии и проблем с органами дыхания. Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я, чайник Кипидоша.
1: Проснулись, улыбнулись, потянулись и сразу к новостям.
2: Да-да, Ярослав Попов уже готов нам рассказать о самых интересных событиях.
1: Готов, Ярослав? Всегда готов, коллеги.
3: В этом выпуске речь пойдет о новом музыкальном спектакле «Хрум», об осенних каникулах и о слове, которое установило рекорд. Московское время 7 часов.
4: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Ученые нашли в русском языке слово «рекордсмен». Это наречие «очень». У него более 100 синонимов. Так называются схожие по смыслу слова. Например, вместо «очень холодно» можно сказать «сильно», «крайне», «невероятно», «ужасно», «безумно», «невыносимо», «страшно холодно». Вместо «очень вкусно» можно сказать «потрясающе», «обалденно», «невероятно», «сказочно», «божественно», «во рту тает», «пальчики оближешь» или просто «объеденье». Эта новость – еще один повод порадоваться тому, насколько богат великий русский язык. Не успел новый учебный год начаться, а школьникам уже объявили, когда он закончится. Точные даты назвали в Министерстве просвещения. Это такая организация. Ее работники устанавливают правила обучения, составляют новые учебники, а также расписание для всех школ. И вот в этом министерстве сообщили, что школьники будут учиться до 26 мая. А еще обрадовали, что в этом учебном году у первоклассников будут дополнительные каникулы. Они пройдут с 15 по 21 февраля. Повезло первоклашкам! Уже совсем близко осенние каникулы. А для школьников, которые учатся по четвертям, они начнутся 26 октября. А для тех, у кого триместры 5 октября. В это время в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос», уже начнутся показы музыкального спектакля-детектива «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Начальнику сказочной полиции Добрыне, Максу и Марии Петровне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Аленушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Долгожданное новое, хитрейшее расследование умнейших мыслителей увидим совсем скоро. Все подробности на сайте desifm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: Очень холодно сегодня в Гренландии. Минус 25 днем и минус 34 ночью. Но зато светит очень яркое солнце, это плюс. Соберетесь в Гренландию, одевайтесь потеплее, ребята. Там тоже можно слушать детское радио в мобильном приложении.
2: А вот в Сочи сегодня очень комфортная погода. Плюс 25 градусов, ясно. Можно и гулять, и даже купаться. И, конечно, слушать детское радио на частоте 98.1 FM.
5: В Москве тоже, кстати, потеплело. Сегодня днем будет плюс 24 градуса, облачно, с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Потрясающе. Потрясающе. Послушали мы новости. Ну, неужели слово «рекордсмен» очень?
2: Ну вот, видишь, ученые утверждают, что это действительно так. У слова «очень» более 100 синонимов. Никогда бы не подумал.
1: Очень холодно. Я сегодня, кстати, сказала «очень холодно». Надо было сказать «крайне холодно сегодня в Гренландии».
2: Страшно холодно.
1: Невыносимо холодно сегодня в Гренландии.
2: Не, ну, опять-таки, 100 синонимов. Ну, вряд ли все люди этим пользуются. Ведь, ну, к сожалению, велик, да, богат русский язык, но немногие этим пользуются.
1: Словарный запас у некоторых довольно ограничен. Вот. Скуден, так сказать.
2: И я про это.
1: Что нужно делать? Читать книги, слушать умных людей, почаще разговаривать. Ну, это все мы говорим. Ну, кстати, а давайте вот о чем сегодня поболтаем. Есть ли у вас какое-нибудь слово-рекордсмен, которое вы употребляете чаще остальных? Вот только что песня была. Купи.
2: Например, слово «купи», да.
1: Да, вот пожалуйста, да.
2: Мам, купи, пап, купи.
1: Купи хомяка, купи шоколад, купи слона, купи... Что еще? Ну, телефон.
2: Так, слово «мама» и «папа» мы не берем сразу.
1: Да, ну потому что это естественно.
2: Да.
1: Ага. Давайте, какое слово вы употребляете чаще остальных? Ваше слово «рекордсмен». Звоните 8495-134-5664.
2: Ну и пишите, пожалуйста, какое ваше слово «рекордсмен». +7 916 968 0968.

0: вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Купаясь в утренних лучах зари, мы, тем не менее, не забываем слушать новости. И самое интересное для себя из них вытаскивать. Вот сегодня, например...
2: Мы узнали, что, оказывается, есть, то есть ученые нашли в русском языке слово «рекордсмен». И это слово «очень».
3: Угу. Да, вот так просто.
1: И мы у вас спросили, а какое слово вы употребляете чаще остальных, ребята? Нам дозвонилась Аня. Приветики.
4: Привет.
1: Привет, доброе утречко. Ну, рассказывай про свое слово «рекордсмен».
4: Мое слово «рекордсмен» называется.
2: Еще раз, что-то плохо слышно было.
4: Это слово «кстати».
2: Кстати, да, понимаю тебя. Да, многие люди вставляют это слово к месту и не к месту.
1: А некоторые добавляют еще о птичках. Кстати, о птичках. Почему именно о птичках, непонятно. Не о рыбках, я не знаю, не о котиках. То есть ты считаешь примерно, сколько раз ты можешь употребить это слово в день? Ну или хотя бы вот так, давай... Присмотрим.
4: Ну, начиная с сегодня, много раз достаточно, раз 20.
1: Ого, а утро только наступило. Кстати, дорогие родители,
2: вот.
1: А где мой завтрак?
2: Вот.
4: Да.
1: Так, записка.
4: А можно я передам привет моему папе, который меня сейчас везет, и моей маме, которая меня ждет, и брату, который болеет?
2: Да, это будет очень кстати.
1: Очень кстати, давай.
2: Зачем ты повторила?
1: Почему бы не повторить, если это кстати? Так, приветики отправлены, их все получили. Спасибо, Анюта, встречаем Пашу. Паша, доброе утречко.
5: Здравствуйте.

0: ли у тебя слово-рекордсмен, которое ты употребляешь чаще остальных?
1: Да.
2: И что это за слово?
1: Пожалуйста.
0: О-о-о!
2: Ты прям очень часто его говоришь?
1: Ну, время, когда мне что-то очень-очень хочется, то время могу около 1000 раз.
2: А, это ты когда что-то просишь, да? Когда тебе что-то нужно.
1: Да.
2: Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот
0: а
2: так,
0: я
2: да?
0: думала, Паша постоянно, как Бэтмен, спасает мир, вот, или как Человек-паук, и ему говорят, спасибо, Паша. Он такой, да пожалуйста. Ой, спасибо тебе большое за звонок.
2: Да, пожалуйста.
0: Не за что. Продолжаем разговор. Мы теперь перемещаемся в наши сообщалки. Давайте. Слово рекордсмен. Как много вы употребляете его? В каких ситуациях? Как правило, 8-916-968-0968. Кстати...

0: Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ну что, поехали, пожалуй. Ваши слова рекордсмены. Привет, Веснушка и Кипитоша, пишет папа Саша. У меня слово рекордсмен. Ну это же даже словом не назовешь. Междометие какое-то.
2: Да, это просто звук какой-то. Это уже слово паразит, считайте. Да,
1: когда ну вот что делать?
2: Вставляется тоже к месту или не к месту.
1: Он честен с нами. Пытаюсь избавиться от этого рекорда, пока не получается. Папа Саша передает привет жене Карине и дочке Нике, которые едут в школу, а у нашего сына Степа, малыша, любимое слово «кушать». Он его, правда, еще не говорит, но очень хорошо умеет показывать.
2: А, ням-ням. Доброе утро, Миша из Мытищ. У меня два таких слова. Мяу и играть. Ну, играть понимаю, а... Мяу, это ты употребляешь в каком, извини, контексте?
1: Я знаю одну девочку, которая все время всем говорит вместо «до свидания» мяу.
2: Да?
1: Да.
2: Зачем?
1: Ну, котиков очень любит человек, ну что? Да.
2: А еще, когда мама просит закончить с планшетом, я часто говорю «сейчас».
1: Через час, да?
2: Знаем мы это, ваш.

0: сейчас.
1: Лера из Новосибирска, 10 лет. Кстати говоря, похоже вот на Аню, которая звонила. Мое слово рекордсмен – это «кстати». А еще у меня есть «типа».
0: О, вот эти «типы». Привет, я Ваня, живу в Ижевске. Мое слово рекордсмен – идеально. Это ты оцениваешь, когда что-то или кого-то, да?
1: Вообще, это может быть к месту и не к месту.
0: Идеально.
1: Идеально. Ну, типа, и мое слово рекордсмен. Около сотни раз в день могу сказать. Это Гриша.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Ёлки-голки, говорит всем Владислав. Прямо как...
0: Ты кролик?
1: Владислав. Здравствуйте, у меня слово рекордсмен «хорошо». Когда я пишу код за компьютером, и все идет плавно, я говорю это слово раза два за минуту, пишет Платон.
0: А сам себе?
1: Ну,
0: сам
1: да.
0: С собой?
1: Хорошо. Хорошо. Мама Катя передает привет своим детям Варе, Вове и Лере из Казани, которые как раз сейчас едут в школу и сад. И самое популярное их слово «мам».
0: Мам, мам, мам, мам.
1: Варя из Домодедово предлагает свое самое популярное слово «наверное». Наверное. А еще есть вот интересное выражение. Да нет, наверное. Вот иностранцы не поймут же никогда. Да, нет или наверное.
0: Целых три слова.
1: Ну что, ребята, взрослые, кстати. Очень интересно. Спасибо папе Саше и маме Кате, которые тоже обозначили слова. Пишите нам. Будем сегодня вычислять слова рекордсмена. Пока лидируют у нас «кстати» и «типа». 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я

0: Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий!
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.

0: 232-04-86-05.
1: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102 770 057 87 40. Адрес 109.

0: 909, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
6: Всем привет! Доброе-предоброе утречко, дорогие наши маленькие взросленькие друзья.
7: А мы, наверное, с тобой чаще всего употребляем слово «утро» и «утречко», да? Ну, потому что мы утренние.
6: Ну, скорее всего, да.
7: Днем ты от нас слово клещами не вытащишь. А вот утром всегда пожалуйста. А все почему? Потому что мы рады пробуждать всех-всех-всех. И чтобы у всех-всех было отличное настроение, такое же, как и у нас. И чтобы все-все у нас были бодрыми. Прям как наша дежурная по зарядке.
8: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Спину держим ровно, подбородок приподнят. Раз, два, три, четыре. А теперь побежали. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим, бежим. И снова идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки перед собой. Затем вверх, разводим стороны и опускаем. Шагаем, руки перед собой, вверх, стороны, опускаем. Перед собой, вверх, стороны и опускаем. Остановились. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Вытяните руки перед собой, сожмите ладони в кулачки, а потом разожмите. Сожмите, разожмите. Раз сжали, два разжали. Раз, два, раз, два. Сжали, разжали. Раз, два, сжали, разжали. Раз, два. А теперь вращайте кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Отлично! Следующее упражнение – прыжки. Спина ровная, руки на поясе. Прыгаем на двух ногах. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, левый, правый. Раз, два, три, четыре. Левый, правый, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки, глубоко вдохнули носом и опустили руки, выдохнули ртом. И еще раз, руки вверх, глубоко вдохнули носом и опустили руки, выдохнули ртом. На этом все. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего дня!

0: как всегда, утром мы сегодня послушали новости и выяснили, точнее, не мы выяснили, а ученые выяснили, что в русском языке есть одно слово «рекордсмен», и это наречие «очень». И мы у вас спросили, ребят, взрослые, есть ли у вас слово «рекордсмен», которое вы употребляете чаще остальных?
1: «Сейчас».
0: Чего «сейчас»?
1: Слово.
0: А, «сейчас» прям? Через «ща»?
1: Через, именно через «ща», да. Многие ребята пишут, да, часто употребляют. Вот, и вот Тоша пишет, да, здравствуйте, Веснушка Петуша. Любимое слово, рекордсмен, «сейчас» или «сейчас, до свидания».
0: Это да. Арсений Смирнов из Екатеринбурга, вот, а да. Тоша – это ты.
1: А, Тоша – это я?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Вот. «Ща» также у Вики из Москвы, даже не «сейчас», а «ща», просто даже она решила сократить до двух букв всего лишь.

0: Так.
1: Доброе утро. Мое самое частое слово «короч», Гамит из Казани. Короч. А у сестренки Беллы типа. О, типа прям тоже лидирует.
0: Алена из Щелкова. Вот мои слова, рекордсмены. Например, ну, там, капнула на листок бумаги и говорит: «Все, конец света. Улетаем в космос, станем марсианами».
1: Ничего себе. Сложно сочиненное предложение уже фактически. Доброе утро. У моей дочки день только начался и будет очень трудным. Школа, кружки. Я хочу ей пожелать удачного дня. Это Екатерина. А ее любимое слово «смотри», так как она хочет, чтобы люди рядом разделили с ней радость, удивление, отвращение и так далее от увиденного.
0: Отвращение?
1: Да. Да ты смотри, а?
0: Ты смотри, какая гадость.
1: Василиса и Саша Бармины. У Саши нет слова рекордсмена, а у меня вот.
0: Что вот?
1: Слово вот. Чуть что сразу? Вот. Ну что ж, а у нас действительно слово рекордсмен — это утро, а еще, конечно, утром слово завтрак. Самый важный прием пищи – это он. Особенно для тех, кто хочет вырасти сильным и здоровым.
0: Ну что, соберем вместе вкусный и полезный завтрак. Как думаете?
1: Я думаю, что да. Он придаст нам сил, зарядит хорошим настроением на целый день. Звоните в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти завтрак».
0: 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы. Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
3: Итак, мы начинаем игру «Расти завтрак». И до нас дозвонилась Люба из Казани. Любушка, привет!
4: Здравствуйте!
5: Что у нас с завтраком там?
4: Все хорошо.
5: Ну, что,
4: я уже позавтракала.
5: Хорошо, давай подробности.

0: И давай.
1: Каша с сосисками.
2: Каша с сосисками. Ой, какой сытный завтрак. Ты, наверное, до вечера бегаешь без еды потом. Да?
1: Нет.
2: Завтрак завтраком, а обед по расписанию.

0: дням, если кажется, что никак не годится для завтрака. Говоришь, не-ням.
1: Ты готова, Люба?
2: Да.
1: Ну, поехали.
0: Йогурт.
2: Ням.
1: Ложка для обуви.
2: Не-ням.
0: А ложкой для обуви нельзя есть, да?
1: Ей можно есть, но ее есть не надо.
0: Каша.
2: Ням.
1: Барабанная палочка.
2: Не-ням.
0: Кекс.
2: Ням.
1: Зонт.
2: Не-ням.
0: Омлет.
2: Ням.
1: Шнурок от ботинка.
2: Не-ням.
1: Не-ням, действительно. Кто будет есть в здравом уме шнурок от ботинка, когда есть омлет вкусный?
0: Ну что ж, йогурт, кашка, кекс, омлетик. Годится.
1: Завтрак получился очень вкусным и полезным, и все благодаря тебе.
0: Мы с радостью вручаем тебе подарки от Растишки. Яркий ланчбокс и игрушка-сюрприз.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое за игру. Ну а у нас впереди с вами поздравлялочки.
3: Реклама спонсора.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
3: Расти завтра.

0: А сегодня уже у нас 10 сентября. Дорогая любимая наша Полиночка, поздравляем тебя с днем рождения. Вот уже 8 лет мы радуемся появлению на свет такой замечательной творческой девочки, которая не боится экспериментов и при этом остается собой. Любим мама, папа, брат Кирилл и Коха из Казани.
1: Поздравляем нашу любимую дочку Таю с днем рождения. Сегодня ей 12 лет. Прекрасный возраст. Очень любим, желаем побольше радости, успехов в школе, любви, счастья. Мама Ульяна и папа Дима. И все-все родственники и друзья.
0: Сыночек Егор Ванькин, с днем рождения. Тебе уже 8 лет. Расти здоровым, счастливым, красивым и хорошим человеком. Любим тебя, мама и папа, город Санкт-Петербург.
1: Поздравляем!

0: Алису Эпштейн с днем рождения. Ей сегодня исполняется 7 лет. Желаем успехов в учебе, побед на соревнованиях по спортивным бальным танцам. Оставайся такой же доброй, умной девочкой. Очень любим тебя, мама, папа и все-все-все.
1: Ну и мы поздравляем Алекс с 9-летием, которое наступило 28 августа. А также Луку с 6-м классом. Ну, а Алекс с 3-м. Пусть учебный год пройдет весело и интересно. Папа Матью и мама Лена. Ну что ж, всем желаем отличного денька, прекрасного, дорогой детское радио «Весь мир», добрейшего утречка всем. Поздравьте девочек, малютку, Катюшу, Аленушку, Лизоньку и Ализочку с наступлением прекрасного солнечного дня. Желаем победить себя и свою лень. Вчера был день рождения у любимой бабули Валечки нашей, и ее мы поздравляем с днем рождения. Семейка Яблоковых из Зеленограда. Звучит-то как. И Данюле 10 лет. Какой же ты большой. Счастья и прекрасного настроения желает мама Ксюша.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
3: И море?
4: Он про нас знает.
3: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
5: В Магнит у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniem. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
8: Кому-то нужна помощь?
9: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
10: Мы отличная команда.
9: Прилетят навстречу к тем.
10: Мои крылья в полной готовности.
9: Кому стало грустно.
10: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
9: Чтобы помочь услышать.
10: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
9: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера на телеканале «Карусель».
11: Шутишь? Твоя «Карусель» невероятна!
12: Категория 0+.
13: Реклама.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
5: Ура-ура! Второй час эфира, и мы все еще тут, на своих местах. Кипитош, Веснушка и ведущий новостей Ярослав Попов.
6: Ярослав, привет! Чем на этот раз порадуешь?
7: Привет, коллеги! В этом выпуске расскажу о разных предметах, о самом юном профессоре и о бегущем папе.
6: Папа с детьми опаздывает в школу на уроки, поэтому бежит? Или бежит за детьми в садик? Потому что опять же опаздывает? Ой, или он спортсмен?
7: Папы могут бегать по разным причинам. Вот об одной из них сейчас и узнаете.
8: Московское время 8 часов.
9: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
7: В студии Ярослав Попов. В американском городе Кливленде прошел забег с детскими колясками. Первое место занял Стивен Бибельхаузен. Вместе с годовалой дочкой Блейк папа Стивен пробежал почти две автобусные остановки. Всего за 4 минуты. Так быстро некоторые взрослые и без колясок не бегают. Бегущий отец не только победил, но и установил рекорд скорости в этом состязании. Хотя и не планировал этого делать. Он просто хотел весело провести время с любимой дочуркой. Но в середине пути понял, что слишком быстро бежит. И решил выложиться на полную. Маленькая Блейк активно поддерживала папу. Визжала от радости и болтала ножками. Теперь у них на двоих первый рекорд и веселая семейная традиция. Другой необычный рекорд установил Томас Нейтон из американского города Майами. Томасу всего 18 лет, а он уже профессор. Парень закончил школу в 10 лет и поступил в университет. Успешно получил диплом, а также написал научную работу и стал профессором. Теперь преподает сверстникам, учит студентов программировать. По словам юного преподавателя, возраст для него не помеха. Ему нравится учить. А все благодаря маме. Родители Томаса – инженеры. И мама всегда объясняла сыну любые сложные темы простыми словами. Так что он всегда все понимал. И теперь старается, чтобы и его студенты также схватывали все на лету. Мечта, а не учитель. Продолжаем разговор об учебе. Эксперты составили список самых сложных и легких школьных предметов для начальных классов. Это нужно учителям, чтобы не ставить подряд сложные уроки и не перегружать ребят. Самым трудным предметом признали математику. За ней идут русский и иностранные языки, окружающий мир и литературное чтение. А вот самым простым предметом оказалась физкультура. Хотя, конечно, для каждого ученика все может быть наоборот. Кому-то легче решать задачи, а кому-то учить стихи или иностранные слова. Главное, чтобы на каждом уроке было интересно. Тогда все предметы покажутся легкими. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
6: В американском Кливленде, где прошел забег с колясками, сегодня плюс 24 градуса, пасмурно. Там детское радио можно слушать в мобильном приложении.
5: В Тюмени, где совсем скоро состоится городской эко-забег, ну, правда, без колясок, днем плюс 22, и ясно. Там детское радио слушают на частоте 104,2 FM.
10: В Москве, где в выходные состоится детский велозабег, плюс 24 градуса, облачно с прояснениями.
1: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Нет, ну вы подумайте, а вы только подумайте.
2: Что?
1: Профессору 18 лет. Школу закончил в 10, поступил в университет. Это как же вообще быстро у него летит жизнь? Мне кажется, в 10 лет вообще дети детство-предетство.
2: Ну, вообще-то да.
1: Ну, ладно, там 13, 14, это уже подростки. Но 10 это прямо еще кукла до машинки. Или как ты думаешь?
2: Да, я с тобой совершенно согласен. Я тоже, когда слышу про вот этих детей-рекордсменов, вундеркиндов, думаю, ну, а дальше что? Вот он уже 18 лет всего достиг. Дальше что?
1: Ну, не знаю, может быть, он потом бросит свое преподавание и пойдет в горы покорять.
2: И пойдет в машинки играть.
1: Как Бенджамин Баттон, да, в фильме? Так, ладно. У нас тут тоже по игрули намечаются. Да какие? Машинки. Не машины у нас будут, а машинки. Вот. А также слоник, стульчик и жирафик. Все почему? Потому что у нас впереди игра «Загадочный ик». Давайте, ребят, звоните прямо сейчас, чтобы с нами поиграть. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: кик. Уньк, яньк, ушк. Ик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
4: Ну что, поикаем?
5: Угу.
4: Поехали. София, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Да, ты часто икаешь?
6: Нет.
4: Нет? Редко? Ну, тогда вот ты вовремя. Вовремя. Сейчас мы с тобой поикаем. Тебе придется превращать большие слова в маленькие с помощью иков.
5: И не только. Хорошо. С помощью загадочного ика или кого-то из его друзей. Например, чик, ник, йок, ок, хеньк, оньк и остальные уменьшительные суффиксы. Ну, давай с тобой потренируемся. Я, например, говорю «цветок», а ты тут же икай, и получится...
6: «Цветочек».
5: Да, он цветочек. И получится, совершенно верно. Ну что, скажи, ты готова поиграть с нами?
6: Да, да.
5: Ну, тогда поехали.
4: Шоколад.
6: Шоколадка.
5: Шоколадка.
4: Шоколадик.
5: Щенок.
6: Щеночек.
4: Лимонад.
6: Лимонадик.
5: Стол.
6: Столик.
4: Конфета.
6: Конфеточка.
5: Конфеточка. Прекрасно.
4: Конфеточку.
5: Вот какой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Молодец. Мы тебя поздравляем.
4: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
6: Ура!
4: Та-да!
6: Спасибо.
4: И с ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвес мини-лента.
5: Спасибо тебе большое за игру, София. Желаем тебе отличного денька, вот, отличного настроения. Вот, а впереди у нас поздравлялочки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
1: Загадочный ик.

0: Поздравляю с днем рождения папу Евгения. Желаю ему счастья. Передаю привет детскому радио, всем его ведущим. Веснушка и Кипятош, спасибо вам огромное. Я всегда слушаю вас по утрам в прямом эфире, а по вечерам подкасты про ваши приключения. Делится с нами Ярослав. Спасибо тебе, Ярослав, что слушаешь.
1: Это хорошо. У Катюши из Новой Москвы сегодня день рождения. 9 лет. Поздравляю ее я, ее мама. Подарок оставила сегодня дома.
0: Повезло ж, смотри-ка. Поздравляем нашу доченьку Ирочку Смагину из Санкт-Петербурга с 11-летием. Оставайся таким же талантливым и чудесным ребенком. Твоя семья.
1: Передайте большущий горячий привет любимой племяннице Яночке Егоровой из Зеленограда. Самая умная, красивая, талантливая, старательная и целеустремленная девчуля на свете. Я ее очень
0: люблю. Привет-привет, Веснушка и Кипятоша. Это я, Артем Кудрявцев, ваш самый преданный слушатель, который только что чуть не проглотил свой бутерброд от смеха, слушая вас. Вы просто супер. Продолжайте зажигать, а я побежал искать свой носок, который куда-то убежал от вашей веселой музыки. Это из Санкт-Петербурга сообщение.
1: Так, будьте осторожны, если вы слушаете нас во время еды... Не подавитесь.
0: Да, будьте здоровы.
1: Дорогие Веснушки, потому что в этот чудесный день поздравляем любимую сестру, тетю, дочь.

0: девочку, жену и маму троих чудесных девочек, Викторию Ростик. С днем рождения! Любим тебя очень сильно, желаем счастья, любви, здоровья и удачи во всем. Пусть каждый день будет радостным и запоминающимся. Семья Калининых, Александра, Яков, Мадина и Максим. Целуем, крепко обнимаем. Привет Женечке, Даше и Соне от всех нас.
1: Передаю привет моим детям, Максиму и Артему, которые едут в школу и детский садик. Мы вас очень любим. Хорошего вам дня, папа и мама, город Ростов-на-Дону.
0: Большой привет детскому радио и всему миру от Гриши из Москвы. Всех именинников с днем рождения, хорошего настроения.
1: Всем доброе утро. Лада Аверина передает привет второму М-классу школы ШИК 16.
0: И... ШИК?
1: ШИК.
0: Это называется школа так?
1: Да.
0: Школа ШИК.
1: Блеск. И передаю привет папе. Это Юля из Ярославля.

0: волнуйтесь.
1: А рассказывай, чтобы не напрягали. У всех таланты, а у тебя какой?
2: Говори, я хочу знать все.
3: Видишь, почему детям нельзя

0: волшебный дар укрепляет.
1: Кто кому брат, а кто сестра?
2: Как вас все купоны?
3: Ты сама не путаешься?
4: Ну тихо, тихо, тихо, тихо. Столько детей в доме, кто вообще их тут разберет? Предлагаю нам устроить внуков перед.

меня заждалось семейство Мадригаль. А я все пою про семейство Мадригаль. Я, к сожалению, спешу, и мне ужасно жаль. Последний раз о семействе Мадригаль. Вперед! Взяла тетя Пеппа, бабуля природу меняет погоду. Моя мама Джульетта одной лишь лепешкой отводит невзгоды. Мой папа Августин, он герой перед рек на добряк. Он, говорите, хотите узнать о талантах?

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
4: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
5: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
6: Ой, что такое?
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
7: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
8: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, осёны.
9: Ух! И это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
10: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1147467224455. Город Москва. 0+. Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
0: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! Доброе утро! Мы выяснили, что утро у нас любимое слово с Веснушкой. Это мы, вы слушаете детское радио, чему мы очень рады.
2: И очень рады, если вы здоровы. А если не очень здоровы, желаем вам поскорее поправиться. Да, ребят, тренируйте свое тело, тренируйте свой дух. Если у вас прямо сейчас нет температуры, вы, кстати, можете с нами потренироваться вместе,
1: да.
2: Сделать утреннюю зарядочку. Давайте присоединяйтесь.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Стойте ровно, плечи расправлены, руки вдоль тела. Сначала поднимаем одно плечо, а потом поднимаем другое плечо. И опускаем. Затем мы поднимаем оба плеча сразу и снова их опускаем. Понятно? Начали! Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Второе плечо, опускаем. Два сразу плеча, опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правое плечо, опустили. Вверх левое плечо, опустили. Оба плеча сразу, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаем. Продолжаем утреннюю разминку. Встали ровно, ноги вместе. Чуть присядьте, руками возьмитесь за колени. И вращаем коленями по кругу сначала в одну сторону, а потом в другую. Следите за тем, чтобы стопа не отрывалась от пола. Начали. Вращаем коленями в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз. Два, три, четыре. Отлично! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично! Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Прыжки. Спина ровная, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки на поясе. Слегка присели и, подпрыгнув, встали. Словно в ногах у нас мягкие пружинки. Присели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Сели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сели, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну и еще раз здрасте. Вот, немножко взбодрились, попрыгали, поскакали, попели, позавтракали, надеюсь, уже. Ну и вперед в новый день вместе с нами, с Веснушкой и Кипидошей.
2: А если вы хотите устроить себе особенный день, приходите к нам в гости. Прямо на детское радио. У нас есть потрясающий вид, ну, потому что детское радио находится на 8-м этаже технопарка НТВ. И окна у нас панорамные, то есть вот такие прям огромные, красивые окна, из которых открывается просто потрясающий вид на Москву.
1: Огромная, знаменитая Останкинская башня прямо сразу вот в окно тебе лезет.
2: А вид – это прекрасно. А также вы еще познакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио, старинными приемниками. Послушайте, как они звучат. Узнаете, как радио появилось, и зайдете в студию, где вам на всю страну передадут приветы. Ну и, конечно, желанное сундучок с секретом откроется для вас.
1: А именинники могут необычно отметить день рождения. Мы организовываем увлекательную праздничную программу. Вас ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего детского радио. Отличное настроение, яркие фоточки на память и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир детского радио.
2: Подробности на сайте dtfm.ru. Заходите, смотрите.
1: Ну, а чего ждать? Заходите прямо сейчас в прямой эфир детского радио. Звоните, да, поиграем вместе с вами. Нам нужно 2 человека, 2 секретных агента.
2: 8-495-134-5664.

0: кот.
1: Ну что, у нас есть уже будущие секретные агенты. Первая Маша дозвонилась из Москвы. Привет.
2: Привет.
3: Так, все, ты больше не Маша. Ты у нас кто?
2: Кошечка.
3: Кошечка. Давай покороче как-нибудь.
2: Сейчас. Кот.
3: Кот?
1: Кот.
3: Вот так вот?
1: Ладно. Кошечка сократилась до кота. Ну, такое бывает, знаете ли. Ника из Санкт-Петербурга здесь. Привет.
4: Здравствуйте.
1: Какое имя ты придумаешь себе? Секретное, короткое, быстрое, ёмкое, звонкое?
4: Ротик.
3: Ротик?
4: Роки.
1: Роки. Роки. Ну что, отлично. Кот Роки. Рассказываю вам правила. Кипятоша будет называть фразы по очереди из 3, 4 и 5 слов. Вам нужно будет взять первую букву каждого слова фразы, соединить эти буквы и получить какое-то слово. Но сначала не слово кричать, а свое секретное имя. Кот кричит кот, Роки кричит Роки, Роки. Только после этого вы слово называете. Давайте с вами потренируемся.
3: Ну, например, я говорю: таракан осматривает кухню. Какое слово из 3 букв я зашифровал?
4: То, Роки.
1: Да?
4: Ой.
1: Да, Роки?
4: Ток.
1: Молодец.
3: Все верно, да?
1: Сначала кричим секретное имя. Не забывайте, чтобы мы вас не путали. И чужой балл другому не присвоили. Готовы?
4: Да.
1: Отлично. Ну тогда первая фраза. 3 слова.
3: Машенька, отличная хозяйка.
4: Кот.
1: Да.
4: Мох.
1: Молодец, кот. Так, прекрасное начало. Счет 1-0 становится. Сложность увеличивается. Прямо сейчас фраза из 4 слов.
3: Приготовила огромный сладкий торт.
4: Кот.
1: Да, слово?
4: Пост.
1: Пост, конечно, это слово пост. Молодец, кот, очень быстрый ты. Давай, Роки, подтягивайся. Сейчас самая сложная фраза. 5 слов.
3: Маша огромный торт обгрызла решительно.
4: Кот, Роки.
1: Да, слово?
4: Мат.

0: Да!
1: Молодцы! Даже со самым сложным словом справились.
0: Мотор.
1: Вот это да! Ну что, в сегодняшней нашей игре секретный код побеждает агент

0: Парк Карибия. Здоровый отдых для взрослых и детей. Ну и, конечно, нашего Рокки. То есть Нику мы не можем оставить без подарка. Тебе вручается набор тетрадей для отличной учебы.
1: Спасибо.
2: Благодарю вас, агенты. До свидания.
0: Доброго дня. Пока.
1: До свидания.
3: Секретный код.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: Привет, Вертелкин!
3: Привет, Крутилкин! А чё это у тебя сумок так много? Ты чё это, на Северный полюс, что ли, собрался?
2: Да на какой Северный полюс, Вертелкин? Это я просто в магазин зашел и торт купил, а потом конфеты, и сковородку, и книгу о том, как выживать в диких условиях. Ох, интересно же! И набор шапок тоже купил, у них скидки были. На-ка, подержи, у меня шнурок развязался.
3: Вот еще, Крутилкин, я занят, сам держи!
2: Ну и пожалуйста, сам купил, сам и подержу. Вот так, сейчас. Ой! Ой, звонит кто-то. Ай!
3: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил? Или сковородку?
2: Да если бы сковородку! Телефон из кармана доставал и уронил! Ну вот! Ну трещина на стекле! И в углу скол! Как же я теперь селфи делать буду?
3: Эх! Руки-крюки, Крутилкин!
2: А у тебя не крюки, Вертелкин?

0: значит? И ты никогда телефон не ронял?
1: Ронял. Но у меня на нем, знаешь, не царапинки.
0: А ну, дай посмотреть. Вот тяна. Реально, не царапинки. Ты что, такой аккуратный, Вертелкин?
2: Хоть и Вертелкин, но руки и крюки спасают меня. Достижение науки.
0: Это у тебя что, голосовой помощник в телефоне, Вертелкин?
1: Голосовой вредитель, скорее. И болтает безумолку обо всем на свете. Ну невозможно уже.
0: Интересно, а это какие такие достижения науки твой телефон спасают, а, Вертелкин?
1: И ладно, Крутилкин, так и быть, рассказываю. У меня, значит, особое защитное покрытие нанесено на телефон. Оно может само затягивать трещины и сколы.
0: Как это само?
2: А вот так это? Позвольте, я сам расскажу. Меня создали в Московском техническом университете имени Баумана в центре «Композиты России».
0: Композиторы? Там в университете что, музыку сочиняют?
1: Да не композиторы, Крутилкин, а композиты! Композиты! Это материалы такие, состоящие из нескольких материалов, ну, с разными свойствами. В результате получается нечто совершенно новое.
2: Да-да, и этот новый композитный материал может сам затягивать повреждения.
0: О, опять голосовой помощник врубился.
2: Главное, чтобы вы врубились, в смысле поняли. Телефон покрыт таким специальным составом, который затягивает трещины.
1: Ты только представь, Крутилкин! Такое покрытие не только в смартфонах можно использовать. Ну вот, фары автомобильные могут сами избавляться от царапин. А в будущем ты только представь, Крутилкин! Практически вечные самолеты, вечные пароходы и техника, которая никогда не царапается.
2: Совершенно верно!

0: Да, обидно, Вертелкин.
1: Что обидно, Крутилкин?
0: Тебе, Вертелкин, подарили экспериментальный образец, а мне нет.
1: И тебе прислали. Держи!
0: Так, Вертелкин, а дай-ка мне коробку конфет.
1: Держи, Крутилкин. А зачем тебе конфеты-то? Ты что, прямо сейчас хочешь чаю попить? Погоди.
0: Вкусно. Так.
1: Ты это... Что делаешь, Крутилкин?
0: Да вот думаю, если на телефоне царапины исчезают, может, конфета надкусанная тоже восстановиться сможет и будет как новая, а, Вертелкин? Это ж открытие всемирного масштаба получится!
1: И открытие это я так и назову: самовосстанавливающаяся конфета имени Крутилкина.
0: Гениально!
2: В эфире «Ну и ну» новости науки.
3: «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Минская ратуша.
2: Угу.
1: Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
3: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
4: Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
6: Дружба.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ООО РББ, УГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

0: ИПН 138-32-04-86-05.
1: Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20. 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
6: Всем-всем-всем, кто нас слышит, снова у микрофона говорящий чайник Кипидоша.
7: И я, Веснушка. Всем от меня привет. Уже проснулись? Улыбнулись, самое главное? Так, приступим к новостям. Ярослав Попов уже готов рассказать о самых интересных событиях.
6: Попов, ты готов?
8: Всегда готов, коллеги. В этом выпуске речь пойдет о новом музыкальном спектакле «Хрум», об осенних каникулах и о слове, которое установило рекорд.
7: Оно самое сложное для написания или для чтения?
8: У этого слова много-много друзей.
9: Московское время 9 часов.
10: В эфире «Дня

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Ярослав Попов. Ученые нашли в русском языке слово «рекордсмен». Это наречие «очень». У него более 100 синонимов. Так называются схожие по смыслу слова. Например, вместо «очень холодно» можно сказать «сильно», «крайне», «невероятно», «ужасно», «безумно», «невыносимо», «страшно холодно». Вместо «очень вкусно» можно сказать «потрясающе», «обалденно», «невероятно», «сказочно», «божественно», «во рту тает», «пальчики оближешь» или просто «объеденье». Эта новость еще один повод порадоваться тому, насколько богат великий русский язык. Не успел новый учебный год начаться, а школьникам уже объявили, когда он закончится. Точные даты назвали в Министерстве просвещения. Это такая организация. Ее работники устанавливают правила обучения, составляют новые учебники, а также расписание для всех школ. И вот в этом министерстве сообщили, что школьники будут учиться до 26 мая. А еще обрадовали, что в этом учебном году у первоклассников будут дополнительные каникулы. Они пройдут с 15 по 21 февраля. Повезло первоклашкам! Уже совсем близко осенние каникулы. А для школьников, которые учатся по четвертям, они начнутся 26 октября. А для тех, у кого триместры 5 октября. В это время в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос», уже начнутся показы музыкального спектакля-детектива «Хрум! Осторожно, чудо-юдо!». Начальнику сказочной полиции Добрыне, Максу и Марии Петровне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Алёнушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Долгожданное новое, хитрейшее расследование умнейших мыслителей увидим совсем скоро. Все подробности на сайте dfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
2: Невероятно холодно сегодня в Гренландии. Минус 25 днем и минус 34 ночью. Но зато светит потрясающе яркое солнце. Соберетесь в Гренландию, одевайтесь потеплее. Там тоже можно слушать детское радио в мобильном приложении.
3: А вот в Сочи, наоборот, очень комфортная погода. Плюс 25. И ясно. Можно и гулять, и купаться. И, конечно, слушать детское радио. На частоте 98.1 FM.
2: В Москве тоже потеплело приятненько. Плюс 24, облачно с прояснениями.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Да, добро пожаловать к нам в гости на чашечку чая, если хотите.
2: Мы, в отличие от Ариши Заболотник, не тут и там, а мы тут. Вот. А там это вы. Вот. Но все мы объединены тем, что мы детское радио, большая радиосемья. Кто тут, кто там? И прямо сейчас мы все вместе будем знакомиться с новым днем.
0: Наш календарь.
1: А сегодня 10 сентября на дворе. В народном календаре главные именинчики Анна и Сова.
2: Поздравляем и Аннушку, и Саву с именинами. Еще в компании у них есть Моисей, а еще Алексей, Александр, Николай, Сергей, Лавр, Серафим, Феодосий, Леонтий, Степан, Георгий, Илларион и Василий.
1: Ого! Угу. Так, сегодня отмечается день тыквы.
2: О, хороший праздник.
1: Мы тыкву тут недавно урожаи рассматривали разные. Тыквы-гиганты в том числе. Вот, оказывается, у тыквы есть свой собственный день, 10 сентября.
2: Да, ребят, сегодня можно что-нибудь в честь праздничка из тыквы приготовить. День альпака. Это прекрасное животное, очень милое. Но говорят, что оно такое очень благодушное животное. Ни мухи не обидит.
1: Да, это правда.
2: А вот лама может и плюнуть в твою сторону. Хотя они родственники. День разноцветных букетов отмечается сегодня. Так, что у нас произошло в этот день? В 1756 году был учрежден русский театр в Санкт-Петербурге. Нынче это Александринский театр. Поздравляем от всей души. Ну и аж в 1492 году состоялось первое празднование Нового года, перенесенного с 1 марта на 1 сентября.
1: А, точно, точно. Ведь когда-то действительно отмечали Новый год в сентябре.
2: Угу, да, он, в свою очередь, с марта перенесся. Ну, почему в сентябре? Ну, потому что. А, кстати, а почему бы нам не отметить Новый год в сентябре? Вот как бы...
1: Сегодня?
2: Да, почему бы нет?
1: Веснушечка, Новый год мы отмечаем 31 декабря все-таки.
2: Ну, давай обзовем нашу тему «Назад в прошлое». Это же интересно узнать, как наши предки отмечали в сентябре Новый год. У них же не было ни снега, понимаешь, ни вьюги. И вообще, вот, давайте вместе с нами перемещаемся в Новый год.
0: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну, значит, помните ли вы, что когда-то, оказывается, на Руси Новый год отмечали 1 марта весной. Называли этот праздник Камоедица.
2: Угу.
1: Ну, как нынче Масленицу мы отмечаем.
2: Ну да, ну да.
1: Ну, пробуждение природы, проводы зимы. А потом перенесли празднование Нового года на 1 сентября. Что? Тоже символично. Урожай собран, вот, подводили итоги лета. И даже был такой обычай, все, ну, кто страждет, как тогда говорили, ну, у кого есть какие-то челобитные к государю, могли именно вот в Новый год, в сентябре, торжественно обратиться к царю-батюшке со своими просьбами, которые накопились за целый год.
2: А еще в этот день собирали денежки с народа, ну, налоги по-современному, а тогда это называлось... Подати, оброки всякие, вот. То есть 1 сентября это был просто супер день. Ну и к тому же стол ломился уже от всяких разных урожайных дел. Тут тебе и, пожалуйста, тыквы, тут тебе и что там у них было, репа.
1: Да было много чего.
2: Много, да.
1: К этому моменту.
2: Так, вопрос.
1: А кто подарки-то раздавал?
2: Кто подарки раздавал?
1: Ну смотри, у нас на Новый год, ну, приходит Дед Мороз с подарками. А тогда, в сентябре, кто подарки раздавал?
2: Ну, никто, народ сам нес подарки государству в виде вот этих налогов. Я же тебе сказала.
1: Ну, это как-то неправильно, что
2: ли? Ну, да, у нас же все-таки сейчас настоящий Новый год, хоть и в сентябре, хоть и в прошлом, правильно? Значит, у нас должен быть обязательно какой-то...

0: персонаж, который будет нам в сентябре раздавать подарки.
1: Конечно.
0: Может быть, даже с помощником или помощницей, как у нас, ну вот Дед Мороз со Снегурочкой, да?
1: Так, ребят, помогайте. Давайте, если уж у нас Новый год, то кто в сентябре будет вместо Дедушки Мороза?
0: Да, вот именно.
1: Что за персона или персонаж?
0: Ребят, давайте. Включаем фантазию и звоним 8495-134-5664.
1: Придумываем сентябрьского новогоднего главного героя.
0: Дарильщика. Давайте, пишите, можете даже его нарисовать, у вас есть время. Может быть, вы быстро умеете это делать и присылайте сразу же 8-916-968-0968.

0: Машей и Кипитошей.
1: Это не шутка, ребята. Именно в этот день, в 1492 году, у нас состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. Когда ж у них тогда День знаний был, Кипитош, если 1 сентября Новый год?
2: Вот видишь как.
1: А, ну тогда ж у них и школ-то особо-то не было, да?
2: И школ не было.
1: Угу. Поэтому Новому году не с кем было и не с чем бороться, да? Значит, выходил народ... На площадь Московского Кремля выходил царь и вот духовенство. Вот. После праздничной службы все поздравляли друг друга и расходились кто куда.

0: царь уходил на обед в церковь, бояре шли по домам, а народ растекался по ярмаркам, устраивал гуляния, в общем, веселился как мог.
1: Я все чинно, благородно, но Деда Мороза не хватает.
0: Да, и какой же мороз тебе в сентябре? Поэтому мы решили, вот задумались, кто же будет дарить подарки нам сегодня, вот в такой прекрасный новогодний день. Доброе утро, детское радио! Ребенок придумал, пока ехали в школу и слушал вас, Деда Листопада вместо Деда Мороза, Семен из Москвы.
1: О, вот это уже интересно.
0: Спасибо. А с ним маленькая тыквочка, мне кажется, ну, вместо Снегурочки.
1: Девочка-тыквочка?
0: Да, Дед Листопад и девочка-тыквочка.
1: Ну,
0: как тебе такое?
1: Прикольненько.
0: Лев дозвонился нам из Нижнего Новгорода. Лев, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Как тебе идея отмечать Новый год 1 сентября?
2: Не очень.
0: Не очень, да? То есть ты сторонник традиционных методов, да? Чтобы зима,
2: да,
0: там, да, вот этот снег. Ага. Ну ладно, ну...
2: Ну как же Новый год без снега?
0: Ну вот видишь, а наши предки-то не роптали, не жаловались, а праздновали. И мы сегодня тоже решили отновогодить. Кого ты предлагаешь нам в качестве главного героя сентябрьского Нового года?
2: Внук сентябрь.
1: Внук?
2: Да.
0: То есть это будет не пожилой какой-то человек, да, а очень юный?
2: Да.
0: А как же он будет таскать мешок-то с подарками, этот юнец?
2: Но он же молодой, сильный, полон сил.
0: Ага, то есть внук сентябрь будет такой качок такой, да? Такой. В одной руке мешок, в другой руке мешок, вот, и еще и на голове мешок.
1: Внучишка-сентябришка.
0: Прекрасно. Ну что ж, Лев, спасибо тебе большое. Итак, внучишка-сентябришка или Дед Листопад будут у нас сегодня в качестве главных героев праздника, а праздновать мы продолжим совсем скоро.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 2026 года.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
3: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! Заходите, наш праздник-то новогодний!
2: Вы спросите, Веснушка с Кипятошей, вы там ничего не перепутали? Может, приболели там? Все-таки в Москве холодно до этого было. Нет, ребятки и взрослые, нет. Мы вполне себе нормальные, здоровые. Просто вот нашли в календаре, что, оказывается, именно 10 сентября, сегодня же 10 сентября, правильно?
1: Да.
2: Состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. И потом уже Петр Первый перенес на 1 января. Я надеюсь, вы знаете историю, как Веснушка и Кипятоша с Петром Первым познакомились. Зайдите на наш сайт dtfm.ru, найдите там эту историю.

0: историю про Новый год в подкасте «Как Веснушка и Кипитоша» с Петром Первым познакомились. Вот. Ну, это так, я к слову. А, да, до 1 января Новый год был 1 сентября. Да все почему? Потому что урожай уже на столе. 1 марта есть нечего. 1 января есть нечего, уже все запасы почти съедены. А 1 сентября самое оно.
1: Да, и подводили итоги года как раз в сентябре, а не как мы сейчас привыкли в декабре.
0: Ну и мы решили назад в прошлое уехать. Значит, вот загляните сейчас на сайт детифм.ру, нажмите на кнопочку «Видео из студии», и там вы увидите нас, а еще того самого героя нашего сегодняшнего новогоднего праздника, мальчишку сентябришку, которого придумал Лев.
1: Да, только что он появился на свет.
0: Ой, какая у него красивая шуба, золоченая, вы подумайте. Ну, вот как Дед Мороз, только юный.
1: Да, вот и мешок с подарками.
0: И листья вокруг золотые, да. И вот вам, ребята, ну, как правило, Дед Мороз приходит и начинает прям загадки, да? Ну, там, значит, все про зиму, как правило. Белые мухи по небу летают, не, но никого они не кусают. Что это?
1: Это снег, дедушка.
0: Снежинки.
1: Да-да-да.
0: Да.
1: Давай вот. Подарки.
0: Не дам, потому что я не дедушка. Вот. А вот, вообще-то говоря, у нас сейчас должны быть осенние загадки. Зимние не считаются. Это ты жди января, пожалуйста. Вот. Вот вам загадка от мальчишки-сентябришки. Осенне, как положено.
1: А
0: вот.
1: Ну-ка, давай.
0: Рыжий Егорка упал в озерко. Сам не утонул. Не, все нормально, спокойно. И воды не всколыхнул.
1: Ну, так не бывает.
0: Бывает.
1: Если кто-то или что-то падает в воду, ну, как...
0: Ну, почему ты смотришь на все так буквально, Кипитоша? Тут и не все так однозначно.
1: Ну, как ты и не утонул, и даже воды не всколыхнул.
0: А ты подумай. Ну, тут белые мухи-то у тебя тоже не мухи, понимаешь? Они у тебя снежинки. И здесь рыжий Егорка, не обязательно Егорка из соседнего подъезда.
1: Так, ребята, помогайте. Кто или что это такое?
0: Рыжий Егорка упал в озерко. Сам не утонул и воды не всколыхнул. Звоните 8495-134-5664.
1: Если догадались, напишите. Плюс 7-916-968-0968.

0: Пашкой и Кипитошей.
1: Вадиш, ты смотри, у нас большие звезды выступают тут на празднике. Слышал?
2: Да, конечно. А какой же праздник без выступлений?
1: Без гостей, я согласна. Да. Ну что ж, мы сегодня отмечаем Новый год, как наши далекие предки. Аж в 1492 году. Сколько лет назад было? 534 года назад. Представляете, как далеко в прошлое мы переместились. У нас есть свой герой, благодаря Льву из Нижнего Новгорода, который его придумал. И это у нас мальчишка-сентябришка. Видеотрансляции. Посмотрите, какой красавчик. Да.
2: Прям как Дедушка Мороз тоже приходит на праздник и раздает подарки. Но тоже не просто так. Вот загадки. Надо отгадывать.
1: Рыжий Егорка упал в озерко. Сам не утонул и воды не сколыхнул. Тут у нас
2: прям
1: что-то
2: волшебство какое-то.
1: Ну, смотри, наши ребята вот уже ушки на макушке. Маргарита из Липецка, Женя, Аника. Уже догадались, что
2: ух
1: это такое.
2: Какие.
1: А Вика дозвонилась из Рязани. Привет.
3: Привет, Веснушка, привет, Кипитоша.
2: Привет. Привет.
1: Слушай, а я вот подумала, если, допустим, мы отмечаем Новый год в сентябре, то у нас не снежинки же девочки будут, да? И мальчики, не зайчики в белых шубках, а кто у нас будет?
2: А кто?
1: Кто? Может быть,
3: мне
1: у нас
3: кажется,
1: как...
3: это осенний лист.
1: Да ты на загадку хочешь ответить?
3: Да.
1: Осенний лист. Ну, совершенно правильный ответ, да. Это осенний лист,
2: молодец,
1: конечно.
2: Да.
1: Листочек не тонет, он на лужу так падает. И... А кого мы с тобой придумаем? Каких героев на наш праздник? Ну, может, это будут какие-нибудь овощи и фрукты, в конце-то концов, как на празднике осени в детском саду. Баклажаны разные придут.
2: Ну, вот девочка-тыквочка.
1: Девочка-тыквочка, да. Нет, в принципе, животные могут быть. Только зайчик не в белой шубке, а в серой. Он, конечно, так немножко невзрачненько выглядит. Ну, а что поделать, если он еще не успел ее поменять? Белочка какая-нибудь, да? Кто там еще спать не улегся? О, кстати, для тех животных, которые у нас зимой спят, это будет супер-праздник. Медведи, ежи придут к нам. Еноты всякие разные.
2: А то они пропускают постоянно Новый год в январе.
1: О, сколько плюсов. Ты смотри, и на столе есть что подместить. И животные не спят. О, красота. Спасибо, Вик, тебе большое за звонок. Вопрос. Чем мы будем угощать наших гостей? Ну, понятно, значит, в новогоднюю ночь мы что там? Ну, что там?
2: Ну, что, оливье.
1: Ну, оливье, да.
2: Это, рыбка под шубой.
1: Рыбка под шубой. Селедка, что ли?
2: Ну, да, да. Но зима же, поэтому
1: так,
2: под шубой.
1: Давайте сейчас выберем фирменное осеннее новогоднее блюдо. Никаких оливье, это все зимой едим. Вот это вот все. Давайте... царь блюда для новогоднего осеннего стола.
2: Да, что это может быть?
1: Ребята, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664. Ну и, конечно же, пишите нам. Плюс 7-916-968-0968. Можете, кстати, блюдо это нарисовать. Ну или быстренько приготовить. Сфотографировать и прислать. Ну да.
2: Прямо вот так вот за 2 минуты.
1: Ну-ка, может быть, кто-нибудь вообще такой скоростной у нас. В общем, звоним, пишем. Наша дорогая семья.

0: семья рассказала вам я.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Семейный праздник Новый год отмечаем мы сегодня. Не удивляйтесь, пожалуйста, да, раньше Новый год отмечался в сентябре. Вот, соответственно, мы решили отправиться в прошлое и тоже устроить себе маленький праздник. Ну, может, у кого-то сегодня настроение такое себе, а мы такие: «Привет, с Новым годом, угощайся!» Вопрос только чем.
3: Да.
2: Ну, вот я считаю, что, наверное, может быть, что-нибудь из грибов должно составлять главное
3: точно.
2: Блюдо.
3: Сейчас же самый сезон грибной.
2: Например, грибная похлебка праздничная. А как тебе?
3: Ну, там что-то еще должно быть.
2: Ну, картошка. Тоже картошка есть. Картошка, вот и грибы. Вот тебе похлебка праздничная.
3: Можно.
2: Ну, помнишь раньше? Щи да каша, пища наша. Вот.
3: Я люблю, конечно, жареную картошечку с грибочками.
2: Или что-нибудь из тыквы, например. Запеченная какая-нибудь тыква в меду. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот тут Даша говорит: «Тыквенный суп пусть будет у нас». А Маруся из Санкт-Петербурга говорит: «Каравай – это праздничное блюдо. На осень я предлагаю праздничный кекс в виде каравая и здоров осени. Мука, свежий урожай, каравай с орехами, яблоками, кусочками тыквы, изюмом, сахарной пудрой сверху». Он же тоже из свеклы. Можно еще кое-что добавить там.
3: Звучит вкусно.
2: То есть он такой получается у нас, да, пышный, вкусный. Аглая из Краснодара успела испечь нам кексики. Ты посмотри-ка.
3: Ой,
2: кексики вокруг.
3: С изюмом?
2: Цветочки, да. Хризантемочки, по-моему, да. А кексики с изюмом, да.
3: Ой, спасибо.
2: Мила дозвонилась, собирается пополнить наш стол. Мила, привет.
4: Да, здравствуйте.
2: Так, ну предложи нам главное блюдо для осеннего новогоднего стола, чтобы все приходили любовальски.
4: Главное блюдо у меня — это лисички со сметаной. Я очень люблю новогодний стол.
2: Ага. На осенний новогодний.
3: Какие, вареные, жареные?
4: Жареные.
3: Да.
2: Жареные лисички, да со сметаной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вкусно это. Принимаем, Кипятош?
3: Принимаем.
2: У нас получается все вот в таком золотом колере, как это говорится, да? У нас
4: можно передать привет?
2: Конечно, давай.
4: Я из пенсиона хочу передать привет своим родителям.
2: Угу. Ну что ж, и поздравить их с Новым годом, да? Это неожиданно, в сентябре. Вот они удивятся. Спасибо тебе большое за звонок. Итак, мальчишка-сентябришка у нас, посмотрите, золотой есть. Лисички со сметаной — главное новогоднее блюдо. А хоровод, посмотрите, прямо сейчас какой видеотрансляцию у нас затеяли здесь все ребятки. А? Осенний. Ну, красота же! Не сравнить вот с этим всем белым на Новый год. Здесь все рыжее, коричневое, красота.
3: Чего-то еще не хватает.
2: Да, чего-то не хватает, да?
3: Для полной праздничной картины.
2: Ну чего, ничего не хватает. Новогодних выступлений.
3: Вот.
2: Ну обычно же ребята
3: точно
2: наши читают стихи Дедушке Морозу, поют песни разные про зиму. А у нас про осень.
3: Давайте,
2: так,
3: ребята, кто хочет выступить на нашей новогодней сцене,
2: звоните прямо сейчас. Только песни, стихи у нас про осень, а не про зиму. Вот. Потому что у нас осенний Новый год, правильно? Чтобы была атмосфера, как говорится. 8495-134-5664. Вот сюда звоните. Ну и, кстати, присылайте что-нибудь такое осенненькое. Может, вы нарисовали осеннюю картину? Хотите ею поделиться? А мы со всеми поделимся. +7 916 968 0968.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Так. Стол у нас не должен быть пустым. Одни лисички со сметаной маловато будет. Поэтому Амелия из Уфы предлагает еще и морковное печенье, яблоки и кашу из тыквы. Вот, прилагает, значит, она фотографию.
2: Тащите все.
1: Вот, пожалуйста, уже притащили. Вика из Симферополя испекла печеньки с осенними листочками.
2: Забираем.
1: Вот, Катюша предлагает поставить на стол яблочный пирог. А, это у нас Варвара Лунева из Луганска. Вот, яблочный пирог. Кроме того, она еще и стихотворение сочинила.
2: Ва-ва-ва, не хватает культурной программы.
1: Итак, подарок от Варвары Лунёвой из Луганска. Дети летом улетают на юг, а птицы остаются здесь. Дети осенью летят назад, а птицы улетают на юг.
2: Вот такой вот круговорот птиц и детей в природе.
1: Да, скоро будем птиц провожать, детей уже встретили. Спасибо, Варвара, от всей души, дозвонилась нам Соня. Соня, привет.
3: Здравствуйте.
1: С Новым годом тебя, дорогая.
3: Спасибо.
1: Да, конечно, звучит весьма необычно, но что делать?
2: Как-то? Есть ли у тебя какое-то новогоднее выступление, культурная программа, какая у нас будет?
3: Я приготовила стих.

0: Ивана Алексеевича Бунина «Листопад».
1: О, название годится.
2: Годится. Давай, мы тебя слушаем.
0: Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный. Веселый пестрой стеной стоит над светлой поляной. Березы желтой резьбой блестят в лазуре голубой. Как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной. Просветы в небо, что у оконца, лес пахнет дубом и сосной. За лето высох он от солнца, и осень тихой вдовой вступает в пестрый терем свой.
2: Браво! Великолепно!
1: Прекрасно!
2: Вот теперь у нас Новый год, как Новый год. И угощения, и мальчишка-сентябришка, и хороводы, и стихотворения. Ну и подарки, конечно. Так, мальчишка-сентябришка, доставай из своего мешка подарок. Сейчас, сейчас, достаю! Итак, дорогая Сонечка, тебе достается 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо, Юда!
0: Спасибо огромное!
2: Тебе спасибо, что выступила! Напоминаем, этот спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Сонечка, хорошего тебе дня новогоднего, ну и всем мы тоже желаем сегодня. Что мы желаем с тобой? Счастья, конечно, счастья в новом году. И всем говорим пока!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
0: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
3: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
0: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
3: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Распакупер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-4-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Летом я гостил в деревне у бабушки. И когда я просыпался рано утром, она уже готовила ужин.
2: Хочешься?
3: Сказки народов мира. Что прячет лепрекон? Ирландские сказки.
4: На краю огромного океана, на большом изумрудном острове, с давних времен живут маленькие человечки – лепреконы. Каждый лепрекон носит зеленые штанишки, зеленую жилетку, зеленую курточку и такую же зеленую шляпу –

0: прячутся лепреконы в высокой траве, подальше от людских глаз. Множество волшебных историй знают они. И если повезет вам встретиться с лепреконом, то он непременно расскажет одну из них. Например, вот эту. «Надменная принцесса». Жил на свете король Берак, и была у него дочь по имени Эрин, красоты неописуемой, но такая надменная, никого не соглашалась она взять себе в мужья. И вот отец в который раз пригласил во дворец королей, герцогов и графов. После завтрака они выстроились на лужайке, чтобы принцесса сделала свой выбор.
1: Завтрак по-ирландски «брикфиасто». Традиционный ирландский завтрак очень сытный. Только представьте, в него входит яичница из одного или двух яиц, поджаренный бекон, несколько сосисок, теплый гарнир из фасоли и помидоров, белый и черный пудинг и жареные грибы. Пьют стакан апельсинового сока и чай или кофе. Такой завтрак появился в деревнях, где завтракали уже ближе к полудню, закончив дела по хозяйству. Завтрак. Брикфиасто.
0: Эрин подошла к женихам, задрав нос. Первый был толст. «Зачем мне этот бочонок?» — воскликнула принцесса. Другой был худ и тощ. Ему она сказала: «Мне не нужна палка». Когда она подошла к последнему, то увидела, что он очень хорош собой. Принцесса пыталась отыскать в нем хоть один изъян, но не нашла ничего, кроме вьющихся каштановых волос у лица. «Мне не нужны бакенбарды». Когда все женихи разъехались, разгневанный отец закричал: «Я тебя проучу! Отдам тебя в жены первому, кто войдет завтра во двор!» На другое утро возле дворца появился нищий с густой бородой и запел под окнами. Его пригласили во дворец, позвали священника, и принцесса была обвенчана с нищим певцом. Как только церемония завершилась, он взял убитую горем принцессу за руку и повел в лес. «Чей это лес?» — спросила Эрин, когда они проходили через чащу. «Короля, которого вы вчера назвали бакенбардами», — ответил ей муж. «Ему же принадлежит и прекрасный город, который возвышается вдали».
1: Город по-ирландски — Бали, а большой город или мегаполис — Кахарь. Самый главный город в Ирландии – это ее столица – Дублин. Ирландское название Дублина – Балякли, что означает «поселение у брода». Кстати, слово «Бали» также используют, чтобы сказать «я дома» и «я иду домой». По-ирландски это звучит так – «Тамесавали» – «я дома» и «Тамайдулавали» – «я иду домой». Город – Бали, а большой город – Кахарь.
0: «Как же я была глупа», – подумала принцесса. «Король бакенбарды так красив и богат, и я могла бы быть с его женой». Наконец они добрались до убогой хижины. Принцессе пришлось помогать мужу разводить огонь и варить обед, а после убирать со стола. На другой день супруг попросил зашить ему одежду. Принцесса взяла иголку, но тут же укололась и снова ударилась в слезы. «Эх», — вздохнул муж, — «при дворце короля у меня есть знакомая повариха. Я устрою тебя на кухню судомойкой». Вот так гордячка принцессы начала работать во дворце. Каждый вечер она без сил возвращалась в хижину, неся в карманах остатки еды с кухни. Как-то утром, когда Эрин пришла на работу, то увидела небывалую суету. Готовилась свадьба короля. Вечером Эрин подкралась к двери зала, чтобы посмотреть на приготовление к празднику. Но только она заглянула в замочную скважину, дверь распахнулась, и девушка оказалась нос к носу с самим королем, тем самым, которого она назвала бакенбардами. «Тебе придется расплатиться за свое любопытство, милая судомойка», — усмехнулся он. «Ну-ка, станцуй-ка со мной джигу».
1: Ирландское название джиги — «порт». Это традиционный ирландский танец, быстрый и очень веселый. Его можно танцевать в одиночку или вместе с друзьями, в кругу, шеренге или колонне. В Ирландии частенько проходят праздничные шествия, где весь город танцует джигу на улицах. Ирландского музыканта можно попросить «Каспорт дунь», что будет означать «сыграй нам веселую музыку». Джига, порт.
0: И, не спрашивая, хочет ли Эрин танцевать, король взял принцессу за руку и повел в зал. Когда они закончили танцевать джигу, король наклонился.

0: улыбнулся Кэрин и, улыбаясь, спросил: «Разве ты не узнала меня, дорогая? Ведь и король Бакенбарды, и твой муж — это один человек». «Ах!» — только и смогла вымолвить принцесса. «Твой отец знал, кому отдает свою дочь», — продолжал король Бакенбарды. «Просто ему хотелось укротить твою надменность». Принцесса Эрин не знала, куда деваться от стыда и от радости. Она склонила голову к мужу на грудь и расплакалась от счастья.
1: Повторяем, запоминаем.
2: Сегодня вы узнали, как по-ирландски звучат слова: завтрак, брекфаста, город, Бали, большой город, Кахарь, и как называется традиционный ирландский танец джига, порт.
1: Сказки народов мира. Что прячет лепрекон? Ирландские сказки.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Джастин Гинн знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
3: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему так?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Кошечный.
4: Ладно, ладно. Пойдем искать.
3: А как же мы будем передвигаться? Я ведь теперь не могу взять тебя на ручки и отнести. А идти сами мы будем очень долго. Да и прыгать с такой высоты мне что-то не хочется. Ой, никогда бы не подумала, что высота кухонного стола покажется мне такой страшной.
4: Хотела увидеть мир моими глазами. Любуйся.
3: Кипятошечка, ну не злись на меня. Я правда так удивилась и одновременно обрадовалась возможности исполнения абсолютно любых желаний, что сама не понимала, что делаю. Ну, виновата. Извини меня.
4: Эх, ладно, ладно. Хоть ты и не послушала меня, а я пытался тебя остановить. Ну, ничего, ничего, с кем не бывает. Давай лучше думать, куда нам идти за вазой.
3: Мне кажется, нужно снова в шкафу посмотреть.
4: Хорошо, пойдем за мной. Я-то уже знаю, как и куда удобней добраться.

0: Правда, я совсем устала.
1: А прошла всего-то от кухни до комнаты.
0: Но такое ощущение, что дважды пробежала вокруг дома. Ну вот мы и пришли. Видишь что-нибудь?
1: Вижу, что все вещи в шкафу лежат в полнейшем порядке, благодаря хранительнице.
0: А вазу? Вазу-то видишь?
1: Нет, слишком все чисто и убрано. Ничего лишнего не валяется.
0: Вот и я не вижу. Ну что же мне теперь делать-то, а? Может быть, попробовать позвать домового?
1: Давай попробуем, может, он нас услышит.
0: Домовой!
1: Домовой!
0: Домовой! Слышишь кого-нибудь?
1: Только тебя.
0: Эх, и домовой не отзывается. Наверное, придется мне теперь всю жизнь быть маленькой. А мама-то как расстроится, когда меня не найдет.
1: О, что это за звук?
0: Совсем недалеко. Может, это домовой пришел?
1: Пойдем на звук и выясним.
0: Какой огромный кот! Ой-ой-ой-ой-ой!
1: Да это всего лишь Барсик. Он же еще совсем котенок, как ты любишь говорить. А еще удивляешься, почему я его так опасаюсь.
0: Он же играется с вазой! С нашей вазой!
1: Как бы не разбил!
2: Барсик, привет! Это я, Веснушка. Узнаешь меня?
1: Эй, осторожнее, а то сейчас возьмет и съест тебя.
2: Барсик, миленький, не играйся с вазой. Она очень хрупкая.
1: О, видимо, все-таки он тебя узнал. Смотри, даже играться перестал.
2: Иди на кухню. Там тебе совсем недавно обед приготовили.
1: Ага, так он тебе и поверил.
2: Вот видишь, Кипятоша, ушел.
1: Ну и зачем ты обманываешь маленького котенка?
0: Чтобы я смогла вернуться в свой рост и на самом деле положить ему в миску еды. Ну давай хором, а то мой голос стал во столько раз тише, во сколько меньше мой рост. Раз, два, три.
3: Хранительница, покажись нам!
4: Еще раз приветствую вас. Что-то случилось?
0: А верни меня, пожалуйста, обратно. Я больше не хочу быть маленькой.
4: Быстро ты передумала? Ну хорошо, я выполню твою просьбу. Только после этого поставь меня обратно в шкаф. А то у меня...

0: Голова закружилась, пока котенок игрался с вазой.
1: Хорошо, так и сделаю.
0: Итак, исполняю. До новых встреч.
1: Спасибо, хранительница.
2: До свидания. Ну что, Веснушка, хорошо быть с собой, правда?
1: Правда. Ой, надо ж покормить Барсика и срочно положить вазу на место. Пусть домовой с ней сам разбирается. С желаниями играть опасно. Они ведь могут сбыться.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Компьютер как причина аллергии и проблем с органами дыхания. Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио. 18+.
2: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
3: А мне Веснушка.
2: А мне Кипятоша.
3: Нет, Веснушка.
2: Кипятоша.
3: Веснушка.
2: Кипятоша.
3: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
2: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
3: А может и Кипятоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1-210-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Кому-то нужна помощь?
3: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
4: Мы отличная команда.
3: Прилетят навстречу к тем.
4: Мои крылья в полной готовности.
3: Кому стало грустно.
4: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
3: Чтобы помочь услышать.
4: Мы найдем Лясе до решения. И все будут довольны.
3: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
2: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
3: Категория 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
7: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
8: 6+. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
10: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском.

0: Буквоед.
1: Сима! Сима! И куда запропастился этот мышонок? А, вот ты где. Сима, ты не могла бы сообщать мне, куда ты направляешься? Библиотека большая, и таким маленьким мышкам, как ты, может грозить опасность. Я за тебя волновался. Мяу.
2: Разве ты не знаешь, Остап? У меня теперь есть мобильный телефон. Настоящий гаджет, между прочим, а не какой-нибудь фейк. Ты мог мне по нему позвонить и узнать, где я? И вообще, у меня с ним такой улетный лук. Пи.
1: Сима, будь любезна, говори по-русски.
2: Я и говорю по-русски. Что тебе непонятно?
1: Мне все понятно. Но я хотел бы узнать, понятно ли тебе, что ты только что сказала. Что такое гаджет?
2: Ты разве не знаешь? Это же модное слово. Значит, техническое приспособление. Телефон — это гаджет.
1: Ну, допустим.

0: а фейк.
1: Подделка! Но мой телефон не подделка и не игрушка. Он самый настоящий. По нему можно звонить.
0: Лук.
1: Образ, Остап, образ. Я с новым телефоном так хороша.
0: Сима, несмотря на то, что ты знаешь значение всех слов, я бы все же попросил тебя изъясняться по-русски. Так будет не только понятнее собеседнику, но и гораздо красивее. Хотя, действительно, языки часто обмениваются друг с другом разными словами, и даже бывает так, что бывшие жаргонные слова становятся общеупотребительными.
1: Что такое жаргонные слова?
0: Это слова, которыми пользуются не все, а определенная группа людей. Например, молодежь говорит «гаджет», «фейк» и «лук», а взрослые образованные люди – телефон, подделка и образ. Например, знакомое каждому школьнику слово «парта» когда-то было жаргонным. Его придумали семинаристы в 19 веке, образовав от латинского слова «парс» – часть общего стола, которую занимал один ученик. А теперь оно стало русским общеупотребительным.
1: А вдруг слово «гаджет» и другие слова тоже станут общеупотребительными?
0: Возможно, но пока не стали. Так что говори по-русски.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.

0: рекомендации специалиста.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН-24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Реклама.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: ОКПМ радио. ОГРН-1477-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
14: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
16: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Привет всем почитателям хороших книжек! С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, о мальчике Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться.

0: подружиться с самыми настоящими привидениями. И про мальчика, который не хотел сам одеваться.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Наверное, не бывает в мире людей, которые бы никогда и ничего не боялись. Я вот, например, в детстве очень боялся темноты. Еще бы! В темноте же совершенно ничего не видно. И на моей книжной полке легко можно заблудиться. А ведь книг на ней так много. Но потом я очень хорошо изучил все свои книжки и теперь легко могу различать их даже с закрытыми глазами. Конечно, преодолевать свои страхи бывает непросто. И не всегда это получается с первой попытки. Вот и суденышку из книги Ирины Зартайской «Парусник по имени Малыш» это было сделать очень и очень непросто. А все дело в том, что он ужасно боялся выходить в открытое море. Он стоял в тихой гавани среди больших пароходов и огромных танкеров. У него была высокая мачта, широкий белый парус и блестящий деревянный штурвал. И все проходящие мимо суда восхищались его красотой и стройностью. Но никто даже не догадывался о его тайне. Всякий раз, когда дул ветер и малыш раскачивался на волнах, его моторчик колотился от страха. И всякий раз, когда малыш смотрел на море, ему становилось не по себе. Вот поэтому он никогда не покидал свою гавань, а только наблюдал, как другие корабли каждый день отправляются в далекие путешествия.
2: Но вот однажды, когда малыш, как обычно, стоял у пристани, к нему подошел буксир. Самый старый и самый мудрый во всем порту. «Я заметил, что ты никогда не выходишь в море», — пробасил он. «Что случилось? Ведь ты еще совсем юный и вряд ли успел сломаться». Маленькому паруснику было ужасно стыдно, но врать малыш не умел, а не отвечать на вопросы старших было невежливо. Поэтому он тихонько произнес: «Мне страшно». Малыш был уверен, что сейчас буксир станет смеяться и потрунивать над ним. Но тот, понимающе кивнул и сказал: «У всех есть свои страхи. Например, я когда-то очень боялся чаек». Маленький парусник удивленно заморгал. «Да-да», — улыбнулся буксир. «Они казались мне такими большими и шумными. Но потом я подружился с одной из них, и мой страх как в воду канул. Может быть, и тебе стоит попробовать подружиться с морем?» Малыш засомневался. Разве можно подружиться со своим страхом? Но мудрый буксир говорил так уверенно: «Не бойся, я буду рядом». И малыш решил попробовать. Буксир аккуратно потянул парусник за собой и не спеша направился в открытое море.
0: Парусник-малыш ужасно сомневался. Он боялся потерять управление, не справиться с ветром и волнами. Но все же решился последовать за буксиром. В первый день они отошли от гавани совсем немного, во второй — чуть дальше. На третий день парусник начал чувствовать себя чуть увереннее. С каждым днем он становился все смелее и смелее.
2: И вот через неделю, когда берег вдали казался тоненькой полоской, малыш вдруг понял, что уже не боится так, как раньше. Плавно скользя по морю рядом с буксиром, он чувствовал, как волны мягко обнимают его, а свежий морской воздух наполняет его парус. Это было настоящее счастье.
3: «Ну что?» — спросил буксир, заметив его улыбку. «Похоже, у тебя все-таки получилось».
2: «Получилось!» — ответил радостный малыш. «Спасибо тебе!»
3: «Всегда рад помочь!» — отозвался буксир и победно прогудел. «Ту-ту!»
2: И они помчались по волнам так быстро.

0: быстро, что каждый новый всплеск казался маленькому паруснику насмешкой над его прежними страхами.
1: Вот так и вышло, что море, которое казалось малышу таким опасным, стало для него местом полным удивительных открытий. И вы знаете, очень скоро он даже начал мечтать о большом приключении. Малыш решил однажды обязательно переплыть океан совершенно самостоятельно. Как вы думаете, у него получится? Вот такую очень правдивую историю придумала писательница Ирина Зартайская. Свою книжку она назвала «Парусник по имени Малыш», а выпустила ее издательство «Нигма» для детей дошкольного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Героем следующей книжки, мальчику Фредди и его старшей сестре Фло, тоже пришлось бороться со страхами. Причем совершенно невыдуманными. Еще бы. Вот, например, что бы вы подумали, если бы к вам в окно влетела ведьма на метле, а потом пожаловал в гости настоящий вампир? И это далеко не все странности, которые случились с семьей Фредди и Фло, когда они переехали в новую квартиру в дом номер 13 на Мрачной аллее. Историю эту придумала писательница Мария Клинк и назвала ее «Дело о соседях-монстрах». О том, что в их новом доме творится неладное, Фредди начал подозревать с самого первого дня. Он начал наблюдать за соседями, и постепенно его подозрения стали расти. Наконец, он окончательно убедился, что все их соседи – настоящие монстры. Надо сказать, Фредди был совсем не робкого десятка, и поэтому он решил вывести их на чистую воду. Недолго поразмыслив, он понял, что сделать это в одиночку будет сложно, поэтому решил посвятить в свои планы сестру. Да что там посвятить? Просто поставить перед фактом.
0: Фло увидела, как Фредди притащил с собой кучу всякого барахла. Несколько корявых палок, два молотка, бутылку из-под шпинатного смузи, пучок травы и связку чеснока. Фредди свалил все на пол. «Это наше снаряжение для охоты на вампира», — объявил он. «Мы готовы на все 100!» Фло с протяжным стоном поднялась с дивана. «Поверить не могу, что участвую в этом балагане!» «Да-да, пойдем уже», — поторопил Фредди, потянув ее за собой. Спустившись на первый этаж, ребята спрятались за большим велосипедом. Фредди всучил сестре бутылку. «Святая вода!» — пояснил он. «Безумие!» — пробормотала Фло. Окинув брата взглядом, она заметила, что тот повесил на шею венок из чеснока и травы. Фло уже собиралась дать Фредди подзатыльник, как вдруг входная дверь со скрипом открылась. Внутрь вплыла темная фигура в длинном развивающемся плаще. Прежде чем Фло успела остановить брата, Фредди схватил заостренную палку и подскочил к их новому соседу. «Получай!» — закричал мальчик и с размаху ткнул палкой в пальто доктора Мортиса. Выглядело это очень смешно. Все-таки мужчина был как минимум раза в два выше Фредди. Фло не выдержала и засмеялась, но почти сразу умолкла. Высокая мрачная фигура вдруг растворилась в воздухе, словно пламя свечи, когда ее задуваешь. «Но ведь так не бывает!» Фредди стоял посреди коридора совершенно один со своей дурацкой палкой в руке. Фло судорожно огляделась по сторонам. Наконец она заметила доктора Мортиса. Тот свисал с потолка вверх ногами, как летучая мышь. «Он что, и правда настоящий вампир?» Фредди удовлетворенно улыбнулся. Во взгляде читалось торжествующее. «Видишь, я же говорил!» «Что ради всего святого ты творишь?» — воскликнул шокированный доктор Мортис. «Неужели ты на самом деле хотел проткнуть меня колом?» «Да как тебе в голову пришло так пугать безобидного человека?» «Вы не человек!» — выкрикнул Фредди. «С чего ты взял?» — удивленно отозвался доктор Мортис. «Но вы висите под потолком!» — констатировала Фло. Она вылезла из-за велосипеда и встала перед Фредди, закрыв собой брата. «Люди так не умеют!» Доктор Мортис откашлялся и спустился с потолка. «Но это все равно не повод нападать на безобидного вампира». «Безобидного?» Фло скрестила руки на груди. «Вы напали на моего младшего брата!» Фредди выбрался из-за сестры и, выставив перед собой палку, снова кинулся на вампира. На этот раз доктор Мортис в мгновение ока обезоружил их обоих. Святая вода, молотки и колья просто исчезли из их рук. Рукава толстовки Фредди вытянулись и завязались в узел за спиной. «А ну, хватит! Я же не делаю вам ничего плохого!» — возмутился доктор Мортис. «Вы же вампир!» — завопил Фредди. «Если бы мы вас не опередили, вы бы съели нас на ужин! Это был превентивный удар!» Дергаясь и брыкаясь, мальчик пытался высвободиться из плена собственной кофты. «Господи, да нет же!» — рассердился доктор Мортис. «Что за предрассудки? Я вегетарианец!» «Мы не пьем кровь уже несколько десятилетий!» Доктор Мортис на секунду замялся. «Большинство вампиров, во всяком случае. Ну, некоторые из нас. По крайней мере, я точно не пью. Если я тебя развяжу, ты пообещаешь больше не нападать на меня?» — спросил доктор Мортис. Фредди кивнул. Рукава его толстовки развязались и вернулись к привычной длине. Тем временем вампир подошел к лестнице и сел на ступеньки, жестом поманив детей присоединиться к нему. «Слушайте внимательно, ребятки», — начал доктор Мортис. «Позвольте рассказать вам историю этого дома».
1: И доктор Мортис рассказал им, что домом некогда владел великан Курт, добрый и щедрый. Он устроил в нем пристанище для существ всех видов. И много лет они жили здесь в комфорте и безопасности. Но после кончины Курта дом, согласно его наследству, перешел фонду благого дела Вальтера Крысса. Управдом специально поселил сюда семью Фредди и Фло. Он надеялся, что привидения испугаются людей и уйдут из дома, а он выгодно продаст их квартиры. Вампир еще много интересного рассказал ребятам про обитателей дома. И про домовых, которые каждую ночь убираются во всех квартирах. И про маленькую ведьмочку Поппи. И про красавицу Пышноцвет, повелительницу цветов. И про других существ. Вот только про управдома Крысса ничего хорошего он рассказать не мог. В общем, как-то совершенно неожиданно случилось, что после этого разговора Фредди и Фло подружились со своими соседями. А вот к чему привела эта дружба и как дальше развивались события, об этом вы узнаете, если прочитаете всю книжку до самого конца. Если, конечно, не боитесь. Все-таки герои ее не совсем обычные существа. Книга называется «Фредди и Фло. Паранормальные сыщики. Дело о соседях-монстрах». Написала ее Мария Клинк, а выпустила издательство «Клевер» для детей среднего школьного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: А вот еще одна сказочная история. А может быть, не такая уж и сказочная. Ее придумала, а может быть, подсмотрела в жизни, писательница Татьяна Коваль и поместила в свою книжку, которая называется «Сказки про маленьких трусишек, грязнулик и капризулик». Сказок там несколько, и вот одна из них называется «Шиворот на выворот и сикость на кость». В ней рассказывается про мальчика, который не хотел сам одеваться, ленился. Дома его родители одевали, в саду воспитатели и даже иногда ребята.
0: Однажды пришла за ним мама в детский сад и за голову схватилась. Сынок гулять собрался. На рубашку с длинным рукавом футболка натянута, носков нет, шапка наизнанку. Мама мальчика к зеркалу подвела. «Ты хочешь, чтобы все над тобой смеялись?»
3: Это Петька виноват, кое-как меня одел.
4: Насупился мальчик. Ты уже большой, пора самому одеваться, подошла воспитательница.
0: Правильно, правильно, закивала мама. С этого дня будешь одеваться только сам.
1: И началась у мальчика непростая жизнь. Это пока все наденешь, пока каждую пуговицу на рубашке в петельку просунешь, а там еще брюки, носки, про шнурки и говорить нечего. Мальчик всегда торопился, чтобы побыстрее с этими скучными делами закончить. И, конечно же, все делал плохо. И так каждый день. Шиворот на выворот да наизнанку. Никак мальчик не мог собраться и сделать все правильно.
4: И вот однажды вечером, когда он уже лежал в кровати,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Трогать носок! Но тот вернулся. Руками не трогать! Могу развязаться! Дело в том, что носок был скручен таким образом, что у него вырисовывалась улыбчивая мордочка. А еще были пуговки-глазки и ёршик волос из ниток. Несмотря на это, мальчик сразу узнал свой длинный полосатый носок. Правда, не мог понять, в кого тот превратился. «Рад мне?» — подмигнул носок.
3: «А чего радоваться? Ты мне спать не даешь. Я думал, мыши в шкафу завелись».
2: «А это я!» — завелся. «Шиворот на выворот!» — гордо вытянулся носок.
3: «Кто?»
2: — удивился мальчик. «Сам меня вспоминал, звал! Шиворот на выворот, шиворот на выворот! А теперь притворяешься, что не слышал обо мне!»
3: «Это не я тебе вспоминаю, а мама, когда я одежду наизнанку надеваю!»
2: «Привет, и я тут!» — выглянул из другого ботинка носок в горошек. «Знакомься! Хе-хе, это мой братик наизнанку!» — представил второй носок шиворот на выворот. «Мы всегда там, где о нас помнят и ждут!»
3: И тут наизнанку выскочил из ботинка, вскарабкался на полку и быстро вывернул футболку мальчика наизнанку.
2: «Опля! Хе-хе!»
3: С гордостью показал он на свою работу. «Ты зачем это сделал?» — рассердился мальчик.
2: «Ну, ты же любишь все носить наизнанку. Мы тебе помогаем, заранее вещи выворачиваем»,
3: — объяснил наизнанку.
2: «У вас прибавление?» — нахмурился мальчик. «Ага», — кивнул шиворот на выворот. «Эти сестрички тоже будут здесь жить. Сикась!»
3: — пожала руку мальчику одна варежка.
2: «Наксь!»
3: — пожала руку вторая. Мальчик закрыл шкаф и лег в кровать. «Завтра придумаю, что с ними делать», — подумал он. В шкафу еще долго шуршали, а наутро пуговицы на всех рубашках, кофтах и куртках
2: были застегнуты сикось-накось.
3: «Ума не приложу, что происходит?» — хлопала глазами мама. Мальчик только вздохнул в ответ. «Мама все равно не поверит, если я скажу, что это варежки с носками все натворили», — решил он, натягивая шапку. «Что же у тебя шапка-то на бекрень съехала?» — поправила шапку мама.
4: «Вы, конечно, догадались, что ночью в шкафу мальчик нашел еще одного жителя. На бекрень он был похож на шапку. На следующую ночь появились шорты задом наперед. Потом приполз шарфик кое-как, а за ним прискакала перчатка вверх тормашка. Мальчику все это, конечно, не понравилось. Он стал думать, как бы от них избавиться».
3: И вот однажды днем мальчик заглянул в шкаф. «Но почему среди этих сикосей и накосей нет ни одной опрятки, заплатки, какой-нибудь гладилки, утюжки? Они бы мне точно подсказали, что делать». И едва он об этом подумал, в воздухе разлилась свежесть только что поглаженного белья. Занавеска приподнялась, и мальчик увидел, что по ней, как по гладильной доске, на золотом утюге едет еще один маленький незнакомец в белоснежном камзоле из кружевной салфетки, на голове шляпа с пером, на плечах атласная мантия развивается. Утюг доплыл до конца занавески и остановился. «Утюжка третий, безупречный и незапятнанный!» — представился незнакомец. «Давно жду, когда ты меня позовешь». Утюжка и правда был безупречным. На одежде ни одной складочки, перо расчесано, в начищенные ботинки как в зеркало смотреться можно, а на груди подушечка для иголок сверкала сотнями иголочек.
5: «Устал от этой компании?» — кивнул на шкаф Утюжка.
3: «Ой, они мне так надоели, я бы вас раньше позвал, просто я не знал, что вы есть. Вы можете их прогнать?»
5: «Прогнать не могу, но могу дать совет. Подумай, почему они у тебя появились?»
3: «Потому что мама их все время вспоминала. Как откроет шкаф, сразу всех и перечисляет».
5: «А ты что-нибудь сделал, чтобы она про них забыла?» — спросил Утюжка.

0: Мальчик задумался. «Наверное, нет». И тут он понял. Надо сделать так, чтобы мама больше никогда про них не вспоминала и не произносила их имена вслух. Утюшка улыбнулся. «Оставляю тебе помощницу. Работы у вас будет много». В ту же секунду из подушечки для иголок выскочила иголочка и полетела к шкафу. «Спасибо!» — проводил взглядом иголочку мальчик, а когда обернулся, утюжки уже не было.
1: «Не теряем время!» — пропищала иголочка. «Посмотрим, кто кого!»
2: И работа закипела. Каждый день мальчик и иголочка наводили в шкафу порядок. Выворачивали, перестегивали, раскладывали. Вредители не сдавались. Каждую ночь опять все портили. Мальчику казалось, что это никогда не кончится. Но в одно прекрасное утро он обнаружил, что в шкафу нет ни одной неряшливой вещи. Это была блестящая победа. И вот что интересно. За время этой схватки мальчик научился мастерски управляться с пуговицами. Его больше не пугали разные шнурки, да и наизнанку больше ни одна вещь не выворачивалась. Теперь он всегда был аккуратно одет. А мама перестала вспоминать про шивора... Нет, давайте и мы не будем про них даже думать. Вот такую правдивую сказочную историю рассказала в своей книге «Сказки про маленьких трусишек Грязнулик и Капризулик» Татьяна Коваль. Книгу выпустило издательство «Стрекоза» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок.
2: На сегодня это все. Вы узнали о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, о мальчике Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться и даже подружиться с самыми настоящими привидениями, и про мальчика, который никак не хотел сам одеваться. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
4: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
6: Реклама.
7: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.
7: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5%.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Детское радио.

0: Реклама.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Коша Тоша.
1: Гидра Коша Тоша.
2: Гидра Коша Тоша.
3: Из далека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
4: В Москве полдень.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
7: Музыкальный привет.
4: Вот так незаметно полдня в Москве уже и прошло. И с вами здесь я, полуденная диджей Алло Алена. Всем здравствуйте! Всем желаю отличного сентябрьского настроения. Погода сегодня в нашем городе замечательная. Надеюсь, что и во всех городах, где слушают детское радио, она тоже достойная сегодня, 10 сентября. Ну, а мы начинаем нашу самую приветливую программу в мире, где вы можете передать теплые слова своим родным и близким, поздравления, пожелания, ну и, конечно, послушать любимые песни. Звоните 8495-134-5664. А еще можете написать +7 916 968

0: 8 0 9 6 8. Ну что, пожалуй, послушаем хорошую песню прямо сейчас.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Специальный привет.
1: Привет. Интересно, из какого же города матушки России первый дозвонившийся? Это у нас Вова сегодня. Привет, Вова.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ты звонишь, скажи, пожалуйста?
2: Из Тюмени.
1: Угу, очень приятно тебя слышать. Ты сегодня самый первый, поэтому от тебя первые приветы. Кому?
2: Я передаю привет маме, папе, Тихону, моему другу Вове Капашилову, потом еще Вове Менеру, всему пятому классу уже, Маргарите Сергеевне, Марии Сергеевне, бабушке, дедушке, всем своим друзьям, всему детскому радио и вам.
1: Спасибо тебе огромное, Вова. Ну, а я хочу тебе подарить песню. Только тебе нужно ее объявить. Что слушаем?
2: Почему?

0: Привет.
1: Почему нужно писать на детское радио? Да для того, чтобы порадовались ваши родные и близкие. Например, нам написала Вика. Привет, алло, Алена. Я как раз из малазийского самолета тебе рапортую. Передаю привет маме и папе. Мы летим в Индонезию. И прислала мне фотографию самолета, собственно говоря. Счастливого полета, Вика, тебе и твоей семье. Здравствуйте, доброго жаркого дня, любимое детское радио, мое почтение, уважаемая алло, Алена, передаю привет своим любимым родным и близким, любимым друзьям Насте, Кристине, Лере, Жене и Виолетте. У меня сегодня выходной день, мама поехала по делам, связанных со здоровьем, хочется куда-нибудь съездить прогуляться, но на улице идет гадкий дождик. Но у меня буквально через декаду начинается... Расскажу в другие деньки. Прекрасного вам дня, Сережа Зимеров, Санкт-Петербург. Ну, вот у нас сегодня в Москве солнце. Очень хочется, чтобы и Санкт-Петербург оно пришло, но, по всей видимости, зарядили дождики теперь у вас. А вы меня, Сережа, заинтриговали. Интересно, что же произойдет буквально через декаду? Я такая любопышка, честно говоря. Любопышка. Всем здравствуйте, поздравляем нашу любимую дочку Аришу Даньшину с ее днем рождения. Сегодня исполняется 6 лет. Любим тебя до луны и обратно. Будь здорова, счастлива, встречай каждый день с улыбкой. А мы, папа, мама и сестренка Дианочка, всегда будем рядом. Гордимся тобой, наша красавица. Это город Электросталь. Поздравляем самого лучшего сыночка на свете. Спасибо, что ты есть. Любим, обнимаем, души не чаем. С 8-летием Егорушка, мама и Ира и папа Ваня написали это послание. Ну что ж, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения, и дарим настоящую именинную песню. Друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Эх, если бы в день рождения к тебе приходило сплошное везение, было бы просто отлично. Впрочем, везение желаю всем. Особенно, что касается дозвониться на детское радио. Не всем так везет. Из Нефтеюганска нам кто-то дозвонился. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Как тебя зовут?
2: Анастасия.
1: Очень приятно познакомиться. Кому ты хочешь передать свои приветы? Так, а еще? Или все?
2: Моим друзьям.
1: Угу. Много у тебя друзей?
2: Нет.
1: Не очень много, но зато настоящие, наверное, да? Как же зовут их?
2: Да.
1: Как их зовут?
2: Арина и Саша.
1: Прекрасно. Арина и Саша. А что вы вместе делаете? Чем занимаетесь?
2: Постоянно рисуем, на
1: площадке
2: играем.
1: Ну что ж, это хорошо, когда есть друзья, с которыми можно разделить радость и какие-то совместные занятия. Вот таким настоящим друзьям и будет посвящена наша песня.

0: Идеальный привет.
1: Ну, на самом деле, действительно, какая разница, какая погода. Тут я согласна с нашим слушателем Сережей Земером, который живет в Санкт-Петербурге, а там, как известно, серое небо над головой. Ну и что, что дождь идет. Главное, что друзья с тобой, и все хорошо. Здравствуйте, я Настя из Екатеринбурга. Хочу передать привет старшей сестре, а еще моему папе. Ну что ж, а прямо сейчас мы передаем привет ласточкам, которые собираются в дальний путь на юг, чтобы потом снова прилететь к нам весною.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, у нас Саша из Новосибирска на проводе. Привет, Саня.
2: Привет.
1: Здравствуй, дружище. Ты сегодня завершаешь нашу программу. Кому хочешь приветы отправить?
2: Маме Насте.

0: папе Сереже, брату Гоше, сестре Вике, всему пятому в классу и своему брату Тоте и моему другу Вадиму.
1: У нас сегодня прямо тема друзей, самая актуальная. По твоей просьбе звучит песня, которая так и называется «Друзья» группы «Сияем», а мы с вами встретимся в ярмарке талантов.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша.
1: Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
1: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку! Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
4: 0+. Реклама.
5: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
6: Новая удивительная вселенная от режиссера смешариков и Финика.
7: И Мора? Он про нас знает?
6: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.
8: Кошмар.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Реклама.

0: ПЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Ярмарка талантов.
6: И снова здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир. Здесь программа «Ярмарка талантов». И с вами я, диджей Алло Алена. Давайте устроим импровизированный концерт, как всегда, в прямом эфире. Прокричим на всю страну о том, что мы умеем. Да, кстати, кричать не обязательно, но самое главное – выступать от души. Вы можете спеть песню, прочитать стихотворение, а еще сыграть на музыкальном инструменте. Ведь вы же наверняка, многие из вас учатся в музыкальной школе. Ну, давайте. 8-495-134-5664. А еще вы можете прислать свои поделки и рисунки. Сфотографируйте. Чик-чик. И вот сюда. +7 916 968 0968. Осень в самом разгаре. И именно этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. Ну что ж, мы начинаем. Друзья, звоните, мои прекрасные творческие. Ну а пока мы узнаем, если вы, конечно, еще не слышали, что же такое доброта.

0: Ярмарка талантов.
1: Горят глаза у ребят, которые мечтают выступить в прямом эфире детского радио. Кто же сегодня первый дозвонился в ярмарку талантов? Привет!
2: Привет!
1: Давай знакомиться, как тебя зовут?
2: Маша.
1: Маша, очень приятно. Ты откуда дозвонилась?
2: Я из Москвы.
1: А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь увлечения, кроме того, что ты учишься в школе?
2: Ну, мне нравится рисовать. Я увлекаюсь танцами.
1: Танцами. В каком жанре танцуешь? Современные, бальные, какие танцы?
2: Ну, это такие... У нас в школе идет такой урок танцев дополнительный. Древние, русские, средних веков танцы.
1: Ух ты, как интересно. Слушай-ка, классная у тебя идея изучить культуру наших предков. Ладно, хорошо. Что ж ты исполнишь сегодня в прямом эфире, Маш?
2: Стихотворение... Ивана Алексеевича Бунина «Листопад».
1: Слушаем тебя.
2: Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный. Веселый пестрой стеной стоит над светлой поляной. Березы желтой резьбой блестят в лазуре голубой. Как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной. Просветы в небо, что оконца, лес пахнет дубом и сосной. За лето высох он от солнца, и осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой.
1: Добро пожаловать, дорогая осень. Что-то нам, москвичам, сказали, что бабьего лета не будет. Ну, будем все равно надеяться изо всех сил. Очень хочется такого уверенного плюса, потому что в квартире еще холодно. У тебя холодно в квартире?
2: Ну, немного, да.
1: Да, у меня тоже. Вот немного, как-то хочется уже тепла. Главное, что есть у нас с тобой душевное тепло. Спасибо тебе большое за звонок и за выступление. Это была Маша.
0: Ярмарка талантов.
1: Ну, а прямо сейчас мы встречаем Варю. Варюша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ты где у нас живешь, в каком городе?
3: В Екатеринбурге.
1: Так, приятно слышать уральскую столицу. Что ты нам принесла, Варечка?
3: Я буду играть на синтезаторе небольшой отрывок из Jungle Band.
1: То есть ты приближаешь уже Рождество и Новый год. Понятненько. Ну, давай.
3: Простите, я чуть-чуть ошиблась, просто я стесняюсь немножко. Давайте заново.
1: Давай, ничего страшного, не стесняйся. Тут все свои, давай.

0: Хорошо.
1: Вот так вот, Варюша одним своим пальчиком уже призывает Новый год. Нет, ну мы еще подождем, конечно же. Сколько в Екатеринбурге сегодня? Какая температура? Сколько градусов примерно?
0: Ну, примерно, может, 19.
1: Угу. Ну, то есть не очень холодно. Понятно. Но дождь, наверное, у вас, да?
0: Ну, был.
1: Был. Понятно. Ладно, будем и с тобой надеяться, что впереди нас ждет бабье лето. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, ну, звоните, если вы хотите тоже выступить в прямом эфире. Преград никаких. 84-95-134-5664. Ну, а если вы хотите прислать какую-то свою работу, ну, вот прям вы ею гордитесь, давайте вот сюда. +7 916 968 0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Какая милая картинка. Но правда, у всех детей есть своя любимая игрушка. Скажу вам по секрету, даже у взрослых, у некоторых есть свои любимые игрушки. Потому что взрослые только кажутся взрослыми. На самом деле они дети, просто большие. София из Уфы дозвонилась нам. Приветики.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, моя дорогая. Давай с тобой знакомиться. Сколько тебе лет?
2: 6.
1: В школу еще не ходишь, да?
2: Нет.
1: Успешно ходишь в подготовительную группу детского сада, да?
2: Да.
1: Прекрасно. В этом году у тебя будет выпускной, точнее уже в следующем году будет выпускной. Ты будешь в красивом платье, а потом в сентябре ты пойдешь в школу с новеньким портфелем. Ну а пока ты можешь выступить в ярмарке талантов. И что же ты будешь делать здесь?
2: Спою песню.
1: Хорошая идея, давай.
2: Днем победы, родная страна, надевай поскорей ордена, ветеранам с почетом встречать и качать.

Катюша, яростный огонь, слышишь враг, Россиюшку не тронь. С днем победы, родная страна, громкой музыкой площадь полна, разливается море в сирень, всю Россию схватил этот день на

0: Эх, Катюша, яростный огонь, слышишь, враг Россиюшку не трон. Днем победы, родная страна, громкой музыкой. Ой.
1: С Днем Победы! Будем мы поздравлять друг друга в мае. Да, сегодня я поздравляю тебя с прекрасным сентябрем. Благодарю тебя за выступление. Это у нас была Софиюшка.
2: Ярмарка талантов.
1: А теперь к нам спешит, торопится Андрей. Андрюша, привет.
3: Здрасте.
1: Здравствуй. Ты откуда дозвонился?
3: Из Москвы.
1: Из Москвы. Земляки мы с тобой, Андрюшка. Что будешь исполнять?
3: Песня такая 4 плюс. Звонок называется. Автор не помню.
1: Давай, мы тебя будем слушать.
3: Сейчас, возьму секунду. Здравствуйте, я принимаю звонки. Я оператор, они все мои. Я не понимаю, ничего не знаю. Я родила, меня всем помогаю. Ой, телефоны все трезвонят, кто-то что-то говорит в трубку, связь плохая. Это может и мертвый говорить не может. Эй, брат, привет, с того света шлю тебе привет. Я на связи, жду ответ, говори скорее, времени нет. И вот тут вот такая пауза. И дальше продолжать, но я, пожалуй, только это спою.
1: Угу. И на этом тебе спасибо, Андрюш. Просветил нас, чем занимаются, понимаешь ли, все, кто работает в связи. Я тоже некоторым образом работник связи, но мне такое даже не снилось. Спасибо тебе большое. Удивительная песня. Ну, а еще у меня есть парочка сообщений. Ну, во-первых, «Наше солнце и радуга» на уроке труда от Вани Сергеева, первоклассников лицея экономики и права города Пушкина, не прилетели. К сожалению, солнце с радугой. Но надеюсь, что, может быть, завтра, Вань Сергеев, еще раз отправь. Файл не прикрепился или я не понимаю, почему. Ну и вот еще. Здравствуйте. Передаю огромнейший привет маме Ане, папе Пете, брату Ване, сестре Люде, бабушкам Вере и Лене, дедушке Сереже, которого поздравляем с днем рождения. Вот. Передаю привет коту Лапке, тетям Оле, Тане и Даше, всем двоюродным братьям и сестрам, всему детскому радио и всем. И это сообщение от Сони из Подольска. И вот Александр нам говорит, я сыграю вам песенку, но теперь уже завтра, дорогой Саша. Буду ждать твоего звонка с нетерпением. Ну, а прямо сейчас прощаюсь с вами. До встречи. Это была диджей Алена. Пока-пока.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Сегодня речь пойдет о самом необыкновенном животном, которое можно держать в доме. Еще 40 лет назад это считалось абсолютно невозможным. Ученые всего мира подняли бы тебя на смех, если бы ты отважился заявить им, что намерен держать у себя в комнате этого зверя. Как ты думаешь, о ком идет речь? Даже не ломай голову. О кроте. О самом обыкновенном кроте, что всю жизнь проводит под землей. Кстати, совершенно напрасно называют его слепым. Он совсем не слепой. Просто его маленькие, как бусинки, глазки, они способны только отличать темноту от света. А ему большего и не надо. У него отлично развиты другие органы, которые позволяют видеть в темноте. А есть у нашего обыкновенного крота близкий американский родственник – звездорыл. Так тот вот обладает еще более совершенными приборами ночного видения. Слышанье, если хочешь, и нюханье. Нос у него, как огромный розовый цветок с множеством лепестков. На самом деле, такими чувствительными антеннами и сенсорами подземный зверек улавливает малейшие колебания воздуха. Он нюхать может даже под водой. Но давай вернемся к нашему самому обыкновенному кроту. Так почему же его не могли держать дома? Пробовали. Сначала брали большой ящик, насыпали туда землю и запускали кротов. Но вот ведь какая беда. Для того, чтобы земля не пересыхала, ее приходилось все время увлажнять. Вот угадать, насколько она должна быть сухой или насколько она должна быть влажной и еще поддерживать нужный режим, оказалось просто невозможно. Чаще всего почва загрязнялась, сырела, кротовые шкурки промокали, зверьки простужались и умирали. Тогда звероводы одного нашего, кстати, научно-исследовательского института решили поместить кротов не в землю, а в обычные вольеры со стружками из порезанной бумагой. Там вроде бы тоже было темно и не слишком влажно. Первое время питомцы чувствовали себя отлично, а потом они стали страдать от ожирения и умирать один за другим. Все правильно, вздохнули звероводы. Ведь там, под землей, кротам приходится очень много двигаться, копать, шустро бегать по своим вот этим бесконечным коридорам. А тут, в клетке, не колесо же им, как белкам, вешать. А вот что бы ты, дружок, предпринял в подобной ситуации? Давай думать вместе. Если питомец не может много двигаться и слишком быстро жиреет, то он должен меньше... Правильно, меньше есть. Зверьков посадили на диету, и они стали чувствовать себя отлично. И тут-то, наблюдая за кротами, ученые обнаружили много такого,

0: о чем они и догадываться не могли. Оказалось, что кроты могут свирепо биться друг с другом за территорию. Но они и бывают необыкновенно нежны с любимыми. Мало того, ранее считалось, будто эти насекомоядные животные, а я тебе напомню, что крот – это не грызун. Так вот, что они питаются только червяками и личинками. Однако, в неволе они стали есть кусочки арбуза, перчика, сладкий виноград. Причем виноградинку они еще и гоняли головой по вольере, как мяч. Очень скоро кроты стали совсем ручными. По запаху они научились различать людей и с удовольствием залезали на их теплые ладони. Ладони тех, кто за ними ухаживал. Много удивительных открытий совершили ученые, когда стали держать кротов в неволе. Ведь не так все просто в скрытой от нас подземной жизни. Например, главная кротовая еда – червяки. Значит, нужно, чтобы они были всегда под рукой. Ну, под лапой. Причем живые, а не мертвые. И вот ты знаешь, что придумали кроты? Они стали стаскивать червяков в специальные комнатки под землей и каждому откусывать голову. В отличие от нас с тобой, червяк без головы может жить очень долго и при этом никуда не уползет. Ну, чем же ему думать, куда ползти, если головы нет? Много интересного можно подсмотреть в жизни домашних ручных кротов. Но этот разговор, надеюсь, мы как-нибудь еще и продолжим. А сейчас просто пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: А знаете ли вы, что
8: роботы бывают жидкими?
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.
12: Реклама.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
14: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
15: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
17: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
16: И получи классный подарок от Растишки.
17: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
18: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
19: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы фильтры и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
15: ОГПМ радио. ОГРН 1317-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
19: Реклама.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
15: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
20: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
15: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
19: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
8: роботы бывают жидкими?
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно»
11: все то, что неизвестно
9: по выходным на детском радио.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: сидел в неуютном кувшине.
1: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
0: Глупый мальчишка.
2: Я научу тебя делать бури, топить корабли.
0: Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет.
2: А лет через 300,
0: когда подрастешь,
2: я женю тебя на моей дочке.

водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. Перед тем, как мы снова отправимся на планету динозавров, я расскажу вам короткую историю. В школе, где учился один мой знакомый троечник, есть живой уголок. Им заведует мой коллега доктор Добряков. Однажды он попросил ребят приютить зверей у себя дома на время, пока он сам будет находиться в далекой и опасной экспедиции. Все, конечно, согласились. Кто-то забрал домой черепаху, кто-то морскую свинку, кто-то паука-птицееда. Нашему троечнику, который, как всегда, опоздал, досталась канарейка. Расстроился он по этому поводу страшно. У всех, говорит, звери как звери, а у меня чик-чирик на тонких ножках. Тогда он еще не знал, что эта птичка, возможно, самый близкий родственник динозавров. Как, вы тоже об этом не знали? В таком случае прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Знакомьтесь, это Мононикус. Небольшой динозавр, который, невзирая на свои размеры, умудрился внести грандиозный раздор в ряды ученых-палеонтологов. Дело было так. Однажды в пустыне Гоби на территории Монголии были обнаружены странные окаменелости. В том, что находка представляет собой останки доисторического ящера, сомнений не возникало. Это было видно по строению передних и задних конечностей древнего животного. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что тело этого динозавра было частично покрыто перьями, а его челюсти скорее напоминали клюв, чем пасть ужасной рептилии. Птичьи черты в облике Мононикуса и стали причиной горячих споров, которые продолжаются до сих пор. Одни ученые считают динозавров далекими предками современных птиц. Другие утверждают, что птицы и пернатые ящеры — это два совершенно разных вида. Просто они одинаковым образом приспособились к изменениям окружающей среды. Так кто же на самом деле этот загадочный Мононикус? Динозавр величиной с индейку или все-таки индейка, сохранившие признаки динозавра? Уверен, что в скором будущем наука даст ответ на этот непростой вопрос. А я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь отправиться на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
0: Планета динозавров.
3: Детское радио.
0: Детское радио.

0: ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя.
1: Рядом львеночек лежит и ушами шевелит.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Детское радио по заказу госавтоинспекции МВД России представляет.
1: Почему-то

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 11 сентября с 7.05 до 7.35.
2: 6+. Yeah!

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина?

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента.
3: Оу,

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Здравствуйте, юные детективы.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава нашего агентства Мария Петровна.
0: Юный сыщик Максим и Добрыня, начальник сказочной полиции.
2: Рады приветствовать вас в школе юного детектива.
1: На этом занятии мы продолжим делиться с вами секретами мастерства сыщиков.
0: Помогут нам в этом наши волшебные часики.
3: Так, слабо.

0: Скажи, как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Сегодня мы расскажем об одном удивительном расследовании. Чем оно было удивительно, вы скоро поймете.
2: Главное – внимательно слушать и следить за сигналами, которые подают наши волшебные часики. Они обязательно подскажут, на что обратить внимание в рассказе подозреваемого.
0: Слушай, слушай! Тик-так! Вот этот знак!
3: В конце расследования мы все объясним, ну и скажем, кто виновник. И почему мы так решили.
0: Тик-так! Развеем сомнения! Тик-так! Дадим объяснения!
4: Школа юного детектива.
0: Занятие второе. Под звон цепей.
1: В тот день Максим заглянул в мой кабинет математики после уроков.
2: Да, чудесный был день. Мы с Марией Петровной сели пить чай с зефиром. Я попросил: Мария Петровна, расскажите о каком-нибудь сказочном расследовании, пожалуйста.
1: Макс сказал «пожалуйста», но я не успела ответить. В этот момент пришло сообщение от начальника сказочной полиции Добрыни. Сообщение начиналось с того же слова «пожалуйста».
3: Да, я написал «пожалуйста, помогите разобраться».
1: Чаепитие пришлось отложить.
2: И мы помчались в сказку.
3: Обычно бывает так. Случится что-то в сказках, мне пишут. Ай-ой, похитили, пропало, что делать? Но в этот раз прислали письмо. Многоуважаемый Добрыня Никитич, дело в том, что в нашем королевстве хорошая погода. Однако, не могли бы вы... 9,5 страниц прекрасным почерком. Конверт с королевской печатью.
1: Письмо было от королевы из сказки Шарля Перо «Рикки Хохолок».
3: Первые 5 страниц – приветствие и пожелание всего самого наилучшего. И только на 6-й странице было написано. Так, где это? Ага, вот. Во дворец должна была прийти добрая волшебница, но не пришла.
1: Вы же помните сказку? У короля и королевы родился малыш. Родители его очень любили, хоть он и не был красивым. Добрая волшебница, которая присутствовала при рождении мальчика, уверила родителей в том, что их малыш станет самым добрым и умным в королевстве. А когда вырастет, полюбит прекрасную принцессу. И она, эта принцесса, тоже станет большой умницей. Волшебница собиралась наградить малыша таким даром. Он мог сделать умным того, кого полюбит. Через 7 или 8 лет в соседнем королевстве у других короля и королевы родилась маленькая девочка. Она была очень красива, но не очень умна.
3: Соседняя королева попросила волшебницу сделать ее дочь умнее. «Этого я не могу», — сказала волшебница. «Но я могу сделать так, что тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». И после этих слов волшебница исчезла.
1: Волшебница не смогла сделать принца умнее, а принцессу красивее, потому что пропала в самом начале сказки.
3: Мы стали думать.
2: Да, волшебницу могли похитить и заставить ее наделить кого-то красотой и умом. Я предположил, что это мог быть Иванушка-дурачок.
1: Но я возразила. Иванушка-дурачок, несмотря на прозвище, очень неплохо справляется со своими проблемами.
3: А я вот что подумал. Может, все дело в желании неизвестного преступника стать красивым или красивой?
1: Версия Добрыни мне понравилась.
2: Мне тоже. Я вспомнил сказку «Аленький цветочек» с чудовищем. Правда, там герои без чужих волшебниц разобрались. Потом подумал о Пьеро из «Буратино». Он ведь так хотел, чтобы его любили. Великаны и людоеды из разных сказок обычно не слишком симпатичны. Может, они захотели поменять свою внешность, стать милыми? Кто их знает?
1: Обычно людоедов и великанов не заботят впечатления, которые они производят. Что же касается Пьеро, он просто не смог бы совершить похищение.
2: Тогда мы вспомнили еще об одном сказочном персонаже.
1: О Кощее Бессмертном.
3: Волшебница, она же могущественная. Так просто ее не похитить. А Кощей мог свое волшебство применить.
1: В сказках бывали случаи, когда Кощей похищал молодых девушек. Однажды он украл царскую дочь, чтобы жениться на ней.
3: Только по доброй воле замуж за такого царская дочь не захотела выходить. Может, он решил поменять внешность на более привлекательную, чтобы ей понравиться.
2: Пришлось перемещаться к Кощею. Это было небезопасно.
3: Да уж, Кощей 1000 лет живет, в железо одет. У него меч острый, слуг видимо-невидимо. Если что не так, в подземелье и весь разговор.
4: Хрум. Школа юного детектива.
0: Слушайте то, что Кощей нам сказал. Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
1: Мы шли по гулким коридорам замка Кощея Бессмертного, стараясь ступать как можно тише.
3: Мне доводилось бывать в этом замке. Дорогу я знал. Первый коридор – поворот направо. Второй коридор – налево. Третий.
2: Внезапно одна из боковых дверей распахнулась.
1: Из нее вышел Кощей Бессмертный. В его руке был огромный меч. За Кощеем с жутким звоном тянулась тяжелая ржавая цепь.
2: Честно говоря, я испугался.
3: Я схватился за меч-кладенец, но Кощей вдруг заговорил спокойным и даже ласковым голосом.
1: И улыбнулся.
5: Человечьим духом пахнет. Я уже и забыл, как это бывает. Богатыри в последнее время не часто меня навещают. Может быть, чаю из тины болотной или пирожков с поганками. Кикимора принесла, чтобы было чем угостить. Вдруг кого нелегкое ко мне занесет. Что привело вас в мою сказку?
1: Кощей пристально посмотрел на нас и снова улыбнулся.
2: Добрую улыбку назвать было нельзя.
3: Да уж, улыбочка такая, аж мурашки по коже.
1: Улыбка была странной, будто существовала отдельно от Кощея.
3: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки Рики Хохолок, сказал я.
5: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
1: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера? Спросила я и посмотрела Кощею прямо в глаза.
5: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
6: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что?
3: Может и так, но...
6: Никаких «но».
5: Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю.
6: Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич. Так нет же, только с мечами подскакивают.
1: Кощей говорил и говорил. Остановить его было невозможно.
6: Ныне никто меня не любит. Все одно твердят: Кощей злой, а я добрый.
2: Тут Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух. И Добрыне удалось спросить: а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
6: Погода? Какая погода?
2: Кощей внимательно оглядел нас. Это был тонкий момент, ведь когда похитили волшебницу, шел дождь.
6: Погода, говорите?
3: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
6: вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
1: Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера, спросила я Кощея Бессмертного.
3: Отвечай, Кощей, сказал я.
6: Выходил ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
2: Мы не поверили Кощею Бессмертному.
0: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так,

0: Tvojem! Первое!
1: Если кто-то ведет себя в разговоре с вами не так, как всегда, этот кто-то может что-то скрывать или говорить неправду. Кощей Бессмертный обычно мрачен, хмур и неразговорчив, однако не глуп. Ему известно, что добрые сказочные персонажи приветливы и улыбчивы. Чтобы не вызвать у нас подозрения, он постарался изменить свое поведение и произвести хорошее впечатление. Но ему это не удалось. Несмотря на то, что Кощей улыбался, в его голосе легко можно было уловить раздражение.
0: Обучаем! Повторяем!
2: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки Рики Хохолок.
3: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
0: Второе!
4: Кощей оказался очень разговорчивым. Столько всего наговорил. Только по делу ничего не сказал.
0: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
1: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера?
3: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
5: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что? Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю. Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич, так нет же. Только с мечами подскакивают.
0: Третье!
1: Если вы подозреваете, что ваш собеседник говорит неправду, попытайтесь задать ему вопрос, к которому он не готов. И если ваш собеседник лжет, то прежде чем ответить, он, скорее всего, возьмет паузу, чтобы придумать правдивый ответ. Пока он будет думать, он, скорее всего, посмотрит вверх и вправо.
0: Слова нельзя принимать на веру! Вот вам сказки фрагмент для примеру!
4: Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух, и Добрыне удалось спросить: а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
5: Погода? Какая погода? Погода? Говорите.
2: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
5: вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
1: Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера.
5: Выходил ненадолго. Слетал на море-океан. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
4: Вот тут Кощей себя и выдал.
1: На острове в сказке стоит дуб. А Кощей сказал, что хотел подвесить свой сундук на тополь. Нам удалось спасти сказку Шарля Перо о принце Рике.
6: Хрум. Школа юного детектива.
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
4: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум». Мария Петровна.
2: Макс.
1: И Добрыня.
0: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
7: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Кому-то нужна помощь?
9: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
10: Отличная команда.
9: Прилетят навстречу к тем.
10: Мои крылья в полной готовности.
9: Кому

0: стало грустно.
1: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
0: Чтобы помочь услышать,
1: мы найдем для себя решение, и все будут довольны.
0: Песенку в сердце. Дракон диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
2: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
0: Категория 0+.
3: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации и правилах количества призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Волповелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске юный профессор, сложные предметы, бегущий папа. В американском городе Кливленде прошел забег с детскими колясками. Первое место занял Стивен Бибельхаузен. Вместе с годовалой дочкой Блейк папа Стивен пробежал почти 2 автобусные остановки всего за 4 минуты. Так быстро некоторые взрослые и без колясок не бегают. Бегущий отец не только победил, но и установил рекорд скорости в этом состязании. Хотя и не планировал этого делать. Он просто хотел весело провести время с любимой дочуркой. Но в середине пути понял, что слишком быстро бежит, и решил выложиться на полную. Маленькая Блейк активно поддерживала папу, визжала от радости и болтала ножками. Теперь у них на двоих первый рекорд и веселая семейная традиция. Другой необычный рекорд установил Томас Нейтон из американского города Майами. Томасу всего 18 лет, а он уже профессор. Парень закончил школу в 10 лет и поступил в университет. Успешно получил диплом, а также написал научную работу и стал профессором. Теперь преподает сверстникам, учит студентов программировать. По словам юного преподавателя, возраст для него не помеха. Ему нравится учить. А все благодаря маме. Родители Томаса – инженеры. И мама всегда объясняла сыну любые сложные темы простыми словами. Так что он всегда все понимал. И теперь старается, чтобы и его студенты также схватывали все на лету. Мечта, а не учитель. Продолжаем разговор об учебе. Эксперты составили список самых сложных и легких школьных предметов для начальных классов. Это нужно учителям, чтобы не ставить подряд сложные уроки и не перегружать ребят. Самым трудным предметом признали математику. За ней идут русский и иностранные языки, окружающий мир и литературное чтение. А вот самым простым предметом оказалось

здесь физкультура. Хотя, конечно, для каждого ученика все может быть наоборот. Кому-то легче решать задачи, а кому-то учить стихи или иностранные слова. Главное, чтобы на каждом уроке было интересно. Тогда все предметы покажутся легкими. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня 10 сентября, четверг.
1: Да, но погода сегодня прекрасная. Светит солнышко. Сегодня в Москве, во всяком случае, тепло.
2: Угу.
1: И даже
2: светло.
1: Мне кажется, да, что немножко такая погода летне-августовская.
2: Ты знаешь, Ириска, я когда сегодня подходил к офису к нашему, обратил внимание, что мне почему-то пахнет морем. Вот ощущение, что я где-то иду по югу.
1: Может быть, ты просто рядышком шел с Останкинским прудом?
2: Ну, может, оттуда повеяло, конечно. Но вот было прям четкое ощущение того, что я где-то иду по набережной. Это так сразу приятно стало, хорошо. Я вот сегодня даже шорт надел.
1: Ну, сегодня, да, действительно, в Москве очень тепло. Ребята, дневное шоу «Развивайка» начинается. Всем тоже желаем и хорошей погоды, и самое главное, хорошего настроения. Тема у нас, как всегда, интересная. Ваша задача — догадаться, о чем пойдет речь. Поможет наша загадка. Слушайте внимательно.
2: В огороде желтый мяч. Только не бежит он вскачь. Он, как полная луна, вкусные в нем семена.
1: Вот это загадка. Полная луна. Ну, как полная луна?
2: Ну, да. Ну, то есть круглая.
1: Да. А еще и там семена. Что же это такое?
2: Еще и вкусные.
1: Еще и вкусные.
2: И он в огороде.
1: Ну, сегодня загадка непростая. Так, мальчишки, девчонки, я даже не знаю, что это может быть. Давайте подумаем все вместе. Кто знает ответ, у кого есть какие предположения, скорее звоните в прямой эфир. 8-495-134-56-64.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Аня позвонила на детское радио. Ань, здравствуй.
3: Привет, Анютик.
4: Здравствуйте.
2: Ань, еще раз послушай загадку от Кирилла.
3: Готова?
4: Да.
3: Хорошо. В огороде желтый мяч. Мяч. Только не бежит он вскачь. Он, как полная луна, вкусные в нем семена. Что же у нас в огороде на желтый мяч похоже?
4: Мне кажется, это подсолнух.
3: Так, предположение хорошее.
2: Хорошее, да. Но давай подумаем еще. Подсолнух, он круглый, но все-таки не имеет форму мяча. А что имеет форму мяча?
3: То есть как шар. Похоже чем-то на шар.
4: Как шар?
2: Да.
3: Да, похоже на шар.
2: И при этом желтое, рыжее, оранжевое.
3: И семечки там вкусные. Большие такие.
2: На букву Т.
3: А потом буква «ы».
2: Тыква это. Это тыква. Никогда не видела в огороде тыкву?
4: Видела.
2: Видела, да?
4: У меня у бабушки растет тыква.
3: Тем более.
2: А что бабушка из тыквы делает? Какие-то блюда, может быть?
4: Я не знаю. Я видела только зеленую тыкву, которая еще не выросла.
3: А, ну а так-то из тыквы, я думаю, бабушка может что-нибудь вкусненькое сделать. Конечно.
2: Хорошо, Ань, спасибо тебе большое за звонок. Мы загадали эту загадку, ребят, потому что сегодня день тыквы. Представляете, 10 сентября вот такой вот неофициальный забавный праздник отмечают. Осенний праздник, день тыквы. И посвящен этот праздник сбору урожая. Ну, а вас мы хотим спросить. Какие овощи и фрукты вы вырастили за лето? Что было на вашем огороде? Может быть, в огороде у бабушки? Поделитесь, пожалуйста, своими историями. Может быть, есть какие-то рекорды? Может быть, кто-то вырастил самый-самый большой огурец или помидор?
3: Угу. Расскажите нам об этом, друзья, в сообщалочках. Плюс 7-916-968-0968, Telegram, Messenger, Max и WhatsApp.

0: «Байка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы решили отметить День тыквы. 10 сентября его отмечают. Яркий осенний праздник, который посвящен сбору урожая, а также изобилию вообще овощей на огороде. Ну, сам День тыквы, почему в начале сентября, прям нет какого-то такого вот, именно почему 10 сентября, да, нет какого-то объяснения этому. Ну, наверное, связано с тем, что действительно начало осени, и огородники, садоводы продолжают собирать урожай на своих огородах. И как раз вот тыква поспевает конец августа, начало осени, начало сентября. Кирилл, у тебя на огороде растет тыква, нет?
3: Нет. Матушка, слава богу, обошла ее. О, хотя отчим уже собрал урожай, присылал мне фотографии, там у него несколько десятков тыкв.
2: Ну вот я никогда не выращивала тыкву на самом деле. Как-то не было такой традиции. Я только кабачки любила выращивать раньше.
3: Вот кабачки — это тоже отдельная история.
2: Да, и всегда был богатый урожай кабачков.
3: А потом мы выходили, всем раздавали.
2: Не знаю, я из кабачков много чего умею делать, а вот из тыквы нет. Я из тыквы готовая уже ем. Из тыквы тоже много вкусных блюд можно получить. А вот когда тыкву... Как ты думаешь, стали выращивать?
3: Ну, давно? Я думаю, да, много-много тысяч лет назад. Вот, например, семена тыквы, а также фрагменты посуды из ее плодов и изображения археологи нашли на раскопках в Южной Америке. И датируются эти раскопки 3-4 тысячелетием до нашей эры.
2: О, давно.
3: Представляешь?
2: Совсем.
3: То есть порядка 5-6 тысяч лет назад. А вот в Африке подобные артефакты датированы еще раньше. Но там, к слову, тыкву не ели, использовали ее как посуду, делали колеса для тачек. Вот. А однако семена как-то все-таки попали в Америку, и считается, что, возможно, они доплыли туда сами. Защита у семян тыквы, защита, да, действует 220 дней. Представляешь, почти год семена могут храниться, и ничего им не будет.
2: Слушай, ну получается, что тыква долгожительница.
3: Она самая.
2: Ей много-много лет. И как раз вот сегодня, раз день тыквы, у нее день рождения. Ну, а мы совсем скоро тоже будем поздравлять особенного именинника. И вы тоже, ребята, можете стать соавтором этого поздравления.
3: Мы вместе, друзья, соберем яркий и веселый стишок-поздравлялку. Звоните в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти-поздравлялки».
2: Звоните 8495-134-56-64.

0: понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист.
3: Или просто сказать умной колонке:
4: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».
5: Расти! Поздравлялки!
6: Спонсор АО H&M.
7: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
9: Мы поздравляем Растишку с днем рождения. Вместе сочиняем Расти поздравлялки. До нас дозвонилась Лиля. Лиля, привет.
10: Привет, Лиль.
11: Здравствуйте.
10: Лилечка, а когда у тебя день рождения?
11: 8 марта.
10: Ой, как, смотри, красиво. Так, ну и что
9: совпало,
10: же у тебя?
9: Совпало, так совпало.
10: Да, два праздника совпало. А как ты отмечаешь обычно свой день рождения?
11: С друзьями и с семьей.
10: Бодро, весело, задорно, да?
11: Да.
10: Это хорошо.
9: Так, ну хорошо, сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей, а они дарят подарки нашим любимым слушателям. Вот такие у нас особенные именинники. Сейчас, Лиля, мы вместе с тобой сочиним стишок-поздравлялку. Это очень легко, будем тебе помогать, если что, читать поздравительные строчки. Ну, тебе нужно будет просто добавить слово там, где мы забыли рифму, чтобы получился складный стишок. Готова?
11: Да.
9: Тогда начинаем. Вкус и польза. То, что нужно. С днем рождения, скажем...
11: Дружно.
9: Дружно, верно. Поздравляют от души взрослые и...
11: малыши.
9: Верно.
10: Все, что ли?
9: Да.
10: Вот это я понимаю. Вот это, Лильчик, ты молодец. Стихотворение феерически потрясающее, яркое, веселое, самое главное, да? И все, Лилечка, благодаря тебе, наша звезда. И мы с радостью вручаем тебе подарок от именинника, которому сегодня посвятили эти праздничные строки.
9: От бренда «Растишка» ты получаешь ланчбокс и браслет с джибицами. Поздравляем тебя!
10: Ура!
9: Ура, ура!
10: Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать свой приз.
6: Реклама спонсора.
12: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка 25 лет детства.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Компьютер как причина аллергии и проблем с органами дыхания. Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Привет, вы кто?

0: 8 32 04 86 05.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
6: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
7: И Мора? Он про нас знает?
6: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.
8: Детское радио представляет.
9: Я Пушистик, и я потерялся.
8: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
9: Мама, я плыву к тебе.
8: «Приключения мамонтенка в поисках мамы» в кино с 1 октября. 6+.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Развивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, у нас потрясающая новость. Сегодня мы отмечаем День тыквы 10 сентября. А еще этой осенью будет большой праздник для вас, мальчишки и девчонки. Это премьера нового музыкального спектакля.
3: Хрум, осторожно! Чудо-юдо. В сказочном мире, друзья, появилось какое-то загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. Вот в маленьком цветочке похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка куда-то пропала.
1: Ну, в общем, везде следы загадочного чудовища, которого прозвали Чудо-юдо. Да, получается, Кирилл, сказочный мир снова в опасности. Интересно, смогут ли детективы агентства Хрум разобраться в этом деле, по-моему, самым запутанным в их истории.
3: Ну, Ириска, узнаем. В новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы, кстати, рекомендуем вам, друзья, приходить пораньше.
1: За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну а подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Всех приглашаем на наш новый спектакль. Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки. Мы вас, ребят, попросили написать в день тыквы, какие овощи и фрукты вы вырастили за лето. Поделитесь, пожалуйста, своими историями, своими рекордами.
3: Да. Ну и вот давайте мы сейчас как раз-то и почитаем, что же вы, ребята, нам написали. Так, у нас у нашей бабушки в огороде летом вырос лук высотой метр, огромные огурцы шириной 10 сантиметров, высотой 30 или 20. Помидоры у нас росли обычные, но иногда бывали и зеленые, но уже спелые. Еще обычный укроп, разные зелени, а еще у бабушки, кроме овощей, росло очень много цветов и ягод. У нее клубничка, малинка, смородинка, крыжовник. А цветов, ой, тьма тьмущая, видимо-невидимо. А вот тыкву еще не пробовали сажать. В следующем году обязательно попробуем. Это Сонечка из Подольска.
1: А Антон из Москвы 12 лет вместе с родителями вырастил самый большой огурец. Представляешь, интересно, какой он, насколько большой был?
3: Гигантский.
1: Так, хорошо. Ника из Воронежа выращивала, когда был частный дом, помидоры и огурцы. А на окне с мамой выращивает лук.
3: Ух ты. А вот смотри, Вера из Санкт-Петербурга пишет, у бабушки вырастили огурец 60 сантиметров длиной. Это больше полуметра.
1: Угу. Да, вот и это огурец.
3: Сделали из него салат. Такой салат неделю есть.
1: Угу. Да. Ну что, молодцы, ребята, продолжайте писать за лето, какие овощи, фрукты вырастили, рассказывать свои истории, делитесь рекордами. +7 916 968 0968.

0: Давай-ка!
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, продолжаем сегодня отмечать День тыквы. Такой вот неофициальный праздник. Ну, не знаю, когда мне говорят слово «тыква», первая какая ассоциация у меня возникает, ну, это, конечно, сказка «Золушка», Кирилл. Естественно, волшебное превращение тыквы в карету. Ну и потом наоборот, когда карета стала тыквой после того, как часы пробили полночь.
3: Да.
2: Действительно,
3: да.
2: Это самая такая, мне кажется, известная сказка, где есть тыква. Давай еще вспомним, какие сказки есть, где есть тыква.
3: Ну, очевидно, приключения Чиполлино.
2: Да,
3: там
2: точно.
3: Овощей-то и ягод было уйма. Ну вот, в частности, на целый класс персонажей, можно так сказать, включая бедного отца главного героя, там, кума-тыква, который всю жизнь мечтал построить собственный домик.
2: Да, действительно. Кстати, есть вьетнамская сказка и народная сказка, основанная на вьетнамской «Парень-тыква», где необычный мальчик рождается из тыквы и совершает героические, храбрые поступки.
3: А вот есть еще трогательная сказка, это уже современная, Евгении Ивановой «Тыква, которая ждала чуда», рассказывает о мечтах маленькой тыковки накануне осенних праздников. А еще есть различные азиатские и даже камбоджийские сказки. Там народные сюжеты, вроде истории про то, как старуха продавала тыкву, из которой появились необычные музыкальные инструменты.
2: Ребят, позвоните в прямой эфир и расскажите, какие овощи вырастили за лето. 8495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите, что вырастили на огороде за это лето? Какие овощи, фрукты? Михаил нам позвонил, сейчас будет делиться своими историями. Миша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем тебя.
2: Что я вырастил? Я за лето помог бабушке вырастить огурцы.
3: Так, молодец. А как ты помогал?
2: Я поливал, собирал.
3: Угу. Так, еще, может быть, какие-то, ну, если даже без твоей помощи, может быть, бабушка сама там что-то вырастила?
2: Да, бабушка вырастила кабачки.
3: Угу.
1: А огурчики, огурцы у вас как росли? В теплице? Или это открытый был грунт?
2: Открытый, на улице.
1: На улице. В каком регионе дачи находится огород?
2: Владимирская область.
1: Владимирская область. Ну что ж, во Владимирской области прекрасно растут огурцы в открытом грунте. Делаю я вывод. Хорошо.
3: Да, да, да.
1: Какие самые большие были? Или ты наоборот? Я вот, кстати, не очень люблю большие огурцы. Я считаю, что когда огурчик поменьше, он послаще. Вот у тебя как? Или вы специально большие выращивали?
2: Мы выращивали обычные, как в магазине продаются, обычные, средние.
1: Угу. Ну да, да, чтоб не было переросток и маленьких тоже. Угу. Вы их огурцы едите свежими или консервируете бабушку потом?
2: Свежими.
3: Ой, как здорово. А ты любишь огурчик вот просто так, вот знаешь, взял с грядки прям, сорвал, протер, ну или помыл, на попку откусил и начал грызть. Или там в салатике, допустим.
2: Не, прям сразу люблю.
3: Ну-ка, они сладкие еще такие.
1: С грядки.
3: Да, вот мне, кстати, всегда бабушка говорила, что на мой день рождения снимают первый огурец в начале июля. Вот.
1: Хорошо. Спасибо, Миш, спасибо тебе за твою историю. Ребята, кто не смог дозвониться, не расстраивайтесь, пишите нам в сообщалочки, какие овощи, фрукты вы вырастили за лето, делитесь своими историями, рекордами. Ну и номер наших сообщалочек +7 916 968 0968.

0: Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 103-78-32-04-86-05.
3: Ну что ж, теперь наша вкусная рубрика. И сегодня, та-дам, нам, друзья, с вами предстоит узнать имя второго победителя конкурса «Юных поваров кухня дети». Несколько недель мы ждали, и вот, наконец-таки, жюри сделало нелегкий, но справедливый выбор.
4: И вот сейчас, так, мы попросим нашего пушистого эксперта по вкусняшкам кота Уха назвать имя победителя.
5: Всем привет! Я очень рад, что мне выпала такая честь. Мурси, монами, требьян. Я ждал, томясь. Был выбор сложным. Помилуйте, но как возможно? Пирог, салат или фондан? Или запеченный баклажан? Но лично выбираю я, здесь нет секрета, французскую клубничную галету. Французская клубничная галета Мирославы Галюги покорила мое сердце. Помните, я ведь говорил, что это исключительно вкусное блюдо. Ну и ничего удивительного, что строгое жюри не осталось равнодушным к этому изысканному лакомству. Шарман. От всей души поздравляю Мирославу, желаю ей продолжать в том же духе и знакомить нас с едой разных кухонь мира. Это прекрасно, что девочка любит путешествовать, а ведь лучшее, что можно привезти из дальних странствий, это новый аппетитный рецептик. Рмяу.
4: Мы присоединяемся к поздравлениям. Мирослава не только умница, но и красавица. Мы видели ее на экскурсии в студии детского радио. А еще она получила крутые призы от ленты и стала героем кулинарного шоу.
3: А ведь у вас, ребята, тоже, между прочим, есть важное дело.

0: Скорее заходите в группу детского радио ВКонтакте, находите короткий ролик, в котором мелькают картинки, и вот как только увидите в кадре фигурку авокадо, сразу делайте скриншот и выкладывайте в комментарии под этим видео.
1: Уже завтра мы определим 5 победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
2: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в «Гиперленте» за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 103-78-32-04-86-05.
4: Готовим на детском.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
5: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Реклама.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соберег – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
12: Анимационное приключение для всей семьи.
11: И море?
13: Он про нас знает.
11: Это же я вас придумал.
12: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
16: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб.

0: Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Апрелевка Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
7: Московское время 15 часов. В эфире детское радио. Детское радио.
8: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
7: В студии Ярослав Попов. В этом выпуске слово «рекордсмен». Дополнительные каникулы. Музыкальный спектакль «Детектив Хрум». Ученые нашли в русском языке слово «рекордсмен». Это наречие «очень». У него более 100 синонимов. Так называются схожие по смыслу слова. Например, вместо «очень холодно» можно сказать «сильно», «крайне», «невероятно», «ужасно», «безумно», «невыносимо», «страшно холодно». Вместо «очень вкусно» можно сказать «потрясающе», «обалденно», «невероятно», «сказочно», «божественно», «во рту тает», «пальчики оближешь» или просто «объеденье». Эта новость еще один повод порадоваться тому, насколько богат великий русский язык. Не успел новый учебный год начаться, а школьникам уже объявили, когда он закончится. Точные даты назвали в Министерстве просвещения. Это такая организация. Ее работники устанавливают правила обучения, составляют новые учебники, а также расписание для всех школ. И вот в этом министерстве сообщили, что школьники будут учиться до 26 мая. А еще обрадовали, что в этом учебном году у первоклассников будут дополнительные каникулы. Они пройдут с 15 по 21 февраля. Повезло первоклашкам! Уже совсем близко осенние каникулы. А для школьников, которые учатся по четвертям, они начнутся 26 октября. А для тех, у кого триместры 5 октября, в это время в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос», уже начнутся показы музыкального спектакля-детектива «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Начальнику сказочной полиции Добрыне, Максу и Марии Петровне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Алёнушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Долгожданное новое, хитрейшее расследование умнейших мыслителей увидим совсем скоро. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио.

0: шоу «Развивайка» продолжается. День тыквы мы отмечаем, ребята. Ой, смотри, сколько сообщений, Кирилл, нам прислали мальчишки и девчонки. Делятся своими историями активно и рекордами, что они вырастили за это лето. Фрукты и овощи.
1: Итак, вот Дима из Омска нам прислал десяток сообщений. Димочка, ты бы все эти сообщения в одно объединил, было бы удобнее. Выращивали они, значит, картошку, огурцы, помидоры. Помидоры дома росли. Так, ну, собственно, и все.
0: Это у нас от...
1: Димы. От Димы. Из Омска, да.
0: Угу. Женя с мамой выращивают арбуз, картошку, лук, петрушку, салат, помидоры, огурцы, болгарский перец и клубнику.
1: Ух ты!
0: Еще много малины, а арбуз оказался такой вкусный. Такой вкусный, они так радовались с мамой. Ну, это же прекрасно,
1: да.
0: Что он вкусный и сладкий получился, вырос такой вот арбузик.
1: А вот смотри, Маргарита из Новоалтайска, между прочим, вырастила 2 клена в горшке. Вот что, ни овощи, ни фрукты, ни ягоды, клен. 2 дерева по 30 сантиметров. Его даже фото прислала.
0: Черри из города Екатеринбурга пишет нам. На даче выросли огурчики, помидорчики, морковь, лук и тыква. Еще росла клубника. Но самое интересное, что как раз решили посадить арбуз они в этом году. Они думали, что он не вырастет, но оказывается вырос.
1: А он как вырос.
0: Да, да, получилось, хотя никто не ждал, не гадал. Но это приятно.
1: А вот смотри, тоже интересное сообщение. Варечка на даче взяла веточку жимолости и смогла ее вырастить. Представляешь?
0: То
1: жимолость.
0: Корень дала жимолость, веточка.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Она посадила.
1: Да, жимолость — это кустарник такой, ребята, кто из вас не знает. И
0: вкусные
1: там вот
0: ягоды,
1: ягодки. Да, да,
0: такие
1: да.
0: Кисло-сладкие,
1: да.
0: Кисленькие даже. А, Даниил, 5 лет, из Ростова-на-Дону, отправил фотографию винограда. Вырастил на улице в Ростове-на-Дону виноград. Дождался урожая. Представляешь,
1: я
0: то есть
1: смотрю,
0: это не один год получается.
1: Там в руках у него еще и ежевичка, по-моему.
0: Угу.
1: Да, смотри-ка, молодец какой. Ой, как вкусно. Вот
0: вкусно,
1: я
0: здорово.
1: Обожаю ягоды, вот прям который вот свежак, знаешь, пошел в огород.
0: Которые именно выращены на огороде.
1: Конечно. У нас, кстати, в этом году было достаточно много голубики. Прям огромное количество.
0: Ну, такие ягоды, конечно, они... ты знаешь, как ты поливаешь, как ты подкармливаешь эти ягоды. Конечно, они более вкусные, потому что натуральные считаются.
1: Конечно, конечно.
0: Спасибо большое, мальчишки и девчонки. Присылайте свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. Рассказывайте, что вы вырастили за этот год. Какие фрукты и овощи.

0: будут рады. Развивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжает.
3: Итак, да, друзья, у нас прямо сейчас в эфире будет гость, с которым мы пообщаемся. Это Оксана Бадина.
2: Оксана Бадина у нас нутрициолог, практический психолог, автор книг о здоровом питании и образе жизни. Нутрициолог, ребята, это специалист по здоровому питанию. Оксана, здравствуйте.
4: Здравствуйте всем.
3: Здравствуйте,
4: рада
3: Оксана.
2: Поздравляем вас с Днем тыквы. Сегодня День тыквы отмечаем на детском радио.
4: Спасибо, взаимно.
3: Спасибо. Оксана.
4: Прекрасный праздник.
3: Не то слово. И какой прекрасный овощ. И, как мы знаем, тыквы бывают разных форм и цветов. А вот какие тыквы самые вкусные для готовки? И как правильно выбрать ту самую тыкву?
4: Вот как нутрициолог я вам скажу, что все тыквы полезны, да, в них есть витамины А, С, витамины группы В, калий, клетчатка. Они полезны для зрения, кожи, нашего иммунитета и, конечно же, пищеварения благодаря этой же самой клетчатке. Ну, а вкус зависит от сорта. Вот что касается меня, я выбираю сорт Butternut Squash. Это такая разновидность мускатной тыквы, которая отличается характерной такой грушевидной формой и сладким слегка ореховым вкусом. Вот, и мякоть всегда плотная, оранжевая. И она всегда, никогда не подведет.
2: Еще раз назовите этот сорт, Оксан. Еще раз назовите.
4: Сорт называется Butternut Squash. Но это вообще к мускатным тыквам относится. Собственно, все виды мускатных тыкв, они очень хороши. Вот. Что касается оранжевых и... Да, Butternut Squash. А что касается круглых вот этих оранжевых тыкв, красивые они, конечно. Но они иногда бывают, к сожалению, суховатыми. И вот, чтобы выбрать хорошую тыкву, нужно посмотреть на ее хвостик. Хвостик должен быть сухим, а кожура должна быть плотная, без трещин, темных пятен, да. И чем ярче мякоть, тем чаще всего слаще вкус. Вот. И аромат у тыквы, ну, если вы ее в разрезе, то должен быть достаточно свежим, таким слегка сладковатым. Вот.
2: А вот, может быть, расскажете какие-то рецепты, простые блюда из тыквы? Ну, 1-2 рецепта. Что можно сделать вкусненькое, простое и полезное?
4: Ну, первое, что приходит на ум, это тыквенный крем-суп. Я и мои дети его очень любят, и мы его достаточно часто готовим. Это тыква, я думаю, что многие готовят его, да, тыква, луковица, зубчики, 2 зубчика чеснока. Вот, например, на 500 грамм тыквы 1 луковица, 2 зубчика чеснока. Немного лук обжариваем, добавляем чеснок, как свежий, так и сухой. Вот, кстати, сухой очень добавляет такую изюминку. Немножко паприки, можно куркумы добавить. И заливаем бульоном, варим, потом взбиваем, и можем добавить немного кокосового молока, либо сливок. Так, что еще? Второе блюдо, это, наверное, творожно-тыквенная запеканка. Во-первых, это очень вкусно и полезно. Там тоже тыква запеченная чаще всего, ну, лучше всего запеченная. И вот ее нужно запечь, потом остудить немного, добавить творог, яйцо, соль и немного кукурузного крахмала. Выложить все это в форму и запекать, ну, примерно минут 40, наверное. Так,
2: вы даже рассказываете вкусно.
3: Вкусно,
2: очень.
3: Да. А я сейчас вспоминаю, у меня недалеко от дома пирожки с тыквой продают. О, боже мой, вкусно. Как же это потрясающе вообще. А какое самое необычное блюдо из тыквы вы пробовали?
4: Самое необычное блюдо из тыквы, но я, наверное, даже его не пробовала, я его готовила.
3: Так.
4: Я считаю, что это, наверное, самое необычное блюдо, это шоколадный тыквенный пирог. Внешне он полностью шоколадный, да, поэтому никто никогда не сможет поверить, что в тексте есть тыква. И секрет в том, что тыквенное пюре делает эту текстуру такой влажной и нежной,
3: да.
4: А тыквенный вкус прячется за какао. Вот. И когда я угощаю этим пирогом гостей и детей в том числе, и все они просят рецепт,

0: такой вкусный пирог и удивляется, что там есть тыква. Это действительно очень необычный. И такой, кстати, отличный кулинарный трюк, когда, например, дети не любят тыкву или еще какой-нибудь овощ, всегда его можно замаскировать. Особенно под шоколадный пирог. Это идет на ура.
1: Оксана, вот. Вы знаете, мне сейчас очень стыдно, но когда мы вас пригласим к нам в студию, можно с пирогом, чтобы вы были?
0: Обязательно приду.
1: Спасибо.
0: Да, кстати, тыквенное мороженое еще.
2: Тыквенное мороженое?
0: Да, да.
2: А там прям кусочки тыквы?
0: Вы знаете, вообще я его взбиваю, чтобы кусочков тыквы не было. Ну, если хотите, можно оставить. Да, потому что дети, ну, они немного специфически относятся к таким кусочкам.
1: Ну, да.
0: А когда взбивается все это с бананом и тыквой, и, возможно, добавить какао, это будет потрясающе. Все замороженное, тыква замороженная, уже, правда, запеченная и замороженная, банан замороженный и вот какао. Это невероятно вкусно.
2: А давайте еще представим, что нужно приготовить какой-нибудь обед для команды супергероев. Вот им нужна сила, энергия. Ребятам сейчас сила и энергия очень нужна на новый учебный год. Какое тыквенное блюдо вы бы посоветовали?
0: Ну, как спортивный диетолог, для команды супергероев я бы, наверное, предложила солнечные оладьи с курицей. И тыквой, конечно же. И помимо этого еще красные чечевицы. Курица дает полноценный белок для роста мышц. Да, красная чечевица – это растительный белок и негемовое железо, не то, которое в мясе, да, для выносливости. Тыква – это длительные углеводы и витамин А для энергии и зрения. Вот. А яйцо и овсяные хлопья добавляют туда сытости, помогают держать форму оладьи. Просто готовится курица, либо отварная, либо можно просто фарш взять и красная чечевица отварная. Все вместе перемешиваете, добавляете яйцо, тыкву на терке и выпекаете, либо запекаете в духовке.
2: Ну вот я сейчас хочу напомнить всем ребятам, что Оксана Бадьина у нас автор 7 книг о здоровом питании и образе жизни, поэтому если действительно захотите поэкспериментировать, дорогие родители, вместе с ребятами, то как раз советуем книги Оксаны Бадьины. Мы, кстати, ели с тобой, Кирилл, салатик, правда, не с тыквой, Оксана нам приносила с чесночком, я помню.
1: С чесночком было дело, но вот я теперь не могу смириться и спать, я не понимаю, как с мыслями о том, что есть пирог с тыквой, еще и шоколадный.
2: Еще и солнечные оладьи.
1: А еще и солнечные оладьи с курицей. Ой, все.
2: Оксана, спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Всегда с вами приятно общаться. Всегда нового много узнаем. Мы в том числе с Кириллом, не только наши слушатели. Напомню, у нас была Оксана Бадьина на прямой связи по телефону. Нутрициолог, то есть эксперт по здоровому питанию, а также практический психолог и автор кулинарных книг. Ну а впереди у нас игра «Третий лишний».
1: Ой, да, действительно. Ребят, звоните скорее в прямой эфир. Я, Ирис, забыл про еду, говорим. На 8 495 134 5664.

0: Друзья, это игра «Третий лишний». Ванечка до нас дозвонился. Ванечка, привет.
1: Здравствуйте.
2: Вань, здравствуй. Ну что ж, мы тебя поздравляем, то, что ты дозвонился. Рассказываем правила. Сейчас мы назовем три слова. Твоя задача подумать и сказать, какое слово в этой цепочке лишнее. Лишним может быть любое слово, которое ты сочтешь нужным. Тут самое главное найти объяснение, привести аргумент, почему именно это слово в цепочке ты считаешь лишним. Да? Договорились?
1: Да.
2: Попробуешь? С аргументами у тебя все хорошо?
1: Хорошо.
2: Ну, молодец. Давай. Итак.
0: Три слова. Огурец, тыква, арбуз.
1: Арбуз.
0: Почему?
1: Потому что арбуз – это ягода.
0: Так, а огурец, молодец. И тыква – это что?
1: Овощ.
0: Молодец,
2: ну,
0: хорошо.
2: Потрясающе, Вань. Слушай, не задумываясь. А я бы выбрала, на самом деле, наверное, тыкву, потому что она оранжевая, желтый, огурец, арбуз зеленый.
0: Да, преимущественно, да. А я могу вообще легко сказать, что огурец. Ну, во-первых, потому что огурец самый маленький, если сравнивать с тыквой и арбузом, да. А во-вторых, огурец такой продолговатый, а тыква и арбуз, они все-таки преимущественно круглые.
2: Угу. Ну что ж, Вань, мы тебя поздравляем. Ты получаешь 2 билета на премьерный показ и призы от создателей мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы», который выходит в прокат,
1: спасибо,
2: 1 октября.
0: На здоровье, Ванечка. Тебе огромное спасибо. Не вешай трубочку. Сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а вы, ребята, никуда не уходите. Дневное шоу «Развивайка» в эфире детского радио продолжается.

0: оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий!
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: специалисты.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный сад. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
6: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 84.

0: 495-921-40-41.
1: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление? Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
2: Но, папа, это же детское радио.
3: Детское радио.
4: Вместе веселей.
5: Разбивайка.
6: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
7: Ребята, мальчишки и девчонки, а также родители, всех-всех приглашаем к нам в новую студию детского радио в район Останкино. У нас Останкинская башня как на ладони, видна из окна. У нас новая студия, новый музей детского радио. Много всего тут у нас нового и интересного. Когда вы приходите на экскурсию, вы, конечно, знакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Обязательно узнаете об истории радио, кто радио придумал, как давно это было. Ну и попадете в прямой эфир. Это, наверное, самая приятная часть нашей экскурсии, когда ребята приходят в студию детского радио и во время прямого эфира передают приветы на всю страну.
8: Да, абсолютно верно, Ириска. Ну а также, друзья, есть у нас еще специальная программа для именинников, и вы, ребята, сможете ярко, необычно отметить свой день рождения. Мы организуем для вас эту увлекательную праздничную программу. Вас ждут поздравления, игры в компании ведущего, море отличного настроения, яркие фото на память, ну и, конечно же, возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Эксклюзивная возможность. Все подробности ждут вас на сайте dtfm.ru. Заходите вместе с родителями.
7: Ну а сегодня мы отмечаем день тыквы. Заходим в сообщалочки и смотрим, что ребят пишут. Что же они вырастили на огороде? Какие огурцы, помидоры, вообще в целом овощи, фрукты, ягоды? Рассказывайте. Плюс 7-916-968-0968. Вот, например, пишет Маша, что она вырастила красный перец вместе с бабушкой. Перец получился большой. Делали из него салат. Было очень вкусно. Помидорки вырастили. Причем помидорки выращивает Машенька не только большие, но и маленькие. Маленькие помидорки черри. Черри растут на балкончике, а большие в огороде. Приятно всегда собирать урожай, радоваться, когда овощи поспели.
8: А вот Димка пишет, что в теплице выросла огурдыня. Очень интересно, что это. Ну, это либо огурец со вкусом дыни, да, либо дыня со вкусом огурца.
7: Есть такое, да, есть такое. Но я не пробовала, честно.
8: Так, Женечка с мамой читала, Ириска, нет, выращивали арбуз, картошки, тьма, лук, петрушка, салат, помидоры, огурцы, болгарский перец, клубника, очень много малины, один арбуз, вот так.
7: Так, Марго нам пишет вместе со своим братом Сашей. Саша маленький еще, но Марго, ей 8 лет, она учит сейчас младшего своего братика выращивать лук на окне. Еще у них на балкончике растет микрозелень. Удобно добавлять в салатик, когда захотелось порезать. Вот раз, овощи, и добавить микрозелень можно.
8: Здорово. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-09. 968, Telegram, WhatsApp, Messenger, Max. Рассказывайте о том, что вы вырастили этим летом на своем огороде, ну или ваши бабушки, дедушки и родители.

0: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Сегодня отмечаем день тыквы на детском радио. Когда же появилась тыква на Руси, мы выяснили, что тыкву давно-давно выращивали в Южной Америке, в Африке. А вот на Руси тыква появилась в 16 веке. Культура эта считается неприхотливая, щедрая на урожай и отлично поэтому прижилась в местном климате. Ее стали выращивать практически во всех регионах России. И тыква была обязательным атрибутом вообще казачьего быта. Что же делали из тыквы? Ну, у нас принято, что на Руси обычно щи, да каша, пища наша. Поэтому да. В основном из тыквы делали каши.
3: Да, запекали ее. Ну и, конечно же, а потом, а где готовить? В печи. А в печи что делают? Запекают. Тыквы, кстати, хранили под кроватями, ими кормили животных, украшали подворье и крыльцо, делали посуду. А в поход казаки обязательно брали с собой так называемую кубышку. Это был такой сорт тыквы, который выращивали, чтобы делать поясную походную сумку. На посиделках лузгали тыквенные семечки. Мы сегодня уже в загадке об этом говорили, да, что семечки вкусные и полезные. Только вот называли их не тыквенными, а кабашными. И вообще тыкву называли кабаком.
2: Интересно.
3: Вот так, да.
2: Ну, вообще я хочу сказать, что тыквенные семечки, они полезны.
3: Ну, без фанатизма, главное.
2: Их есть,
3: в меру.
2: Да. Продаются иногда очищенные тыквенные семечки, и их добавляют даже в кашу. Их добавляют, можно с молочком есть. Для пищеварения хорошо. Суперсилу придают и дают такой, знаешь, витаминный заряд. Поэтому семечки тыквы, да, полезны.
3: Ну
2: бывают.
3: И, кстати, одновременно с этим, если мы уйдем из Руси, тыква, она, между прочим, не раз спасала людей от голода. Вот, например, в средневековой Европе. Туда именно тыква помогла людям выжить. Ее испанские конкистадоры привезли в начале 16 века из стран Нового Света. Вот так вот. И, между прочим, в честь того, что тыква спасла людей от голода, она стала традиционным символом Дня Благодарения. Как и индейка, между прочим, важным блюдом праздничного стола.
2: Я больше всего, наверное, из тыквы люблю суп-пюре тыквенный.
3: Ну, это вкусно.
2: Это очень вкусно, да. Ну вот солнечные оладьи из тыквы и чечевицы надо будет тоже попробовать сделать то, что нам посоветовала Оксана Бадьина.
3: Да, но тыкву вот ее подольше, когда готовишь, она становится такой мягенькой, вкусненькой. Потому что так-то она жесткая, у нее же сердцевина-то жесткая. Вот. А как приготовишь, да, мягкая, нежная и огромное количество там клетчатки. Это
2: здорово. Ну вот ты знаешь, если говорить про урожай на огороде, почему я любила выращивать кабачки, потому что из кабачков я делала кабачковые оладьи.
3: Да,
2: рецепт
3: вкусно.
2: Мне перешел от моей бабы, от моей бабушки. А вот тыква, я ведь тоже, ведь рассолнечные оладьи, то есть получается, можно и действительно тыкву
3: конечно.
2: Добавлять в оладьи, они тоже будут очень вкусненькие.
3: Да.
2: Солнечный цвет тыквы же, рыженький.
3: Сделаешь, не забудь принести.
2: Обязательно.
3: Спасибо большое.
2: Продегустируем.
3: Договорились.
2: Все вместе. Ну а сейчас предлагаю всем вместе поиграть. Игра на детском радио, которая называется «Из песни слов не выкинешь». Мы с Кириллом будем называть слова из песни, которую часто можно услышать на детском радио. Ну а ваша задача, ребята, догадаться по словам, что это за песня. Ну а если вы споете еще куплет или припев, это будет вообще замечательно, волшебно. Поэтому скорее звоните в прямой эфир, будем играть.
3: 8-495-134-5664.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, нам позвонила Настя. Настя, здравствуй.
2: Привет, Настя.
3: Привет.
2: Настюш, сейчас Ириска назовет тебе несколько слов из достаточно популярной песни. Ты ее неоднократно слышала в эфире детского радио, но и не только в эфире детского радио. Твоя задача — отгадать, что же это за песня. Договорились?
3: Хорошо.
2: Ну, супер.
1: Итак, в этой песне есть следующие слова. Не лабубу, медвежонка, вкусняшек, огорода.
3: Это Милана Учайкина... скорее всего.
1: Да-да-да, как песня называется?
3: Это Милана Учайкина «Я русская девчонка».
1: Браво! Браво, браво, браво! Слушай, ну молодец!
2: Быстро,
1: Сможешь напеть немножко?
3: Ну, наверное. А я русская девчонка. Что-то там
2: на
3: еще.
2: Потому что я русская,
3: девчонка. Я не пикми и не сигма-гер. Я хочу не бубу, а медвежонка.
2: Живого!
3: Вкусняшек с огорода целый дом.
2: Вот так. Молодец.
1: Браво. Ну что ж,
3: ура!
1: Ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум.
3: Ура!
1: Осторожно, чудо-юдо, который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Ну а подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ты рада, Настюш, я так понимаю?
3: Да, очень.
1: Ты любишь Хрумов? Наших.
3: Да.
1: Ну, отлично, отлично.
3: Всегда слышу.
2: Ага. Молодец.
1: Слушай, мы сегодня день тыквы отмечаем на детском радио. Возможно, ты слышала тему дня. Какие овощи ты любишь? Есть у тебя какие-то любимые овощи?

0: Я люблю огурцы.
1: А что ты любишь из огурцов? Салатик или как-то может
0: быть... Салат.
1: Салат. А в прикуску просто с хлебом или без хлеба огурец свежий?
0: Вместе с собакой едим огурцы.
1: И собака любит огурцы?
0: Да.
1: Кто больше, ты или собачка любит?
0: Собака.
1: А, кстати, да, бывает такое, что домашние питомцы любят огурцы.
2: Ну да, где-то в этом интернете гуляют приколы, как кошки боятся огурцов. Они поворачиваются, видят этот огурец и подпрыгивают.
1: Ну, я про то, что наоборот, любят огурцы. Есть питомцы, прям их... Ага. Да, они больше любят не свою еду кошачью, собачью, а именно огурцы. Это удивительно. Хорошо, Настюш, спасибо тебе большое за эту игру.
0: Это еще, вам спасибо.
1: Еще раз тебя поздравляем.
2: Трубочку, главное, не вешай.
1: Ну и всем-всем хотим напомнить, что голосовать за песни ваши любимые можно в хит-параде детского радио.
2: Да, друзья, заходите на сайт детифм.ру, там вы найдете раздел «Хит-парад детского радио», и вот как раз напротив вашего любимого трека ставьте сердечко. Это поможет ему подняться выше в рейтинге хит-парада топ-20 в главном детском музыкальном чарте страны. Ну, а чтобы увеличить шансы на победу своего фаворита, слушайте его песню на всех цифровых площадках. Это тоже очень-очень сильно влияет на итоговый результат.
1: Ну, а каждую субботу как раз в программе «Хит-парад детского радио» Микрофоша, диджей Микрофош назовет победителя хит-параду. Вот уже в эту субботу обязательно слушайте. Ну и голосуйте за любимую песню на нашем сайте. Никуда не уходите, ребят, совсем скоро продолжим общаться и отмечать День тыквы.
3: А я по утренней росе.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус –

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Орел, сокол, петушки.
2: Лягушка, ты что, выбираешь, с какими птицами в путешествие отправиться? То есть утки, как ты говоришь, это несовременно. А петушки?

0: кстати, вот эта вазочка, из которой ты сейчас варенье ешь, может, о каком-то городе тебе напоминает?
1: Вазочка? Ну, она из хрусталя.
0: И сделана в городе Гусь Хрустальный.
1: Точно! Там же есть хрустально-делательный завод. Почему город Хрустальный, это, ну, понятно. Но почему гусь?
0: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь, если не получится, не сможем больше вместе в путешествие отправляться. Кончится моя магия. Ой, кручу, верчу.
1: Ой, на каникулы с глобусом лечу.
2: Глобус, лягушка, добро пожаловать в хрустальную столицу России. Город Гусь Хрустальный.
1: Как так? Ничего себе, целую столицу.
2: Да, городок небольшой, но это почетное звание носит заслуженно. Ведь именно это место считается родиной русского хрусталя. 3 века тому назад купцы Мальцовы основали здесь стекольный завод, который потом и дал название городу. И сейчас здесь можно познакомиться с искусством русских мастеров-стеклодувов.
1: Хочу скорее посмотреть на стеклодувов.
2: Тогда, лягушка, вам с глобусом надо отправиться в Гусевский стекольный колледж.
1: О, жарко тут!
2: Конечно! Печь, у которой работает мастер-стеклодув, очень горячая. Более 1000 градусов. Мастер берет специальную трубку, цепляет на нее из печи жидкую стекломассу, а потом вращает трубку и дует в нее, чтобы получить...
1: Ух ты! Это вазочка! Почти такая, как у нас дома!
2: Мастер еще будет ее доделывать, а нам пора дальше, лягушка, в музей хрусталя! Пока идем, посмотри, лягушка, на город! Уютные улочки, старинные дома, словно сошедшие со старых открыток.
1: Город очень красивый, только вот гусей я пока тут не вижу.
0: Будем искать, лягушка. А вот уже и музей хрусталя.
1: Ух ты, блеск, сплошной блеск, квак-квак, красота. В стеклянной вазочке стеклянные цветы, хрустальное дерево, хрустальная сова. Какие-то волшебные хрустальные загогулинки, хрустальные храмы, гусь. Гусь, хрустальный гусь. Я нашла, нашла же.
0: Судя по тому, что мы еще не дома, гусь, да не тот.
1: Квак, а где же его искать? Кваки, тут потолки высокие, везде росписи.
2: Так раньше в этом здании был собор, а росписи эти делал знаменитый художник Виктор Васнецов. Ты видела его картины в Третьяковской галерее?
1: Картины? А это кваки?
2: Богатыри.
1: А, это там, где Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич на лошадях сидят.
2: Да. А еще его картины: «Иван-царевич на сером волке», «Витязь на распутье». Это где богатырь перед камнем стоит?
1: А на камне написано: «Направо пойдешь, налево прямо».
2: Верно, лягушка.
1: Значит, идем прямо. Прямо в город искать гусей. Но только надо подкрепиться.
2: Рекомендую пельмени ручной лепки.
1: Попробуем. Вкусно. Ой, а что это там белеет впереди? Гусь?
2: Гусь, лягушка. Памятник гусю.
1: Нашла. Или опять не нашла?
0: Не нашла.
1: Нет, нашла, нашла. Вот ведь указатель. Стрелочка и надпись: «Набережная реки Гусь». Вот оно что. Гусь – это не га-га-га. Гусь – это река. Ой, маринованные огурчики и хорошенький хрустальный гусенок. Это в нашу с тобой коллекцию, глобус.
0: Отлично! Значит, опять можно?
1: Можно к новым квак-квак-ваникулам готовиться.

0: каникулы лягушки-путешественницы. Детское радио.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
1: Квак!

0: где сидят,
1: и на меня, и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
2: Да, да, да.
3: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
2: Теперь нас не только слышно, но и видно.
4: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
3: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
2: А как я правым глазом подмигиваю?
4: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать.
3: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале «Карусель».
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
2: Категория 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске юный профессор, сложные предметы, бегущий папа. В американском городе Кливленде прошел забег с детскими колясками. Первое место занял Стивен Бибельхаузен. Вместе с годовалой дочкой Блейк папа Стивен пробежал почти 2 автобусные остановки всего за 4 минуты. Так быстро некоторые взрослые и без колясок не бегают. Бегущий отец не только победил, но и установил рекорд скорости в этом состязании. Хотя и не планировал этого делать. Он просто хотел весело провести время с любимой дочуркой. Но в середине пути понял, что слишком быстро бежит, и решил выложиться на полную. Маленькая Блейк активно поддерживала папу, визжала от радости и болтала ножками. Теперь у них на двоих первый рекорд и веселая семейная традиция. Другой необычный рекорд установил Томас Нейтон из американского города Майами. Томасу всего 18 лет, а он уже профессор. Парень закончил школу в 10 лет и поступил в университет. Успешно получил диплом, а также написал научную работу и стал профессором. Теперь преподает сверстникам, учит студентов программировать. По словам юного преподавателя, возраст для него не помеха. Ему нравится учить. А все благодаря маме. Родители Томаса – инженеры. И мама всегда объясняла сыну любые сложные темы простыми словами. Так что он всегда все понимал. И теперь старается, чтобы и его студенты также схватывали все на лету. Мечта, а не учитель. Продолжаем разговор об учебе. Эксперты составили список самых сложных и легких школьных предметов для начальных классов. Это нужно учителям, чтобы не ставить подряд сложные уроки и не перегружать ребят. Самым трудным предметом признали математику. За ней идут русский и иностранные языки, окружающий мир и литературное чтение. А вот самым простым предметом оказалась физкультура. Хотя, конечно, для каждого ученика все может быть наоборот. Кому-то легче решать задачи, а кому-то учить стихи или иностранные слова. Главное, чтобы на каждом уроке было интересно. Тогда все предметы покажутся легкими. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Разбивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Замерзла, Ириск?
2: Замерзла, конечно.
1: А что ты замерзла? Ну что, разминались только что с тобой.
2: Разминку репетировали на детский велофестиваль. Ой, Кирилл, ну ты просто включаешь кондиционер, прохладно становится.
1: Выключить.
2: Конечно. Хотя сегодня в Москве у нас тепло, солнышко светит, но вот в здании может быть прохладненько. Ребята, сегодня отмечаем День тыквы на детском радио, и вы присылаете свои сообщения о том, какие фрукты, овощи вы вырастили за лето. Ну, вот, например, нам пишет Полина Гордеева из Рязани. Она вырастила клубнику, яблочки, яблок было очень много, также перец, огурцы, помидоры, сливы, свеклу, морковь, картошку, крыжовник, красную и черную смородину.

0: еще лук.
1: Ой, фантастика.
0: Представляешь?
1: Потрясающе.
0: Ну, просто кладезь витаминов на огороде.
1: Ты знаешь, Ириска, я вспоминаю свое детство. Вот приезжаешь к бабушке с дедушкой на дачу, а там все твои 6 соток чем-то дозасажены. Тут тебе лучок, тут тебе морковка.
0: Не то, что у нас.
1: Вот сейчас, сейчас все, конечно же, все-таки смотрят в сторону газонов. Ну, когда не нужно особо... Нет, хотя за газоном тоже очень большой уход должен быть. Но, тем не менее. Вот. А раньше все вскопано, все перекопано. Но и опять же, да, не будем забывать, что 6 соток-то дачные участки-то выдавали как раз для того, чтобы люди выращивали там урожай для себя.
0: Ну да, для того, чтобы было что поесть, не ходить в магазин. Тем более, что в магазинах не все было.
1: Абсолютно.
0: Не все можно было купить. Это сейчас. Заходишь в супермаркет, и любой овощ, любой фрукт, любая ягода.
1: Я знаю, что вспомнил. Я в детстве очень любил, когда горошек на даче поспевал. Зреет горошечек, вот этот сладкий, вот эти стручки, ты его открываешь, там еще иногда червячок, а ты его, червячок, иди гуляй, я буду горошек
0: а
1: есть.
0: А ты знаешь, я очень любила репу выращивать.
1: О, там, кстати, очень много клетчатки.
0: Да, репа это мой любимый овощ.
1: Да ладно?
0: Да, да, я очень люблю
1: репу. А как репу есть?
0: Ну, как чистишь просто репу и все, и ешь как вот яблоко. Я так
1: ела.
0: Она
1: же горчит.
0: Нет. Меня не горчило, я обожаю репу. Просто чистила, мне так папа приучил. Я могла даже луковицу есть тоже вот так в прикуску. Но лук в прикуску с хлебом, а репу без хлеба просто есть.
1: Ну и риска.
0: Грызть.
1: Вот у меня, кстати, друг раньше мог, ну и сейчас, наверное, просто он, знаешь, отламывал лучок, стручок лучка с грядки и ел.
0: Я не смотрю, тоже так могла.
1: Как вы так делаете? Ну кто-то там в соль, да, иногда окунает. А я вообще никак не мог понять, как так. Я лук вообще к нему достаточно равнодушен. Да и до сих пор.
0: Ну, в целом, если в детстве так делают родители, то дети тоже так привыкают. Рано или поздно. Может, сначала не очень нравится, а потом входишь во вкус и ешь.
1: Ну вот про репу ты меня удивил. Я репу только от, помню, лечился. Бабушка меня лечила, в репу, по-моему, добавляла, срезала вверх, мед туда клала, да, и вот этот сок с медом ты выпивал.
0: Такое тоже было, да. Ну вот смотри, у нас еще написал Антон, он пишет, что он любит тоже лук выращивать на огороде и чеснок. Чеснок есть не очень любит, но чуть-чуть в салатик можно потереть на терочке и добавить. Главное, не переборщить.
1: Да. А Семен из Пушкина вырастил в этом году огромные огурцы и помидоры.
0: Здорово. Молодцы, ребята. Спасибо вам за сообщение. Продолжайте писать, кто еще не отправил, на номер плюс 7-916-968-0968. Какие фрукты и овощи вы вырастили за это лето? Делитесь историями.

0: Чайка
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: День тыквы отмечаем на детском радио. Продолжаем вам рассказывать интересные факты. Ну, вообще неоднократно можно видеть и в интернет-СМИ, да, в социальных сетях, и также по телевизору о том, что кто-то вырастил самую большую тыкву.
3: Да.
2: Или не самую большую, просто большую. Вот интересно, сколько может весить самая большая тыква?
3: Больше тонны, больше тысячи килограммов. Вот так, например, Трэвис Джинджер, учитель из США, в 2023 году выставил на соревновании тыкву, вес которой составил 2749 фунтов. Это около 1250 килограммов. Только представьте, это вес легкового автомобиля.
2: Выглядит
3: легендарно. Предыдущий рекорд самой тяжелой тыквы принадлежал итальянскому судоводу, который в 2021 году вырастил тыкву весом 2702 фунта, то есть получается на 47 фунтов меньше. Ну вот, а тыква Джинджера теперь официально является самой тяжелой тыквой за всю историю наблюдений. Но, кстати, он учитель садоводства, который выращивает тыквы с подросткового возраста, следуя по стопам своего отца. Представляешь, как прикольно? То есть и учитель садоводства, еще и фермер. И вот он к этим рекордам стремился с детства вырастить самую большую тыкву.
2: Здорово, молодец, и это не так-то просто вырастить большую тыкву.
3: Конечно.
2: Потому что люди, которые вырастили самую большую тыкву, это происходит не случайно. Они специально выращивают эти тыквы, они специально подкармливают эти овощи специальными удобрениями, следят за выращиванием, и это такой очень сложный процесс, как спортсмен готовится к соревнованиям, и устраивает тренировки. Так и фермеры специально выращивают вот эти тыквы. В России тоже есть свой рекорд. В 2025 году, то есть в прошлом году, фермер-любитель из Подмосковья Александр Чусов установил такой рекорд в России по выращиванию самой большой тыквы именно на территории нашей страны. Эта тыква весила 969 килограммов, почти 1000 килограммов.
3: Тонна почти.
2: Много, очень много, очень. И взвешивали эту тыкву в Москве, в ботаническом саду МГУ, аптекарский огород. И агроном, вот этот вот Александр Чусов, он, в принципе, стремился к этому рекорду давно. Он, где-то лет 8 выращивал большие-большие тыквы, и вот в 2025-м он установил такой рекорд.
3: Молодец. Он, кстати, в том году, в 25-м, привез на соревнование сразу две тыквы, которая стала победителем, 969 килограммов. И второе место, тыква, весил 961 килограмм, тоже от Александра Чусова. Представляешь, 8 килограммов разница. Но, тем не менее, это же привезти еще надо. Там краном-манипулятором ее грузили, разгружали,
2: да?
3: Конечно.
2: Оборудование.
3: Это гиганты, гиганты.
2: Здорово. Интересное тоже занятие вырастить такую тыкву. Это тоже соревновательный процесс такой,
3: да? Еще
2: такой,
3: бы, конечно.
2: Да?
3: Азарт, представляешь, какой?
2: Вырастет, не вырастет.
3: Да.
2: Молодцы агрономы и фермеры. Ребят, впереди у нас игра. Мы подготовили для вас загадки про овощи разные. Ваша задача их отгадать. Скорее звонить в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Игротека.
1: Итак, это Игротека. Нам позвонила Машенька. Машенька, привет.
2: Привет.
3: Маш, привет. Сегодня мы отмечаем День тыквы, и мы подготовили загадки об овощах. Твоя задача — внимательно их слушать и догадаться, о каком овоще идет речь.
1: Хочешь услышать Хорошо. Загадки?
2: Да.
1: Да.
3: Маш,
1: ну, ладно,
3: ты
1: слушаю.
3: Устала после школы?
2: Нет, у меня сегодня выходной у нас в школе.
1: Устала отдыхать? Угу. Ну Хорошо. Ладно, давай, поехали по загадкам. Я и свежий, и соленый, весь пупырчатый, зеленый. Не забудь меня, дружок, запасайся мною впрок.
2: Огурец.
1: Молодец.
3: Верно. Листья собраны в качан, в огороде у сельчан. Без нее в овощах не густо. Как зовут ее?
2: Капуста.
3: Верно.
1: Этот овощ тыкве, брат, тоже с виду толстоват. Лег под листик на бочок, между грядок...
2: Кабачок.
1: Да умница.
3: Молодец.
1: Ну смотри, как все легко и просто случилось.
3: А ты какие овощи любишь есть?
2: Ну, морковку люблю.
1: Угу.
3: Так, еще...
2: Еще я люблю кабачки тоже.
3: Кабачки любишь?
1: А в каком виде кабачки?
2: Ну, когда они жареные.
1: Жареные кабачки. Да, кстати, я бы тоже с удовольствием. Еще со сметанкой их можно.
2: Угу. Да.
1: Ой, класс.
3: Здорово. Ну, мы тебя поздравляем. Ты выиграла игру из дерева Дженгу.
1: Пожалуйста! Будешь играть теперь с друзьями, родными, близкими, строить эти башенки такие.
3: Ребята, никуда не уходить, совсем скоро.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие.

0: участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы, что
6: на Марсе тоже есть медведи?
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.
10: Реклама.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Привет, вы кто?

0: 78-32-04-86-05.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.defistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Реклама на детском радио.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
9: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
10: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.

0: Обслуживающий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Чайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: День тыквы на детском радио продолжаем отмечать и продолжаем читать ваши сообщения, какие же овощи, фрукты и ягоды вы вырастили за это лето. Итак, Арсений пишет из Санкт-Петербурга. Говорят, не огуречный год, хотя вырастили много огурцов. У Арсения урожай целый.
3: Ну, это ж здорово, прекрасно. А вот Аделина из Балашихи пишет, пока ничего сама не выращивала, но на даче срывала яблочки, огурчики, клубничку.

0: крыжовничек. А так я хочу вырастить инжирное дерево. Но, правда, у нас оно не выживет. Когда была на море, срывала инжир и ела его. Вот это, да, вот это факт. И я тоже, когда на море обычно езжу, я наслаждаюсь этими деревьями инжирными. Хурма, боже!
1: Ну да, но инжир у нас вряд ли вырастет, если только в каких-то оранжереях особенных.
0: Да.
1: Потому что ведь, если мы вспомним, что в ботаническом саду, например, есть же оранжереи, там выращивают, и вообще даже на Руси еще цари Алексей Михайлович создавал эти оранжереи, в которых выращивали виноград и абрикосы, выращивали, помидоры выращивали также. Но это все, конечно же, делалось в условиях тепличных. Так вряд ли все это у нас вырастет. У нас погода, особенно зимой-то, не сопутствует тому, чтобы выросли у нас тут персики с абрикосами.
0: Прямо-таки сказать, конечно. Да. Но ты знаешь, Ириска, как мне кажется, все равно нужно пробовать. Нужно пробовать выращивать. И я помню, у нас на даче, опять-таки, да, кто-то из соседей дыню вырастил. Представляешь? Вот...
1: Это, опять же, в тепличных условиях?
0: Нет.
1: Нет, так, в открытом грунте.
0: В открытом грунте, да, вырастили дыню. И мы ее пробовали все. Очень и очень вкусная была. Сладкая. Ну, понятно, что небольшая.
1: Но, наверное, еще знаешь, как бывает лето теплое. Разные же бывают погоды лета. Бывает дождливая, засушливая. И, в принципе, если погода благоволит, то можно вырастить, я думаю, что и в открытом грунте. Вот, между прочим, Петр Первый тоже выращивать любил овощи и фрукты. Специально он издавал указ, чтобы выращивали европейские культуры у нас на территории России.
0: Вот он, царь-батюшка.
1: Которые ранее не выращивались. И если мы вспомним аптекарский огород, который находится на проспекте Мира, далеко от метро, как раз именно Петр Первый повелел организовать, разбить этот аптекарский огород, чтобы там тоже выращивали не только растения, но и фрукты, и овощи. Ну вот, кстати, если говорить про Петра Первого, то две культуры, которые прижились в России быстрее всего, он лично заказывал из Европы, Петр Первый, это редиска в первую очередь.
0: Редиска.
1: Редиска. Именно из Европы. Сладкая, которая сочная, не горькая, а сладкая. А еще из Голландии он заказывал семена баклажанов. Представляешь?
0: Класс. Икра вот заморская, баклажанная.
1: Баклажанная, да. Да, Петр Первый заказывал семена из Европы. И уже здесь местные садоводы старались это вырастить.
0: Да.
1: Ребят, скорее звоните в прямой эфир, рассказывайте 8495-134-56-64, какие фрукты, овощи вы вырастили за это лето.

0: Игра варенье!
1: Земляника. В какую баночку мы положим землянику? Правильно! Землянику мы положим в эту баночку. Черника. В какую баночку положим чернику? Правильно! Чернику мы положим в эту баночку. Малина. В какую банку мы положим малину? Правильно!

0: «Вайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, нам позвонила Лиза. Лиза, здравствуй.
3: Привет, Лиза.
4: Привет.
2: Лиза, рассказывай, какие овощи, фрукты вырастила и где?
4: На даче я вырастила морковь, помидоры, редиски, клубнику, малину.
3: Вот это урожай.
4: Яблоки.
2: Редиску любишь, редис?
4: Не очень.
2: Не очень? Горьковато?
4: Ну да.
3: Так, а какой твой любимый овощ?
4: Огурец.
3: Вот смотри-ка, огурчики ребятки любят. А в каком виде тебе нравится огурец? Кто-то любит свежий, кто-то соленый, кто-то... Вот я, например, маринованные огурчики, вот резанные, очень люблю.
4: Я люблю резанные, соленые.
3: Угу. А с чем ты их ешь? Вот, там, не знаю, я, например, с пюрешечкой очень люблю огурчики.
4: Я, например, просто посыпаю немного соли, либо макаю в сахар и ем.
3: В сахар?
4: Не огурец, а арбуз.
2: Арбуз в сахар.
3: Арбуз в сахар макать?
4: Или Нет, огурец в арбуз. Огурец в сахар.
3: А, огурец в сахар. И получается, как арбуз?
4: Да.
3: А, интересно. Ну, кстати, почему нет? Огурец, он водянистый, да? Ну вот. Но, кстати, вот мы сегодня...
2: Необычный вкус, наверное.
3: Да, мы сегодня с вами говорили и про огурец, и вспоминали арбуз, и кабачок, и тыкву, и так далее, да? А между прочим, они все относятся к тыквенным растениям, представляете? То есть они все братья и сестры. Огурцы, тыквы, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны.
2: Патиссоны, наверное, еще
3: да,
2: туда.
3: Да, да, да, угу. Цукини. Вот так.
2: Лиза, спасибо, спасибо тебе за твою историю. Ребята, у нас есть для вас важная информация. На сайте детского радио dtfm.ru, а также на канале детского радио в Рутюбе, вышел концерт артиста лейбла детского радио «Ура! Музыка» Миланы Учайкиной. Можете зайти на канал детского радио в Рутюб или на сайт и посмотреть. Например, послушать песни «Не спешу взрослеть» или «Танцуй тайком». Все можно послушать и увидеть. Песни Миланы Учайкиной. Так что на всех цифровых платформах. И не забывайте ставить лайки и добавлять в свои плейлисты. Впереди игра. Скорее звоните в прямой эфир.
3: 8495-134-5664. What's going on?

0: Музыкальный шифр.
1: И нам на детское радио позвонила Маша. Здравствуй.
2: Привет, Машуль.
3: Здравствуй.
1: Маш, мы зашифровали одну песню, которую можно часто слышать на детском радио. Твоя задача сейчас по зашифрованным фрагментам догадаться, о какой песне идет речь, может быть, даже напеть пару строчек. Готова?
3: Да.
1: Ну, тогда слушаем первый фрагмент.

0: И дары, дары, Гергес. Вот так вот.
1: Я, кстати, что-то сложно мне сказать.
0: Сложно, непросто, да? Согласен.
1: Как, есть мысли какие-то у тебя?
2: Ну, я только слегка поняла, а потом сразу, ну, непонятно.
0: Ну, у нас есть еще подсказки, давай послушаем.

0: Ну, вот это уже попрозрачнее.
1: Да, сейчас. Зебра Вера.
2: Да, браво, аплодисменты. Зебра Вера, действительно, это песня. Молодец, молодец, со второй попытки угадала. Маш, сегодня отмечаем День тыквы на детском радио и спрашиваем ребят, что вырастили за это лето? У тебя есть огород, сад какой-то, участок, может быть, у бабушки, у родителей?
1: Да, на даче. У нас есть дача, там, ну, обычно растут яблоки, красная смородина, черная, крыжовник, кабачки, огурцы. Ну, все, что в этом году было. Еще вот мама в городе вырастила, ну, на окне просто болгарский перец, там несколько саженцев. Ну, прям уже перец есть.
3: Ух ты.
1: Лимон и киви.
0: Киви?
2: Даже киви?
1: Да.
0: И съедобный?
2: Вот это да.
0: Ну, сам, да. Сам плод-то появился, да?
1: Нет, пока нет. Уже полгода растет, пока только небольшой стебель есть. Ну, такой, сантиметров... 5-6.
0: Ну, ты знаешь, между прочим, вот эти экзотические растения, все равно, что ананас выращивать. Вот,
2: у нас не получилось с Кириллом.
0: У нас риск, и что-то как-то не пошло. Я помню, как-то сажал ананас, но он у меня в каком-то замороженном состоянии. Я имею в виду 2 года, 3 года, 5 лет, а он все один и тот же, вообще не меняется.
2: У тебя любимый овощ какой?
1: У меня, наверное, любимый овощ, наверное, кабачок.
2: Вот я тоже люблю кабачок.
0: Ох,
2: спасибо, Машенька, приятно было с тобой не только сыграть, но и пообщаться.
0: Подарочек-то вручим.
2: Обязательно подарочек, мы вручаем подушку детского радио.
0: Да. Поздравляем тебя, Машенька.
1: Большое.
0: Пожалуйста, большое. Ты, главное, трубочку не вешай, мы за эфиром расскажем обязательно, как забрать свой приз. Ну что ж, друзья, на этом дневное шоу «Развивайка» заканчивается. Ириска сейчас пойдет уже на экскурсии.
2: Да, побежала я уже на экскурсии встречать наших мальчишек и девчонок. Кирилл остается в студии. Впереди игра «Сундучок с секретом». Всем-всем спасибо за дневное шоу.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 125-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио. Реклама.
2: Второй наполнитель Cat Step ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
8: роботы бывают жидкими?
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
10: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
11: В Москве 17:00.
12: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
11: Мальчики и девочки, всем привет! Кирилл Раскаскин у микрофона. Детское радио вы, конечно же, слушаете. В «Сундучок с секретом» играть вы готовы. Я в этом уверен. Друзья, у нас есть огромнейшее количество подсказок. Неимоверное какое-то. Какой сегодня уже? 4-й день подряд, по-моему, мы с вами пытаемся отгадать, что же скрывается в «Сундучке с секретом». И я уверен, что, возможно, в ближайшее время... Уверен? Возможно, да? Интересно получилось. Что в ближайшее время мы с вами обязательно «Сундучок»-то откроем и достанем, заберем то, что в нем скрывается. 8-495-134-5664 это номер прямого эфира детского радио. Прямо сейчас позвоните, три вопросика задайте и приз забирайте.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ну что ж, друзья, настал тот самый момент, когда Викуся дозвонилась в эфир детского радио. Викуся, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А, Викочка, из какого ты города?
2: Я из Москвы.
1: Сколько лет тебе?
2: 10.
1: Чем увлекаешься?
2: Очень люблю петь.
1: Ой, какая ты молодец. Звони еще и в час без правил, споешь нам что-нибудь. Договорились?
2: Хорошо, постараюсь.
1: Вот умница. А, Викулик, сейчас давай-ка с тобой попробуем отгадать, что в сундучке. А, загадка есть, подсказок уйма. Готова?
2: Да, можете повторить, пожалуйста?
1: Естественно! Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее, что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленные, не для игры в песочнице. В сундучке для детей не интеллектуальное. Разгадывать эту вещь не нужно. С водой это не связано, ни из бумаги. Складывать в это ничего нельзя. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердые, не очень большие, не тяжелые. Классическую геометрическую форму не имеют. Укатиться это не может. Ни резиновое, ни растет. Не двигается, смотреть в это не нужно. Круглый элемент, возможно, и есть, но нам это особо роль не играет. Там несколько цветов, но и это тоже роль там особо не играет. Сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка.
2: Хорошо. А это одежда?
1: Хороший вопрос. Нет, это не одежда.
2: В этом можно хранить какую-то жидкость?
1: Нет, хранить в этом ничего нельзя. Так.
2: Из этого можно слушать музыку?
1: Нет, музыку это не воспроизводит. Итак, что же Вика в сундучке?
2: Может быть, наверное, брелок.
1: Брелок, хорошее предположение. Брелок, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Викуськ, не брелок, не он. Ну что же, тебе огромное спасибо за звонок. Ты молодец, вопросы хорошие задала. Приятно было с тобой познакомиться, пообщаться. А, друзья, мы с вами продолжаем отгадывать, что же в сундучке. Это все-таки 8495-134-5664. Позвоните поскорее.

0: сундучок с секретом.
1: На связи с нами Федор. Федя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Федь, сколько лет тебе?
2: 9.
1: Угу. Чем увлекаешься?
2: Теннисом.
1: Большим?
2: Да.
1: Давно?
2: Ну, 3 года.
1: О, немало уже. Наверное, в соревнованиях даже участвовал.
2: Да.
1: Ну и как успехи?
2: Нормально.
1: Ну, это самое главное. Молодец. Итак, Федечка, загадку, подсказки слушай. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей. Подсказок много, читаю быстро. Неодушевленный, не для игры в песочнице. В сундучке для детей. Не интеллектуальный, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни с бумаги. Музыку это не воспроизводит. Складывать, хранить в этом ничего нельзя. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердый, не очень большой, не тяжелый. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться не может. Ни резиновый, не растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглый элементы возможны есть. Там несколько цветов, но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок.
2: Это круглые формы?
1: Возможно, там и есть что-то круглой формы, но только нам это с тобой особо погода не сделает. Это не все круглые формы. Там, может быть, где-то есть что-то круглое. The next question, please.
2: Алло. Алло.
1: Да. Я говорю, следующий вопрос, пожалуйста. Немного на английском.
2: Это квадратная форма.
1: Возможно, там есть элементы квадратной формы, хотя нет, я думаю, что... Нет, не квадратная. Как я сказал, классическую геометрическую форму не имеет, ну, то есть это значит не квадратная, не прям вот таки круглая и так далее. И финальный это вопрос. Да.
2: Это имеет цилиндры?
1: Цилиндры. Ну, возможно, где-то там, да, цилиндрическое что-то есть. Итак, что же в сундучке? Три, два, один, ответ. Федь.
2: Это?
1: Три, два, один, ответ. Сундучок, ответа нет. Вот так вот у нас такое тоже бывает. Уже не можем ждать. Уже сундучок зазвучал. Ну, так как ответа нет, сундучок-то и не открылся. Федечка, тебе огромное спасибо за звонок. Да, прости, что тороплю. Друзья, у нас же прямой эфир. Мы не можем очень долго думать, не можем очень долго задавать вопросы и так далее, и так далее. Потому что огромное количество участников хотят сыграть сундучок секретом и дозвониться 8495-134-5664.

0: Сундучок с секретом.
1: Ксюшенька нам позвонила. Привет, Ксюнь.
2: Здравствуйте.
1: Ксюшенька, моя дорогая, давай сразу к загадке и подсказкам, а то их прям очень много. Готова?
2: Да.
1: Умница. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри? Отвечай поскорей. Подсказки. Поехали. Неодушевленный, не для игры в песочнице, в сундучке для детей, не интеллектуальный, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни из бумаги. Музыку не воспроизводит. Складывать, хранить в это ничего нельзя. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердый, не очень большой, не тяжелый. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться не может. Ни резиновый, не растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там несколько цветов. Но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать ничего этим не надо. Стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга. Ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка и ни брелок.
2: Ага. Это можно использовать на кухне?
1: Ну, это можно использовать на кухне, но это не для кухни. Давай вот так скажу. Не для кухни, не для готовки.
2: А это можно для творчества?
1: Нет, это не для творчества. Не для кухни, не для творчества. Так. И еще вопрос.
2: Это можно использовать для развития?
1: Для развития? Можно сказать, что да, для развития, может быть, да, получится, да. Можно использовать для развития. Ну, как я говорю, обычно у нас все помогает развиваться. Для развития, но это не прям, чтобы для развития. Итак, что же в сундучке, Ксюнь? Так, Ксюшенька, ответ.
2: Мозаика.
1: Таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, не мозаик, Ксюнь, не она. Но тебя благодарю. Ребятушки, мальчишки и девчонки, подсказок с каждым разом все больше и больше, а номер все тот же. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Программа «Сундучок с секретом» продолжается, поэтому звоните, задавайте свои вопросики. Если откроете сундучок, заберете приз себе. Жду.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

где не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду.

0: Вам и друга не бросит нигде.
1: Сундучок с секретом.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
2: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
6: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет, каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
7: мультики.
6: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
5: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
2: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
1: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru.
3: 0+.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25.

0: Необходима консультация специалиста.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
7: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
10: Мам, только не выключай!
9: Детское радио живет.
11: Детское радио любит вся семья.
12: Сундучок с секретом.
13: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, программа «Сундучок с секретом» продолжается. Буквально через пару минут мы пообщаемся с Арсением, который дозвонился уже в прямой эфир. Напомню ему все подсказки, загадку. Конечно же, огромное множество у нас подсказок. Но прежде чем мы с вами это сделаем, я всем вам предлагаю зайти на сайт dfm.ru, включить прямую видеотрансляцию из нашей новой студии и посмотреть на мальчишек и девчонок, а также их родителей, которые пришли к нам в гости на экскурсию. Давайте-ка с ребятами поздороваемся, ну и заодно и познакомимся. Ребят, привет!
14: Привет!
13: Как ваши дела, как настроение?
14: Отлично!
13: Ну, молодцы. Как вам наша новая студия, нравится?
14: Да! Да.

0: Еще бы. А музей красивый?
1: Да!
0: Останкинскую башню из окна видели?
1: Да!
0: Ну, вообще, это самое главное. Все посмотрели, теперь впечатлений на весь год вперед. Итак, смотрите, чье имя я сейчас буду называть, ручкой с вами машем в камеру. Вон у нас, видите, камера над телевизором рядом с часиками. Вот туда будем, вон, помашите-ка рукой сейчас все. Во, молодцы. Итак, здесь у нас Верочка, еще одна Верочка, Настя, Леша, Степа, Маша, Василиса, Виктор, Аня, Саша, Валерия, Алиса, Леня, Паша, Костя. Народ сколько? Еще и дети повзрослее тоже здесь у нас. Это Оксана, Василий, Катя, Валерий, Настя, Александр, Регина, Анна и Анастасия. Всех назвал?
1: Да!
0: Супер! Ну вот смотрите, друзья, у нас в сундучке секретом какой-то приз, который мы пытаемся отгадать уже четвертый день. Сейчас нам позвонил Арсений, поэтому я вам сейчас всем предлагаю на 3-4 прокричать Арсению удачи. Значит, на 3-4 кричим удачи. 3-4!
1: Удачи!
0: Молодцы, и вам тоже всем удачи, потому что вы сейчас с Ириской как раз отправитесь в музей детского радио, тоже будете играть в сундучок с секретом, и кто-то его сегодня обязательно откроет. Ну что ж, спасибо огромное за то, что вы пришли к нам в гости.
2: Еще Леонида с днем рождения сегодня поздравить.
0: Еще Леонида, а где Леонид? О, голубчик, сел там почти под столом. А сколько тебе годочков-то исполнилось, Леонид?
3: 5 лет.
0: Супер, я вижу только твою руку, но, в принципе, этого уже достаточно. Пятюньку видел. Ну что ж, на 3-4 один раз кричим «С днем рождения и ура!» 3-4!
1: С днем рождения! Ура!
0: Ленечка, будь счастлив, расти веселый, позитивный, а главное, здоровый. Договорились? Да, хорошо, отлично. Так, все, всем удачи. Отправляйтесь играть в сундучок секретом, а то Арсений уже замерз нас ждать. Арсюш, привет. Ой, спасибо большое, какая у нас подушечка потрясающая.
4: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
4: Хорошо.
0: Молодец. Итак, Арсений, готов ли ты сыграть в сундучок секретом?
4: Да.
0: Слушай загадку. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее, что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленные можно использовать для развития, не для игры в песочнице, в сундучке для детей, не интеллектуальные, не одежда. Разгадывать эту вещь не нужно. С водой это не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыка эту не воспроизводит. Складывать и хранить в это ничего не надо. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим, в принципе, пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердый, не очень большой, не тяжелый, классическую геометрическую форму не имеет, укатиться не может, не резиновая, не растет, не двигается, смотреть в это не надо, круглые элементы, возможно, там есть, там несколько цветов, но роль они не играют. Ой, господи, сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не нужно, стресс это не снимает, это не машинка, не конструктор, не калейдоскоп, не камень, не радуга, не фигурка колобка, не блокнот, не деревянная тарелка, не медвежонок, не головоломка, не брелок, не мозаика. Давай вопросы.
4: Это состоит из много деталей.
0: Ну, там несколько элементов, да, там несколько предметов.
4: Это разноцветные?
0: Да. Там несколько цветов, да.
4: Это
0: так, это?
4: Это круглое.
0: Ну, там, возможно, есть круглый элемент, но это нам никакую подсказку, в принципе, не дает. Что же это?
4: Это!
0: Что-что?
4: Это лего!
0: Лего?
4: Да.
0: Лего, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Арсюшка, это не лего, но, собственно, мы говорили уже, что это не конструктор, поэтому нет, не он, но вопросы хорошие. Спасибо. 8495-134-5664. Ребята, звоните.

0: Варюшечка дозвонилась в прямой эфир. Варечка, здравствуй. Варь. 8-495-134-5664. А вот не дозвонилась Варя. Но мы ждем. Но мы ждем следующего участника, друзья. А я вам напоминаю, что уже этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказках, где побывало какое-то загадочное существо, все пошло не так. Сказочный мир в опасности. А детективам Хрум необходимо разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории. Поэтому, друзья, приходите на «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Вся подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Плюс нам Ксюша позвонила. Ксюш, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ксюшечка, поехали по вопросам, по загадкам, по подсказкам и так далее. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри? Отвечай поскорее. Неодушевленные. Там несколько предметов. Можно использовать для развития. Ну, но это не совсем для этого. Не для игры в песочнице. В сундучке для детей. Ни интеллектуальной, ни одежды. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано. Ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку не воспроизводит. Складывать, хранить в этом ничего не надо. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердые, не очень большие, не тяжелые. Классическую геометрическую форму. Круг, квадрат, прямоугольник. Не имеет, укатиться это не может, не резиновый, не растет, не двигается, смотреть в это не надо. Возможно, там есть какие-то круглые элементики, но нам это особо не поможет. Там несколько цветов, тоже роли это не играет. Сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не надо, стресс это никак не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни

0: Мозаика.
1: Это маленького размера?
0: Ну, я не могу сказать, что это очень маленькое. Нет, это не очень маленькое, это не прям маленькое.
1: Хорошо. Может, оно там имеет разные цвета?
0: Да, это разноцветные, да.
1: Может, это сережки?
0: А, то есть так. Ну, давай проверим. Сережки, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, и не сережки, но интересно, смотрите, мы уже по ювелирным украшениям пошли. И это здорово, друзья. От этого еще интереснее. Ксюшенька, тебя благодарю за звонок. 8-495-134-5664, номер прямого эфира. Ребята, звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Агния с нами на связи, привет.
2: Здравствуйте.
1: Агния, звезда моя, поехали сразу вообще по подсказкам и по загадке. Что в сундучке полезно это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки, действуй живее, что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленные, там несколько предметов. Можно использовать для развития, не для игры в песочнице, не очень маленькой. В сундучке для детей, не интеллектуальной, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку не воспроизводит. Складывать, хранить в этом ничего нельзя. Или не надо. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердые, не очень большой, не тяжелый, классическую геометрическую форму не имеют, укатиться не могут, не резиновые, не растет, не двигается, смотреть в это не надо, круглые элементы, возможно, и есть, но как бы не особо важно. Там несколько цветов, но роли эти цвета не играют, сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не надо, стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки.
2: Из этого можно делать какие-то там фигуры или не
1: вот.

0: Белки.
1: Не, из этого сделать ничего нельзя. Так, еще вопрос.
0: Это можно открыть?
1: Ну, можно открыть, вот я сказал, что там несколько предметов, да, и вот эти предметы лежат в том, что можно открыть, но как бы предметы эти открыть нельзя. Упаковку открыть можно, предметы открыть нельзя.
0: Угу.
1: Так.
0: Это набор канцелярии?
1: Ну, так, да, ты думаешь? Набор канцелярии, да? Набор канцелярии.
0: Да.
1: Таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, нет, Агния, не набор канцелярии, но хорошее было предположение, хорошее, про набор интересно, да, и канцелярии тоже хорошо. Спасибо тебе огромное за звонок. Ну что же, друзья, сегодня у нас опять сундучок не открылся. Все больше и больше у нас с вами подсказок. Сегодня на что? Четверг, вот завтра пятница, финальный рабочий день. Будем пробовать завтра открыть, что же у нас, открыть сундучок и попробовать забрать то, что там скрывается. Поэтому на этом сундучок секретом на сегодня заканчивается. Впереди нас с вами, конечно же, традиционно ждет час без правил. Готовьтесь писать сообщалочки, готовьтесь звонить в прямой эфир. Ну и, конечно же, сразу уже думайте над заданиями, которые вы хотите выполнить или которые вы хотите оставить следующему участнику. Буквально через несколько минут начнется час без правил.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Компьютер как причина аллергии и проблем с органами дыхания. Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: От насморка – коризалия.
4: От соплей – коризалия.
5: От соплей – коризалия.
6: От всех видов насморка – коризалия.
3: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
4: Для взрослых
5: и детей с полутора лет.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Час без правил.
2: Мальчики и девочки, меня зовут Кирилл Рассказкин. Всем желаю добрейшего вечерочка. Ну и, конечно же, приглашаю всех в час без правил, который начался вот буквально-таки только что. А для тех, кто забыл правила, рассказываю. В часе без правил правила есть. И самое главное правило касается первого участника. Он может сделать все, что захочет. После этого необходимо оставить задание для следующего участника. Многие спрашивают, а что можно сделать? Рассказать стихотворение, исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте, продемонстрировать знания каких-нибудь языков. И вот, кстати, тоже неоднократно уже говорил, когда кто-то оставляет задание там про язык, чаще всего мы с вами слышим английский. Друзья, в России, в нашей с вами родине необъятной, более 270 языков. И я прекрасно знаю, что нас слушают по всей стране. Вот начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком, Камчаткой, Курилами и так далее. Поэтому, друзья мои, ну, есть же очень часто родные языки. Ну, вот скажите что-нибудь, не знаю, на татарском. Если вы живете где-нибудь, не знаю, на Кавказе, там тоже их огромное количество. Превеликое множество в каждой республике. Или, может быть, вы где-нибудь за Уралом живете. Не стесняйтесь, звоните, расскажите, там, не знаю, хотя бы несколько слов на своем родном языке. Ну и, конечно же, нужно будет оставить еще задание следующему участнику. Я, в свою очередь, друзья, подготовил для вас творческое задание. Сегодня мы с Ириской в развивайке про тыкву рассказывали, сегодня день тыквы. Я предлагаю вам придумать небольшой рассказик, прям, да, какой-нибудь, как коротенечко, в котором главным действующим лицом была бы тыква. Вот. Давайте подумаем, что бы это мог быть за рассказ, и вот напишите нам его в сообщалочке. +7 916 968 0968, Telegram, WhatsApp, Messenger, Max. Не забудьте, пожалуйста, подписать свой номер телефона, ну и как вас зовут, тоже обязательно напишите. А в прямой эфир звоните по номеру 8-495-134-5664.
1: Час без правил.
3: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Софушка нам позвонила. София, привет.
3: Здравствуйте.
2: София, из какого-то города?
3: Из Казани.
2: Угу. А, слушай, ну в Казань-то хорошо, красиво. Я, кстати, неоднократно был. Тебе где нравится в Казань гулять?
3: По Баумана.
2: По улице Баумана. Это одна из центральных улиц, если мне память не изменяет.
3: Да.
2: Вот, да, действительно, очень и очень, конечно, красивый у вас город. Софушка, ну вот смотри, ты первый дозвонившийся в час без правил, что делать будешь?
3: Давайте сыграем в снежный ком.
2: А давай, моя хорошая, потренируем память, так сказать, да?
3: Угу.
2: Ну давай, чье первое слово, твое, мое?
3: Мое.
2: Давай.
3: Часы.
2: Часы, табличка.
3: Часы, табличка, очки.
2: Часы, табличка, очки, лампа.
3: Часы, табличка, очки, лампа, кнопка.
2: Часы, табличка, очки, лампа, кнопка, ремонт.
3: Часы. Табличка, очки,
2: лампа.
3: Лампа, таблетка.
2: Кнопка.
3: Ой, кнопка и телефон.
2: А ремонт?
3: Ой, ремонт телефон.
2: Ремонт телефон. Так, теперь давай я попробую. На часы, табличка, лампа, кнопка, по-моему, была. На ремонт телефон. Что-то я, по-моему, забыл, мне кажется. Уши. Вот, я вспомнил слово «уши». Точнее, не вспомнил, придумал. А, Софушка, ну смотри, вроде бы слова такие простые, да? А тяжело как-то вот они складываются в последовательность.
3: Да.
2: Вот. Ну ладно, в любом случае, мне кажется, мы с тобой хорошо сыграли. Какое задание оставим?
3: Спеть какую-нибудь песню.
2: Какую-нибудь песню. Договорились и записал. Тебя, Софушка, я благодарю. Спасибо огромное. Ребята, 8495-134-5664. Звоните, песню нам исполните. Плюс 7-916-968-0968. Рассказ про тыкву в главные роли, пожалуйста, пришлите.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Варечка нам позвонила. Варюша, здравствуй. Варечка, из какого ты города?
3: Из Москвы.
2: Ага. Варюша, а ты можешь поближе к телефончику или погромче чуть-чуть говорить, а то не слышно тебя плохо.
3: Хорошо.
2: Во, о, другое дело. Так, а ты в школе учишься, наверное?
3: Да, в первом классе.
2: Ой, ну и как тебе первый класс-то?
3: Очень хорошо.
2: Нравится?
3: Угу.
2: А что нравится?
3: Все.
2: Ну, здорово. С ребятами подружилась со всеми?
3: Да.
2: Ну, это самое главное. Хорошо. Я очень рад, что тебе нравится учиться. Школа — это вообще потрясающе. Твой дом на ближайшие, сколько там, 10-11 лет. Ой, я школу очень любил. Варюш, а петь ты любишь?
3: Обожаю.
2: О, может быть, ты ходишь еще даже в музыкальную школу?
3: Не знаю.
2: Не ходишь?
3: Mm-mm.
2: Нет. Но, тем не менее, петь ты любишь, и это тоже очень важно. Какую песню ты нам исполнишь?
3: Которую сама придумала.
2: А?
3: Которую сама придумала.
2: Которую сама придумала, сама написала. Ну, давай, исполни нам, пожалуйста.
3: Я выбираю цель, я выбираю цель. Даже не выбирать сам себя. На самолете, на ракете, на небо полетим. На барабанах иду, на пианино иду.
2: Все?
3: Да.
2: Ну, хорошая, да. Только ты это, Варюш, ты, знаешь, ты не стесняйся, ты погромче. Это же песня, да? Песня же, она идет от души, а потом у тебя песня очень красивая. Я вот прислушался и услышал слова твоей песни. Но ведь мне, допустим, или там другим слушателям захочется их повторить. Да, и они такие, ой, какой ритм прикольный. А слова они не услышали, потому что очень тихо пела. Не надо стесняться, прям погромче. Договорились? Будь поувереннее, хорошо? Варюш?
3: Да.
2: Вот и умница. Какое задание следующему участнику оставим?
3: Таблицу умножения на 8.
2: Таблицу умножения... А ты сама ее знаешь?
3: Плохо.
2: Но знаешь, да? Но как бы уже учить начала.
3: Ну...
2: Ну что ж, Варенька, я тогда желаю, чтобы ты таблицу умножения на 8 выучила, и поешь ты великолепно. Спасибо тебе огромное за звонок, дорогой наш человек. 8-495-134-5664. Ребята, звоните, таблицу умножения на 8 назовите.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Машульчик нам дозвонилась. Машенька, привет.
3: Здравствуйте.
2: Машуль, ты школьница, наверное?
3: Да.
2: Какой любимый предмет?
3: Наверное, русский язык.
2: Угу. А математику любишь?
3: Ну да, на втором месте.
2: Ага, после русского. Ну, тоже хорошо. Так, а какой у тебя класс?
3: Что?
2: В каком классе ты учишься?
3: Я в пятом.
2: В пятом классе. Ну, значит, таблицу умножения точно ты помнишь.
3: Да.
2: Давай, на 8, будь добра.
3: 8 плюс 1, 8. 8 плюс 2, 16. 8 плюс 3, 24. 8 плюс 4, 32. 8 плюс 5, 40. 8 плюс 6, 48. 8 плюс 7, 56. 8 плюс 8, 64. 8 плюс 9, 72. 8 плюс 10, 80.
2: Браво! Ну, слушай, от зубов вообще отлетает таблица умножения у тебя. Вот это я понимаю. Так, хорошо, Машуль, справилась играючи. Какое задание оставим следующему участнику?
3: Пускай он задаст любые три вопроса про детское радио ведущему.
2: Ого, задаст три вопроса про детское радио мне. Угу. Интересно, ну хорошо. Я думаю, что если вдруг я не смогу на них ответить, вот Катенька, звукорежиссер, мне обязательно поможет. Да, вот она на меня смотрит, кивает головой, говорит, конечно, Кирилл Рассказкин, куда же я денусь-то? Машуль, ну что ж, я тебя благодарю. Было приятно с тобой познакомиться, и задание такое интересное, необычное. 8-495-134-5664. Ребята, позвоните, пожалуйста, три вопроса про детское радио мне задайте. И не забудьте прислать в сообщалочки на рассказ про тыкву. Вот, только самое главное, еще не забудьте подписать номер телефона, когда присылаете этот рассказ. А номер сообщалочек +7 916 968 0968.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
13: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
14: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: вас без правил.
1: Ну что же, ребята, мальчики, девочки, пришло время отправиться в сообщалочки. Плюс 7-916-968-0968, Telegram, Messenger Max, а также WhatsApp, для того, чтобы почитать рассказы, которые вы присылаете про тыкву. Давайте посмотрим, что же вы нам пишете. Жила-была тыква. Как-то раз мимо нее пробегал заяц. Она спросила, куда же он так торопится. Он ответил, что он бежит в огород фермера поесть морковки. Тыква ответила, что тоже хочет с ним посмотреть на другие овощи и познакомиться с ними. Заяц докатил тыкву до огорода. Там ее увидел фермер и решил попробовать, что же это за овощ. В общем, интересно. Это, видимо, от Дани сообщение.

0: стороне. Данечка, не забывай, так же, как и все остальные, пожалуйста, присылать еще, подписывайте свой номер телефона. Вот. Тыква-разведчик. В пригороде северного городка Нижневартовска была у нас дача. Росло на ней много овощей, фруктов, ягод, разных красивых, распрекрасных. В соседей росла маленькая тыковка, мечтала она быть разведчиком. И вот тыковка подросла, решила пойти в разведку и приросла к ним. Выросла такая большая, мы увидели тыкву и удивились. Назвали тыкву «Партизан» за такое хитрое решение. Это совушка. А Ева, жила-была тыква, росла она на грядке среди родственников. Его братья и сестры были большие, дразнили малышку тыкву. Вскоре тыква выросла, а братьев и сестер не съели, их не поливали из-за вредности. Вот такой вот поучительный рассказ, прям-таки сказать. Так, жила-была маленькая тыковка по имени Кругляш. Она росла на самом краю грядки, прячась под огромными зелеными листьями. Больше всего на свете Кругляш любила греться на солнышке и слушать, как поют птицы. Каждое утро доброе солнышко посылало ей свои самые теплые лучи. Я ведь такая тяжелая и круглая, не умею летать, как бабочки, или цвести, как розы. Но осенью на огород пришли дети, они сразу заметили Кругляша среди листьев. Это Тимофей из Екатеринбурга нам прислал прекрасное сообщение. Так, Аглая из Краснодара. Тыква, как тыква спаслась. Жила-была тыква, жила она в холодильнике в доме номер 7. Жила в этом доме девочка Даша, ее мама. А у тыковки была соседка Помидорка. Знал тыква, что жить ей осталось недолго, ведь хотели ее запечь и съесть. Надо было спасаться. Ну, что-то там интересное дальше, видимо, в продолжении. Молодец, Аглая, тоже интересная достаточно история у тебя получилась. Спасибо огромное. Ребят, продолжайте присылать. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Свои рассказы про тыковку. Ну и, конечно же, друзья мои, не забывайте, пожалуйста, про задание, которое нам оставила Машенька. Нужно задать мне 3 вопроса про детское радио. Звоните 8495-134-5664.
1: Час без правил!

0: вас без правил.
1: На детском радио.
2: Ванюш нам позвонил. Ванечка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ванечка из какого-то города?
3: Из Санкт-Петербурга.
2: Угу. Чем ты занимаешься, увлекаешься, Вань?
3: Танцами и робототехникой.
2: Ну, как интересно, какой-то разносторонний молодой человек, молодец. Так, Ванечка, тебе сейчас нужно задать мне 3 вопроса про детское радио. Есть у тебя 3 вопроса?
3: Да.
2: Ну, давай, задавай.
3: Почему вас так много слушают?
2: Это очень хороший вопрос, Ванечка. Ну, давай начнем с того, что детское радио — единственное детское радио во всей России. То есть, по большому счету, конкурентов у нас нет. Поэтому все дети слушают кого? Нас, правильно. А так как нас слушают дети, нас еще слушают и родители. А так как детское радио постоянно расширяется, поэтому слушает нас все с каждым годом больше, больше и больше людей. Вот, давай второй вопрос.
3: Какое было задание самое частое в этом...
2: В часе без правил?
3: Да.
2: Тоже хороший вопрос. Я даже могу тебе привести топ самых частых заданий. Это рассказать стихотворение, спеть какую-нибудь песню, ну и, наверное, как раз сыграть на музыкальном инструменте. Вот мне кажется, это топ-3 самых популярных задания. Так, и давай третий вопрос.
3: Почему у вас так много разных исполнителей песен?
2: Почему много исполнителей песен? Ой, это тоже очень хороший вопрос. Ванечка, для того, чтобы эфир детского радио был интересным, ну, как ты заметил, у нас достаточно большое количество ведущих, да? Для чего это делается? Для того, чтобы вам было интереснее, нашим слушателям. Одновременно с этим, для того, чтобы вам было еще и приятнее слушать музыку, мы стараемся разнообразить наш плейлист. И разные интересные артисты звучат в нашем эфире, вот их большое количество, для того, чтобы эфир не был однообразным, для того, чтобы вам было приятно, чтобы каждый слушатель детского радио какую там услышал песню, которая и понравится именно ему. Ну, а потом проголосовал за нее на сайте dtfm.ru, чтобы она победила в хит-параде детского радио. Вот так отвечу. Нормально?
3: Да.
2: Ответил на все вопросы? Вот, я старался.
3: Да.
2: Спасибо тебе, дорогой, за вопрос. И какое задание оставим следующему участнику?
3: Рассказать стихотворение.
2: Вот, пожалуйста, топ самых популярных заданий. Спасибо тебе огромное. Ребят, звоните быстрее. 8495-134-5664. Стихотворение расскажите.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Дашулечка нам позвонила. Дашулечка, добрый вечер. Даш.
3: Здравствуйте.
2: О, вот это я понимаю, как слышно хорошо. Привет. Как настроение?
3: Хорошо.
2: Молодец. Стихотворение знаешь какое-нибудь?
3: Да.
2: Какое?
3: А мне приснился сон.
2: А откуда его знаешь?
3: В школе учили.
2: Ну, хорошо. Ну, что же, расскажи, прочти, пожалуйста, только красиво, с выражением, ладно?
3: Хорошо.
2: Давай.
3: А мне приснился сон, что Пушкин был спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг дуэль расстроил вдруг. Дуэль не состоялась. Остались боль и ярость, и шум великосветский, что так ему постыл. К несчастью, Соболевский в тот год в Европах жил. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Все было очень просто. У Троицкого моста он встретил Натали. Их экипажи встали. Она была в вуале, в серебряной пыли. Он вышел поклониться, сказать, пускай не ждут. Могло все измениться в те несколько минут. К несчастью, Натали была так близорука, что, не узнав супруга, растаяла вдали. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Под дуло пистолета, не опуская глаз, шагнул вперед Донзас. И заслонил поэта, и слышал только лес, что говорил он другу, и опускает руку несбывшийся Дантес. К несчастью, пленник чести так поступить не смел. Остался он на месте, и выстрел прогремел. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен.
2: Браво, браво, ну умница, ну молодец. Восхитительно прочитала это стихотворение. Спасибо тебе огромное за него и за вот это выражение, с которым оно было только что исполнено. Благодарю тебя, Дашенька. Отличного вечера желаю. Ребят, ну что же, настало время подвести итоги творческого задания. Сделаем это через пару минут.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, давайте-ка почитаем еще ваше сообщение. Жила-была маленькая тыковка по имени Кругляш. Она росла на самом краю грядки, прячась под огромными... Мы, по-моему, это уже читали. Да. Тимофей, ну ты чё, мы же читали уже. Жила-была тыква. Однажды пришла волшебница из сказки Золушка и у всех на глазах превратила ее в карету. После долгого путешествия Золушка тыква пошла в гости к семье фермера, который ее вырастил на своем огороде. А ее там спросили, что в тебе такого полезного. Интересно, кстати, действительно, никто же не помнит, что стало с тыквой после того, как она превратилась, точнее, карета обратно превратилась в тыкву. Это от Вики было из Санкт-Петербурга сообщение. Анна из Пскова отправляет рассказ. Росла на огороде тыква, очень мечтала стать большой, потому что сестры смеялись над ней. И вот однажды ее сестры погрызли гусеницы и устроили там домик. Вот такое вот сообщение. И есть тоже интересный рассказ от Аделины. На грядке росла тыква Мася, была крупнее других, мечтала стать королевой осеннего бала. Овощи смеялись над ней, но Мася не унывала. Когда пришел на один из праздников, хозяйка выбрала именно ее для украшения праздника. Масе вырезали веселую рожицу, и она светилась вся изнутри, радуя всех гостей. И с тех пор Мася стала звездой огорода. Другие тыквы смотрели на нее с уважением. А она научила всех верить в себя. И Аделина, кстати, у нас уже на связи. Аделинушка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Аделин, ну смотри, мы очень долго пытались до тебя дозвониться, поэтому я за тебя прочитал твой рассказ. Спасибо тебе огромное за него. А ты сама в себя веришь? Ты рассказала про Масю, которая, да, на тыкву, которая научила верить в себя. А ты сама в себя веришь?
3: Да.
2: Ну вот, хорошо, чуток не уверен. Да, конечно, верю. Молодец. Я тебе вручаю косметичку. Ну, ты девочка, вот держи косметичку. В подарок от детского радио. Спасибо тебе.
3: Спасибо
2: тебе за участие. И всем тоже огромное спасибо. Впереди музыкальный привет. Привет.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
1: Детское радио представляет.
2: Я Пушистик, и я потерялся.
1: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
2: Мама, я плыву к тебе.
1: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Детское радио.
7: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
8: Кто ты?
7: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
1: «Хрум». Очередное расследование.
9: Слушай в эту субботу в 12:30.
1: В эфире детского радио. Реклама.
10: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
5: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
11: А кто эта счастливая мама?
12: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
11: А что это за ясный взор?
13: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
14: Чтоб глаза смотрели.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
5: Застройщик ООО «СЗ Маглсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
17: В Москве 7 вечера.
7: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
6: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, всем привет еще раз. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Кто-то вон пишет: «Здравствуй, Супер Гарик». Меня зовут Коля. Коль, привет. Кирилл Рассказкин, очень приятно. Друзья, начинается музыкальный привет в эфире детского радио. Напоминаю вам номер прямого эфира 8495 1.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама. В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей.

8495-7373-4567-4. Звоните, передавайте свои приветы, поздравления, заказывайте любимую песню. Ну, а также присылайте свои сообщения в сообщалочке детского радио. Номер их +7 916 968 0968. Телеграм, WhatsApp, Messenger, Макс. Ну, а если, друзья мои, вы хотите, чтобы ваша любимая песня стала победителем хит-парада детского радио, тогда заходите на сайт dtfm.ru и голосуйте за нее там. Ставьте сердечко. Ну, конечно же, слушайте эту песню на всех цифровых площадках. Это тоже очень важно для итогового результата. А каждую субботу наш музыкальный коллега, диджей Микрофоша, подводит итоги хит-парада. Парад детского радио, объявляет победителя, также рассказывает, кто занял второе место, третье место. В общем, интересненько, но, как вы понимаете, все зависит от вас. Еще разочек, номер прямого эфира 8495-134-5664. Номер сообщалочек +7 916 968 0968. Звоните, пишите.

0: Музыкальный привет.
1: Ксюшенька нам позвонила. Привет, Ксюш.
2: Здравствуйте.
1: Ксюшенька, из какого ты города?
2: Я из Санкт-Петербурга.
1: Ой, а как там в северной столице с погоды?
2: Ну, дожди сегодня были.
1: Угу. Холодно уже, да? Свежо стало?
2: Да.
1: Понятненько. Ну, зима близко, как говорится. А, Ксюшенька, кому будут твои приветы?
2: Не знаю, я в этой программе участвовала впервые.
1: А, моя хорошая. Ну, я тебе сейчас все расскажу. Ты позвонила в музыкальный привет. В музыкальном привете мы передаем привет всем, кому захотим. Вот кому ты хочешь передать привет?
2: Всем-всем.
1: Так, хорошо, давай немного конкретики внесем в твой привет. Ну, например, родителям передаем приветы?
2: Да.
1: Так, а кому из родителей ты передаешь привет?
2: Маме и папе.
1: Замечательно. Так, маме и папе привет мы передали. Кому еще? Может быть, одноклассникам?
2: Да, одноклассникам.
1: Так, как, вот кому именно? Может быть, кто-то есть у тебя, вот именно кого ты хочешь выделить из одноклассников?
2: Своей лучшей подруге Лере.
1: Вот, Лерочке, отлично, Лерочке передали. А еще кого-нибудь вспомним из друзей? Может быть, кто-нибудь во дворе с тобой играет?
2: Нет, все.
1: Все, хорошо, договорились. Ну что же, Ксюшенька, я тебя поздравляю с первым твоим дозвонившимся разом. Это очень здорово. Спасибо тебе огромное. Буквально

Через несколько секунд мы послушаем песню «Матушка» от Анастасии Зуевой. Ну, а вам, друзья, я напоминаю номер прямого эфира 8495-134-5664 и номер сообщалочек +7 916 968 0968 WhatsApp, Telegram и Messenger Max.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, мы отправляемся в сообщалочки +7 916 968 0968. Посмотрим, что же вы нам пишете. Коля играл сегодня в футбол, сейчас стоит в пробке на кольце. Ну, скорее вам, друзья мои, проехать эту пробку. Поставьте, пожалуйста, песню «Отпусти и забудь». Хорошо, послушаем скоро. Аглая из Краснодара передает привет всей 51-й школе хореографическому ансамблю «Мечта». Так... Всем привет из Кирова от девочки Вари. Желаю всем классного вечера и вкусного ужина. Ох, Варюш, прям за живое, за больное. Да, есть очень хочется. Здравствуйте, мое любимое, дорогое, родное детское радио. Это Арина из Дзержинска, Нижегородской области. Передаю привет маме, ее зовут Маша. Бабушке, ее зовут Нина. Родственникам в Рязань, Наташе, ее сыну Саше. Это мой четвероюродный брат, моей четвероюродной сестре Насте. Это родная сестра Саша, она живет в Дагестане. Также передаю привет врачу-рентгенологу в Рязанскую больницу Игнатова и Ульяне Игоревне. Вот такое вот прекрасное сообщение мы с вами послушали. А вообще, мне, знаете, все время очень нравится, когда передают привет троюродным, четвероюродным братьям, сестрам. Это же очень здорово, когда мы знаем своих родственников, пускай даже и далеких, особенно когда мы с ними общаемся. Вот все время вспоминаю, как раньше, там, не знаю, отмечали чей-нибудь день рождения, к нам приезжало огромное количество гостей. Иногда даже из комнаты мебель приходилось выносить к соседям для того, чтобы поставить столы, поставить стулья, сделать лавки, то есть положить деревяшки, чтобы на них все сели. Ой, здорово, здорово. Приятные-приятные воспоминания. +7 916 968 0968

8 Telegram, Messenger Max, сообщалочки детского радио, WhatsApp тоже. Присылайте сюда свои приветы, поздравления, песни заказывайте свои любимые из репертуара детского радио и звоните в прямой эфир 8495-134-5664. И прямо сейчас мы уже слышим песню «Отпусти и забудь».

0: Музыкальный привет.
1: Ой, вот за что люблю песню «Отпусти и забудь»? За все. Вот прекрасная песня. Иногда, знаете, хочется вот прокричать ее. И вот, пожалуйста, благо микрофон выключен. Так, Бижей нам позвонила. Бижей, привет. Алло.
2: Алло.
1: Привет.
2: Да, здравствуйте.
1: А я правильно твое имя произнес? Бижей?
2: Да.
1: Ой, слушай, а расскажи-ка, что это за имя такое красивое и одновременно с этим необычное?
2: Я с Кавказа, и поэтому так вышло. Оно означает «Луна».
1: Поэтому так вышло. Вышло потрясающе. Луна так красиво. А с Кавказа откуда именно?
2: Ну, из Дагестана.
1: Вот, из Дагестана. Я так, кстати, и подумал, что из Дагестана. Бижей, тогда у меня к тебе срочный вопрос. Ты знаешь какой-нибудь вот свой национальный язык? У вас же их огромное количество.
2: Да.
1: Какой?
2: Ну, даргинский, несколько слов.
1: Какие? Произнеси, пожалуйста.
2: Ну, Арадес, например, это означает здоровье.
1: Арадес?
2: Да.
1: Так, еще.
2: Щин, это означает вода.
1: Щин?
2: Да.
1: Так. Ну и давай третье.
2: Сейчас я подумаю. Ну...
1: Любовь как будет, знаешь?
2: Любовь... Нет.
1: Так.
2: Не помню.
1: Мама?
2: Мама Нес.
1: Нес?
2: Да.
1: Вот. Ну, смотри, Бижей, как здорово, а? Ну, вот это же прекрасно, когда ваши родные языки звучат в эфире. Супер, спасибо тебе огромное. Тебе, кстати, сколько лет?
2: Мне 12.
1: Угу, хорошо. Так, Бижейчка, давай привет передавать.
2: Ну, во-первых, я сама живу в Петербурге, поэтому передаю привет всему Петербургу, а именно лицею номер 82.
1: Угу.
2: Вот. Наверное, моей сестре Адриане... Брату Магомеду и, ну, друзьям.
1: Супер, супер. Родным, близким передаем?
2: Ну, да, наверное, моей маме, папе Артуру и Ане.
1: Угу, хорошо. А всему Кавказу привет передадим?
2: Что?
1: Всему Кавказу привет передадим?
2: Да, им тоже. Еще я хотела, особенно выделить, что моя сестра Адриана, которая передала привет, тоже, ну, например, сейчас слушает детское радио, очень хочет до вас дозвониться.
1: Ну, Адрианушке, тогда мы желаем удачи. И если у Бижей у тебя получилось, я уверен, что и у Адрианы тоже обязательно получится. Какую песню ты хочешь послушать?
2: «Черный кот».
1: Прекрасный выбор. Прямо сейчас эта песня звучит для тебя в эфире детского радио.

0: Музыкальный привет.
1: А я, друзья, желаю, чтобы каждому из вас везло, вне зависимости от того, черный кот дорогу перешел, или какой-то другой, или собака пробежала, или неважно что. Вот, кстати, сегодня только увидел видеоролик, как лиса выбежала, на поле для гольфа, схватила мячик и убежала. Вот так вот. Оказывается, это где-то в Подмосковье было, оказывается, у нее там рядом нора. Представляете, вот так вот кто-нибудь в гольф играет и мячиком попал не в лунку, а в лисью нору. Перепутал. Так, ну что же, давайте почитаем. Почитаем сообщение. Привет от Димы из Кирова всему детскому радио. Привет маме с папой. Передать привет Дудиной Жене из Йошкар-Олы, гимназии 4, особенно первому В-классу. Это мама Ирина и братик Глеб. Так, Сева из Санкт-Петербурга, очень любит детское радио, передает привет всему миру своим родителям, сестренке Ясе и Насте, также друзьям из 2-го Б-класса. Ульяна из Раменского передает привет Ирине Леонидовне, маме, папе Матвею, Марусе. Немного приболела. Ну, выздоравливай поскорее. Ну, есть еще сообщение, передайте привет дочке Шпак Мирославе. Прочитайте фамилию, пожалуйста. Пожалуйста, Шпак Мирославе. От папы Владимира и брата Вовы. Мы ждем и скучаем по тебе сильно. Очень сильно тебя любим. Ты наша любительница кроликов. Прекрасные сообщения. Друзья, ну что же, продолжайте их присылать. Плюс 7-916-968-0968. Телеграм, WhatsApp, Messenger Max. Привет, поздравления. И, конечно же, свои любимые песни из репертуара детского радио тоже обязательно заказывайте.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
5: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
6: И море? Он про нас знает.
5: Анимационное приключение «Край чудес». Уже в кино. Категория 6+.
7: Кому-то нужна помощь?
8: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
9: Мы отличная команда.
8: Прилетят навстречу к тем.
9: Мои крылья в полной готовности.
8: Кому стало грустно.
9: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
8: Чтобы помочь услышать,
9: мы найдем для себя решение, и все будут довольны.
8: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
10: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
8: Категория 0+.
0: Реклама.

0: Павел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС «Зеда Ленинская, 59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС «Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: музыкальный привет.
1: Никиточка нам позвонил по номеру 8-495-134-5664, а другие ребятки пишут +7 916 968 0968. Никитосик, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение твое?
2: Очень круто.
1: Молодец. А что стало поводом для крутого настроения?
2: Я сегодня наконец-то смог выздороветь.
1: Ох, красавец. Ну что ж, с выздоровлением тебя.
2: Спасибо.
1: Молодец, правильно, нечего болеть, не надо. А, Никитосик, а ты откуда, из какого города?
2: Я из Омска.
1: Угу. Как у вас там сейчас с погодой?
2: Сейчас пока что все нормально.
1: Пока что держимся, да? Угу. Ага. Понятненько. Ну ладно, отлично. Никит, давай приветы.
2: А, я бы хотел бы передать привет своим одноклассникам и вот особенно моему отцу. Он у меня на вахте.
1: Так, давай. А папу-то как зовут?
2: Серёжа.
1: Серёжа?
2: Да.
1: Так, папе Серёже на вахту огромный привет. Ну, будем...

0: надеяться, что скорее он домой вернется, да?
1: Да.
0: Вот, эти все вахты, это, конечно, это такая долгая штука. Так, хорошо, а если мы говорим с тобой про одноклассников, кому конкретно? Выделишь кого-нибудь?
1: Артем, Матвей и Дима.
0: Угу, супер. Ну, парни тебе звонили, писали, когда ты болел, поддерживали тебя? Такие, Никитос, давай выздоравливай.
1: Ну, мне они звонили, поддерживали.
0: Это самое главное. Ну хорошо, супер, Никит, какую песню слушаем?
1: Это «Зацепника», ты.
0: Все для тебя, дорогой.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что же, настало время почитать сообщение. +7 916 968 0968. Сева из Санкт-Петербурга, очень любит детское радио, передает привет всему миру, своим родителям, сестрам Ясе и Насте, также друзьям из 2 Б класса. Прошу любимое детское радио передать поздравления моему папе Лёше с днем рождения. Желаю ему здоровья и счастья. Это Кирилл написал. Ну что ж, поздравляем, конечно же, присоединяемся. Елена Шумилова из Санкт-Петербурга передает привет детям Алексею и Максиму. Желает отличного настроения, новых увлечений и интересной жизни. Что есть у нас еще? Здравствуйте, меня зовут Арина. Я передаю привет своей любимой маме Юле, себе. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Без игрушек», которая называется «Дискошар». Ну что ж, давайте с удовольствием мы на эту песню послушаем. «Дискошар» прямо сейчас. Это участник хит-парад детского радио, который мы с вами, друзья, также очень сильно любим.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, у нас проводятся экскурсии. Не забывайте, пожалуйста, мы с вами знакомимся с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнаем, как радио появилось. Обязательно в студии детского радио бываем. На всю страну передаем привет. Сундучок с секретом играем. А именинники могут, между прочим, ярко и необычно отметить свой день рождения. Ну, согласитесь, что может быть необычнее, чем пойти на радио на свой день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника ждут поздравления, его друзей, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, яркие фото, ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Все подробности ждут вас на сайте dtfm.ru, заходите туда вместе с родителями. Ну а мы давайте пообщаемся с Милушкой, которая нам дозвонилась в прямой эфир. Мила, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Мила, из какого ты города?
2: Я из Люберец.
1: Ну, под
2: Москвой. Я обучаюсь в Москве.
1: Ага, то есть, ну, живешь в Подмосковье, учишься в Москве, да?
2: Да.
1: Хорошо, молодец. В каком классе ты учишься?
2: Я в пятый класс пошла.
1: Ну и как тебе в пятом классе-то? Лучше, чем в четвертом?
2: Ну да, лучше. Я поступила в пансион.
1: Ой, молодец какая. Ну вот, судя по звукам на заднем плане, сейчас ты как раз где-то там, да? Да, да, да, точно там. Давай привет передавать.
2: Я хочу передать привет своему пансиону, всем своим подругам Лере и Тасе.
1: Так. Кому еще?
2: Я хочу передать своим родителям привет. Угу. Я хочу передать привет своей подруге Аделине.
1: Угу. Так, еще кого-нибудь вспомним?
2: Своему брату.
1: Так, здорово. На этом все?
2: Вот.
1: Или еще?
2: Да нет, все.
1: Да уж хватит. Так, ну а послушаем мы, судя по всему, Сигмобой, да?
2: Да.
1: Ну, кто бы сомневался. Ну, тогда Бетси и Мария Янковская прямо сейчас в эфире детского радио. Сигма-сигма.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ну что ж, друзья, настало время почитать ваши сообщения. Плюс 7-916-968-0968. Также, ребят, я вам напоминаю, что наша программа, в которую, я имею в виду сообщалочки, да, программное обеспечение, в которое вы присылаете вот свои сообщения, она блокирует, если вы присылаете там сразу очень много там сообщений, либо одинаковых сообщений. Да, таким образом она борется со спамом. Поэтому, если вдруг по какой-то причине там перестали читать ваши сообщение, вполне вероятно, что вы просто попали в спам из-за того, что там, прислали 5 одинаковых сообщений или по одному слову писали там много-много сообщений и так далее. А, так, Сонечка передает привет маме Ане, папе Саше, сестре Кире, ее хомячку Хомсе и всему миру. Прекрасные сообщения. Сонечке, кстати, 13 лет. А, Марк очень нас любит, детское радио, передает привет маме Марине, папе Алексею, брату Жене, сестре Насте, тете Настюхе, вот так вот, двоюродному брату Теме, двоюродной сестре Стеше и всему детскому радио. Передаю привет группе «Без игрушек». Это, видимо, от Марии сообщение. Ну что ж, друзья мои, на этом заканчивается музыкальный привет. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Всех вас благодарю за то, что вы были сегодня с нами. Говорю до свидания. Завтра в 14:00 по московскому времени встретимся с вами в дневном шоу «Развивайка». Пока.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Как ты думаешь, зачем биологи, изучающие рукокрылых, так называется отряд, куда входят летучие мыши, летучие собаки и лисицы, берут с собой зонтики,

когда отправляются в пещеру, где обитают крупные колонии этих животных. А ты представь себе такую картину. Свод, к которому, прицепившись лапками, дремлют десятки тысяч сытых летучих мышей. И тут в их владение вторгается непонятно кто. Скорее всего, враг. Ну, что прикажете делать? Правильно, защищаться. А как? Чтобы укусить, придется слетать с потолка. Остается единственный способ – бомбардировка. Ну как, чем? Они же сытые. Вот и спасает зонтик, который раскрывается над головой. Поговорим об этих милых зверьках, которых вот уже столько столетий

0: культура. Вот, например, сеть пещер есть и у нас в Подмосковье. Что зимой, что летом, там 14 градусов тепла. А зверякам нужны разные условия. То чуть теплее, то чуть холоднее. Вот, кстати, летучая мышь – это единственное млекопитающее животное, у которого температура тела очень отличается, смотря чем оно занимается. Носится за добычей по воздуху, переваривает пищу или спит. Если надо ее, ну, температуру в смысле, повысить, то летучая мышка начинает быстро-быстро сокращать и расслаблять мышцы и тут же нагревается, как утюг. Кстати, задумывался ли ты, почему мы начинаем дрожать от холода? Да ведь это тот же самый механизм подогрева озябшего тела. Также греются и некоторые насекомые. Шмели, например. Только дрожать у них не получается. Ну, мышцы не такие мясистые и жира нет. Поэтому им приходится тереться друг об друга. Вот почему летучим мышам так удобно в пещере. Требуется прохлада для отдыха. Раздвинулись. Нужно тепло, чтобы переварить хороший обед. Сомкнули свои ряды. Ну, греются, пожалуйста, друг о дружку. До недавнего времени нигде в мире не удавалось держать летучих мышек в неволе. Сумели добиться положительного результата только в Московском государственном университете, где разработали уникальные методики и сделали очень интересные научные открытия. Самое любопытное, что сегодня уже есть умельцы, у которых летучие мыши живут дома и даже порхают по квартире. Именно наши, российские любители животных, проживающие в небольших комнатах, самых что ни на есть обычных квартир, а не иностранные натуралисты, которые владеют целыми зоопарками на своих усадьбах, смогли поставить на поток содержание рукокрылых в неволе. Как? Ну, это довольно сложно. Но можно. Во-первых, в клетке должно быть несколько отсеков, и в каждом из них своя температура. От 35 градусов тепла до комнатной. Вот тогда зверек сам может выбирать, куда ползти. Где теплее или, наоборот, где прохладнее. Во-вторых, необходимо поддерживать довольно высокую влажность. Для этого ставят банки с водой. Они служат заодно и поилками. В-третьих, клетки, вернее, даже не клетки, а вольеры, должны быть очень просторными, чтобы мышам было где летать. Одним словом, летучие мыши-звери очень интересные в содержании, но не для новичков. И еще, во всех зарубежных справочниках и пособиях написано, что летучие мыши с трудом привыкают к человеку, отчаянно царапаются и кусаются, если взять их в руки. Это потому, что те, кто это писал, никогда не держали дома рукокрылых. Они пробовали их брать в руки вверх головой. А вот если перевернуть мышку головой вниз, то вверх тормашками, как она привыкла, она тут же перестает кусаться. Вот так, дружок. Видишь, как все просто. Если, конечно, хорошо изучить повадки животного. Ну, прощаться пора. До новых встреч. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Детское радио.
1: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1157467924455. Город Москва. 0+. Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Mini-lenta.lenta.com.
3: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: 0+. Реклама.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
7: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Есть у меня для вас интересная история, почти сказочная. Как-то раз королю Шотландии Малькольму понадобился гонец. Ну, письма важные доставлять, вести о победах, ну и домашних предупреждать, мол, скоро буду во дворце, готовьте ужин. Стал Малькольм думать, кого бы гонцом позвать. Думал-думал и... I came up with it. То есть придумал. И позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты». «I have an idea», то есть «есть идея», — вновь воскликнул король Малькольм и написал письмо во Францию мальчику с пальчик. «Занят я, занят, занят», — ответил мальчик с пальчик. «Крошки разбрасываю, чтобы из лесу выйти». Делать нечего. Пришлось Малькольму искать гонца среди своих подданных. И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ. Кто быстрее всех заберется на вершину крутого горного склона, тот и станет королевским гонцом. Азартные шотландцы идею оценили и стали лезть на горную кручу уже не ради трудоустройства, а просто так. Так и веселились бы себе потихоньку, пока в 18 веке Шотландия не стала частью Великобритании. Прошло лет 100, и вот однажды тогдашняя британская королева Виктория, отдыхавшая в своем шотландском замке, выпив с утра пораньше чашечку чая, пошла прогуляться. А вокруг низкие облачка, холодный ветерок и такой же холодный мелкий дождик. Ну, прям красота. Идет себе королева Виктория, любуется природой, вдруг видит, мужчины в килтах, это такие юбки в клетку, кидают молот. «Dear moms!» «Мамочки родные», — подумала королева. «Сейчас как прилетит!» И со страху бросилась она в кусты.

0: Огурцы, как увидали это, тут же молоты свои побросали, королеву из кустов достали, отряхнули и говорят: «Sorry, your royal majesty». «Простите, ваше величество. Мы тут просто силой меряемся. Please, просим вас, приходите завтра посмотреть наше соревнование. Мы вам даже стул отдельный выделим. В первом ряду». Королева не смогла отказаться от такого предложения и пришла. Хотя и думала: «А оно мне надо?» Пришла, села, посмотрела и как закричит: «I really like it!» А ведь здорово! И тут же издала указ: «Повелеваю всем своим потомкам, всей своей свите и мне самой регулярно присутствовать на состязаниях горцев». Как прознал о том простой люд, так и повалили туристы поглядеть на спорт диковинный. Ну а теперь о соревнованиях. Сперва о форме. Никаких кроссовок и спортивных штанов. Клетчатые юбки-килты в складочку, ботинки и гольфы. Это такие уж традиции. Про забег на вершину холма и метание молота вы уже знаете. Только вот молот этот необычный. Тонкая длинная палка, к одному концу которой прикреплен металлический шар. Весит эта красота, как ведро с картошкой. Взял молот, раскрутил над головой и... Кто дальше всех швырнул, тот и молодец. А что еще можно кидать в горах? Верно, Алеша, камни. А еще можно швырять бревна. Так, как это в давние времена лесорубы делали, когда бросали бревна в реку, чтобы сделать из них переправу. Неизвестно, насколько хорошая выходила переправа, а вот соревнование из этого получилось прекрасное. У бревна, как известно, два конца. Одно делают узким, другое широким. Силач в юбке подкидывает бревно над собой так, чтобы бревно прокрутилось в воздухе и коснулось земли широким концом. «Ай! Ай!» – так кричат шотландцы, но не в смысле «осторожно». «Ай! Ай!» – это у них значит «здорово». Как далеко улетит бревно, вообще никому не интересно. Главное, чтобы оно легло ровно перед силачом. Молот метали, камни и бревна швыряли, пора взяться за гирю. Правда, в отличие от русских силачей, шотландские ее не выжимают, а бросают вверх, через перекладину. Одной рукой. Перебросил. Молодец, поднимаем планку выше. Не добросил, иди тренируйся. Кстати, рекорд в этой дисциплине больше 6 метров. Это как двухэтажный дом. Есть у горцев и командные соревнования. Самое главное – это перетягивание каната. 8 человек с одной стороны и 8 с другой. Казалось бы, чего проще? Тянем, потянем, перетянем. Просто? Ну, почти. Канат тянут над канавой с грязью, куда проигравшая восьмерка и сваливается на радость соперникам и зрителям. Чтобы уж точно не упасть в грязь лицом, надо, конечно же, тренироваться. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

0: много песен на детском радио. Реклама.
1: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
2: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
1: И получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Растишка уже взрослый, Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли, и творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
0: Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: Сарай Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Познакомьтесь, три кота.
5: Три кота.
4: Три кота и три хвоста.
5: Три хвоста.

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет! Друзья, с вами Алексей Лысенков, и как всегда в это время мы слушаем 12 невыдуманных, веселых и удивительных историй. И первое, как обычно, от меня.
1: История первая.
2: Вот что приключилось недавно со мной и моими внуками. Их у меня двое – Тима и Женя. Как и всякий любящий дед, я их частенько балую. Например, разрешаю смотреть мультики перед сном. И вот как-то вечером посадил я Тиму на диван и включил мультфильм. Но что-то сбилось в настройках, и герои вместо русского языка заговорили на английском. Тима смотрел, а потом и спрашивает. «Дед, а почему я ничего не понимаю, что они говорят?»
3: «Ну, это потому что ты устал», — придумал я ответ на ходу. «Вот отдохнешь, поспишь, а завтра утром снова попробуем посмотреть».
2: Утром я показал этот же мультик, но уже на русском языке. И теперь Тима верит, что от усталости можно перестать понимать, что говорят герои мультфильмов. Прям как в пословице. Утро вечера мудренее. Ну а теперь перейдем к историям, которые прислали мне вы специально для программы.
0: Вот ведь удивили!
2: Ну что, готовы?
1: История вторая
2: под названием «Страдание». Насте 6 лет, она еще ходит в садик. Каждый вечер, вернувшись домой, она делится с мамой новостями. На днях Настя говорит: «А у нас в садике решили поставить спектакль «Муха-цокотуха». Сегодня роли раздавали». «О, это очень хорошо», — говорит мама. «И какая роль досталась тебе?»
4: «Я буду играть бабочку», — гордо отвечает Настя. «Буду красивая, с крыльями, ходить по сцене».
2: «А тебе разве не хотелось бы сыграть муху?» — спрашивает мама.
4: «Зачем? Ее паучок уволок в уголок. Не нужны мне эти страдания».
2: За эту историю я говорю спасибо Алине из Костромы, маме главной героини Насти.
1: История третья
2: под названием «Не верь ощущениям». Ее нам прислал Александр из Санкт-Петербурга, папа мальчика Тихона. Однажды я пришел пораньше с работы и решил забрать сына Тихона из школы. Тихон учится в первом классе. Пришли мы домой, сели обедать. И тут Тихон спрашивает:
5: «Пап, мы сейчас шли с тобой по улице. Погода была какая-то непонятная. Вот интересно, а сколько там градусов?»
3: «Ну, я стал смотреть прогноз погоды в телефоне и читаю. Сейчас на улице -2, но ощущается как -5.
2: Тихон подумал и говорит:
5: «Понятно. Знаешь, пап, мне сегодня в школе за поведение 2 поставили, но ощущается как 5.
1: История четвертая
2: под названием «Почему Санкт-Петербург так называется?» Мама и ее сын Арсений живут в Санкт-Петербурге. И вот как-то осенью в городе установилась удивительно сухая и солнечная погода. Идут Арсений с мамой по улице, и мама говорит:
4: «Ну надо же, как у нас в Петербурге солнечно!»
3: «Неудивительно», — отвечает Арсений. «Разве ты не знаешь, почему наш город так называется, Санкт-Петербург?» Мама сделала вид, что не знает, и говорит: «Нет, не знаю, сынок. Расскажи».
4: «Да все просто, мам. Сан по-английски солнце. То есть Санкт-Петербург – солнечный город».
2: За эту историю я говорю спасибо маме Ольге и ее сыну Арсению из солнечного Санкт-Петербурга. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
0: Вот ведь удивили!
2: Как известно, попасть в историю может абсолютно любой человек. И знаменитости здесь не исключение. Пожалуй, в их жизни они случаются даже чаще. Так почему бы им эти истории нам не рассказать? Давайте позвоним певице Ёлке. Обаятельной обладательнице красивого голоса и отличного чувства юмора. Все вы прекрасно ее знаете и любите ее песни. Звоню!
1: История пятая. Звезды удивляют.
2: Привет, Ёлка. Я очень рад, что мы тебе дозвонились. И уверен, что ты нам расскажешь очень интересную историю.
6: Можем. Здравствуйте.
2: Мы тебя слушаем.
6: В детском саду я очень хорошо помню. Я вот прям оскорбилась. Это была первая моя серьезная обида в жизни. На тихий час нас уложили всех, как обычно, на раскладушечке. И воспитательница вышла со словами: «Ведите себя хорошо». Это была ошибка, естественно, потому что, как обычно, все повскакивали, начали барагозить. А я была каким-то очень послушным ребенком. Мне казалось, что если взрослый сказал, что надо вести себя хорошо, то надо постараться вести себя обязательно хорошо. То есть я вжала голову в подушку, я зажмурилась, и я пыталась не реагировать на провокацию. И кто-то из девчуль, прыгая на раскладушке, орал какую-то песню. Вот прям во все горло, очень громко. И воспитательница, когда вернулась, она всех, конечно же, наказала, она всех наругалась. И говорит: «И вот громко так петь зачем было, Лиза?» И поставила меня в угол, как поющего человека, то есть как бы по умолчанию. Она меня наказала. И мне было очень обидно. Не потому что я этого не делала, а потому что... Как она могла подумать, что я так отвратительно пою?
2: Это была певица Ёлка, и ее история «Пострадала за талант» или «Я так плохо не пою».
0: Вот ведь удивили!
2: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислали Марина и ее дочка Снежана из Зеленограда, я назвал «Перелетные птицы».
1: История шестая.
2: У нас в семье две дочки. Младшей Снежане 4 годика, а старшая уже студентка. Дело было осенью. Старшая поступила в институт в Москве, и мы, родители, очень переживали, как же наша студентка будет самостоятельно добираться, ведь живем мы в Подмосковье. Дочь нас успокаивала: «Не волнуйтесь, родители, час до Москвы на «Ласточке», а дальше на метро, и я на месте». Для тех, кто не знает, «Ласточка» — это название электрички. Младшая Снежана слушала, а потом и говорит: «Ничего у тебя не выйдет, сестренка. Все ласточки уже на юг улетели».
1: История седьмая.
2: Настоящий руководитель. «Наш папа работает руководителем», — пишет нам Сережа. «Когда ему звонят с работы, он громко говорит и машет руками. А мама над ним подшучивает: папа у нас настоящий руководитель». «А еще, — продолжает Сережа, — у меня есть сестренка. Ей 4 года, и она ходит в детский сад. Однажды в садике детям дали задание рассказать, кем работают их родители. И вот сестренка говорит: мой папа работает руководителем». «Ну хорошо, — отвечает воспитательница, — а что он делает?» «Как что? — гордо говорит сестра. — Руководитель, он руками водит». За эту историю мы говорим спасибо Сереже. Ему 10 лет, и живет он в Краснодаре.
1: История восьмая.
2: Я назвал ее «Домашняя муха». В нашей семье недавно появилась собака. Маленькая, черненькая, суетливая. Ну и кличку мы ей дали «Муха». Однажды отмечали мы день рождения моей младшей сестры Кати. Приехали гости, а муху заперли в детской, чтоб под ногами не вертелось. И вот один из гостей, что пришел позже всех, спрашивает сестру: «Катя, а у тебя есть какое-нибудь домашнее животное?»
3: «Конечно», — отвечает сестра.
2: «И что же это за зверь?» — продолжает расспрашивать гость.
3: Муха.
2: Просто домашняя муха? Удивленно спрашивает гость.
3: И что же она у тебя ест?
5: Ну, когда косточки, когда сухой корм.
2: Сестра позвала: «Муха, муха!» И в этот момент в комнату ворвалась наша собаченция. Все все поняли и засмеялись. Эту историю нам прислала Катя из Калининграда, за что ей большое спасибо. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
0: Вот ведь удивили!
2: Вы знаете, я очень люблю узнавать всякие интересные факты из жизни великих людей. Порой попадаются очень забавные истории. Одной такой историей я с вами сейчас поделюсь.
1: История девятая. История из истории.
2: Речь пойдет об Энрико Карузо. Это был выдающийся итальянский оперный певец. Тенор, ну так называется его голос. Он, кстати, стал первым певцом, творчество которого было записано на пластинку и осталось для потомков. Так что попросите у родителей, чтобы они дали вам послушать, как он пел. Уверен, вам понравится. Ну а теперь я расскажу, что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Энрико Карузо. Как-то раз всемирно известный певец Карузо пришел в банк. Он хотел снять со своего счета деньги. Когда он подошел к окошку кассы, то обнаружил, что забыл свои документы. А кассир и говорит: «Сеньор, я не могу выдать вам деньги без документов. Вдруг вы мошенник?» Как вы думаете, что сделал Карузо? Побежал домой за паспортом? Нет, он начал

0: «Браво! Браво!» – восторженно сказал кассир. «Это лучшее подтверждение вашей личности!» Сам Карузо позже сознался. «Еще ни разу в жизни я так не старался петь!»
1: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Талантище», «Трудности перевода» и «Дачная зоология». Как вы думаете, о чем они? Ха-ха, не будем гадать, начинаю рассказывать. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала мне мама Люба и ее дочка Света из Новосибирска.
2: История 10-я.
0: «Талантище». Дочка Света очень хорошо рисует. Ее папа гордится этим и часто гладит Свету по голове, приговаривая: «Ты у меня талант». И вот как-то папа спрашивает Свету: «Света, мы хотим, чтобы ты ходила в кружок рисования. Будешь учиться рисовать? Как ты к этому относишься?» Света удивленно смотрит на папу и говорит: «Ходить в кружок? Зачем?
3: У меня талант уже есть».
2: История 11-я.
0: «Трудности перевода». Эту историю нам прислал Михаил из Хабаровска. Он папа главной героини. Как-то к нам в гости приехал знакомый американец. Его пригласила мама. Американец этот изучает русский язык. Особенно его интересует русский фольклор. Сказки, пословицы, поговорки и такие выражения, которые не переводятся на английский слово в слово. Как-то сидели мы на кухне, дочка тоже была с нами, и стали говорить о русских песнях. Американец спрашивает у мамы: «А ваш ребенок любит петь?» «Любит, только не может», — говорит мама. «Ей же медведь на ухо наступил». Американец притих, перестал улыбаться. Потом встал, подошел к дочке, погладил ее по голове и говорит: «Бедняжка, как же это могло случиться? Медведь наступил на ухо. Тебе, наверное, больно было». Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 6-летний Гриша и его папа Вадим.
2: История 12-я.
0: Дачная зоология. У нас есть дача. Она хоть и старенькая, но очень уютная и теплая, особенно когда топим печку. Мы всей семьей очень любим туда ездить. Зимой встречаем на даче Новый год. Наряжаем елку, она у нас прямо во дворе растет. Вокруг все белым-бело. Красотища. И вот как-то приехали мы перед Новым годом на дачу. Мама зашла в дом первой, и тут мы услышали страшный визг. Вбежали в дом и видим: мама сидит на диване, поджав ноги. Папа спрашивает: «Что случилось?» «Там в углу мыши», — дрожа отвечает мама. Папа сел к маме на диван, обнял за плечи и стал успокаивать. «Да нет, успокойся, это не мыши, это тараканы».
4: «А почему они тогда такие пушистые?» – спрашивает мама.
3: «Так здесь же холодно», – спокойно отвечает папа. «Вот они в шубке и приоделись».
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе...
1: Вот ведь удивили!
0: Встретимся на детском радио. Пока.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша.
1: Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да.

0: лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
1: Мама? Бабушка?
0: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
2: А, ничего себе.
3: Реклама.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Акулы – отличные акробаты.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: потому что ее еще не открыли. И про нее не знает никто.
1: А ее откроют?
0: Конечно. Главное, чтобы она такая маленькая не потерялась в этом большом звездном пространстве.

Я с детства храним и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

Я люблю тебя, я люблю тебя.

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Медаль клоуна Зонтикова. Вы бывали когда-нибудь в цирке? Да? Я так и думал. Тогда вы знаете клоуна Зонтикова. По моему мнению, его знают все. Самые сердитые взрослые приходят на его представление, чтобы научиться смеяться. Трудно представить, а лучше не представлять, чего не умеет делать клоун Зонтиков. Он жонглирует, показывает фокусы, делает сальто-мортале, участвует в номере с африканским львом и никогда не теряется и не дрожит от страха. Между прочим, клоун Зонтиков – мой сосед. Был обыкновенный выходной день. Конечно, выходной день для клоуна. В наш выходной клоуны работают. Не помню, то ли был четверг, то ли понедельник, но уж никак не воскресенье. Нужно заглянуть в мою записную книжку. В ней я веду учет всех таинственных и чудесных историй, которые иногда происходят на Земле. Это произошло 2 июня. Или июля. Скорее всего, августа, но точно летом. Потому что зимой холодно. Ровно в 13:00. Я люблю точность. Итак, в 12:00. Нет, скорее в 15:00. Я обожаю точность. В нашем городе произошло совершенно невероятное событие. По улицам города вели слона. Он прибыл к нам из Индии. Вначале он плыл на корабле по океану, потом по морю, потом ехал по железной дороге в специальном вагоне, а теперь шагал по городу пешком. В Индии, как известно, живут тысячи слонов. Многие из них играют в футбол. Хотите верьте, хотите нет. Я сам смотрел один такой матч по телевизору. Теперь пришло время предупредить мальчишек. Пусть они никогда не играют в футбол, если по улице ведут слона. Ибо в 12:00 или в 15:00, я люблю точность, мальчишки как раз играли в футбол. О! Вы бы видели радость слона. Огромный слон задрал хобот, ринулся на лужайку и нанес по мячу сильнейший удар.

Мяч ударился о землю так, что едва не лопнул. И, о ужас, вместе с вратарем взмыл в небо. Мы рты раскрыли от удивления. Да и как тут не удивляться? Мальчишка-вратарь пролетел сколько-то метров, не знаю сколько, шлепнулся на маленькую лохматую тучку и начал там плакать от страха. Да, ему трудно было позавидовать. Тучка спокойно плыла в небе. Может быть, к океану, где живут зубастые акулы. Может быть, к дремучему лесу, где водятся бурые медведи. Или к Северному полюсу, где трещат свирепые морозы и где легко превратиться в сосульку. Пожарные принесли длинную лестницу, но оказалось, что пожарная лестница не достает до лохматой тучки. А мальчишка плачет и плачет, а тучка плывет и плывет. Я не представляю, что бы случилось с мамой и папой мальчишки, а также со слоном, если бы в эту минуту из дома не вышел клоун Зонтиков. Знаменитый артист не растерялся. Он связал три бельевых веревки в одну, конец веревки привязал к лапе кота формалина, влез на крышу и оттуда ловко и точно забросил кота на тучку. Кот формалин изо всех сил вцепился острыми когтями в лохматую тучку, а клоун Зонтиков стал тянуть его за веревку. Скоро тучка вместе с заплаканным мальчишкой и котом формалином оказалась на земле. Мы выжили тучку, словно мокрое полотенце или мочалку, и набрали ведро чистейшей воды. После чего лохматая тучка превратилась в облако. Белое, пушистое, словно сахарная вата. Лишь не сладкое. Мы попробовали. Может быть, оно плывет над вашим домом. Оно похоже на маленького цыпленка. Право, вы его видели. А клоуна Зонтикова мы наградили за находчивость шоколадной медалью. Он был доволен. Всех нас он пригласил в цирк. Правда, правда. И вы, ребята, приходите на представление. Не пожалеете.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Самое страшное. Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого? Товарищей он бил, в девочек из рогатки стрелял, взрослым рожи строил, собаке пушку на хвост наступал, коту Мурзею усы выдергивал, колючего ежика под шкаф загонял, даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго. Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его, и все. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит. Сердится. Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там? Ежик давно в другой дом жить перебрался. Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да слезинки утирает. Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете. Вова остался один. Один-одинешенек.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на детском радио.
5: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы. На часах 10, и это значит, самое время повысить свой родительский уровень. Помогать искать ответы на главные родительские вопросы буду я, ведущая Елена Самойлова. Оставляем малышей отдыхать и начинаем наш серьезный разговор. На этой неделе, напомню, мы говорим о том, что мы, родители, должны делать, чтобы наши дети были здоровы. Сегодня речь пойдет о дыхательной гимнастике, которая поможет детям хорошо себя чувствовать, а мамам и папам похудеть, а также о том, чем опасно чрезмерное увлечение компьютером. Оказывается, кроме всего прочего, гаджеты могут вызывать еще и аллергию. Встречайте, у нас в студии вновь замечательный врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета, постоянный эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Итак, в каком случае мы вызываем скорую помощь?
4: Скорую помощь мы вызываем тогда, когда есть, во-первых, жизнеугрожающее состояние, раз, когда ребенок до 3 лет с любыми жалобами, с любыми клиническими проявлениями, которые беспокоят ребенка и которые, кажется, беспокоят родителей, да, в этом случае, конечно, надо обращаться к скорой помощи. Но если есть возможность обратиться, не знаю, к врачу в своей поликлинике, оформить вызов врача из поликлиники, лучше действительно сделать поликлинический вызов, потому что скорая помощь, на то и скорая помощь, она приедет неотложно, поможет или может госпитализировать, или скажет, да, вот сейчас мы вам собьем температуру, но лечение скорая помощь не назначает. В этом случае лечение может назначить только ваш участковый врач, ну или врач с поликлиники, где вы прикреплены. Поэтому, чтобы получить лучший результат, если нет никаких там экстренных показаний для госпитализации, конечно, лучше

0: или со своим врачом, или с врачом с поликлиники. Чтобы четко лечение было уже сразу же, с первого дня назначено, а не ждать следующего дня, когда передадут вызов, и врач еще придет.
1: Ну, вот пневмония – это всегда же антибиотики.
0: Если мы говорим, да, про бактериальные, это всегда антибиотики. Но вирусные – нет.
1: Нет?
0: Ну, вирусные поражения, на то и вирусные инфекции. Антибиотики – это препараты, которые направлены напротив бактерий. А если мы говорим про вирусное поражение легких, это вирусы. Антибиотики на вирусы никак не действуют.
1: И тут уже просто человеку, который заболел, ничего самому не решить, только к доктору.
0: Обязательно.
1: Но при этом любой больной может сам себе помочь. Или родители могут помочь ребенку, и для этого...
0: Для этого у нас есть такие подходы, которые называются постуральные, да, когда надо помочь больному человеку выкашлять вот эту мокроту, улучшить функцию, перфузию легких, чтобы легкие лучше дышали, потому что, ну, самая основная жалоба – это всегда кашель, невозможность дышать, затрудненное дыхание. И чтобы вот этого избежать, есть разные методы. Первый, конечно, это более сложный, это физиотерапевтический, когда есть аппараты различные, виброжилеты и так далее. А вторые методы, которых вообще никогда не стоит забывать, это специальная дыхательная гимнастика и специальные упражнения. И все, что касается поражения легких, пневмонии, бронхиальной астмы, любые другие заболевания, всегда мы должны заниматься. Потому что, по сути, наш организм становится крепче, когда мы занимаемся зарядкой. Да? Вот зарядка, гимнастика, мы бегаем, прыгаем и так далее. Для легких нужна абсолютно такая же зарядка, как для всего другого организма. И они, во-первых, это и профилактические моменты направленности, что легкие будут крепче и лучше, и дышать будет человек правильнее, и это лечебные.
1: И именно поэтому, даже если у ребенка не пневмония, например, да, а какая-то простуда,
0: быть, да,
1: бронхит, врачи часто говорят, что если у него там спала температура, он захотел побегать, попрыгать, не надо ему препятствовать, никакого постельного режима особо не надо.
0: Да, все абсолютно так и есть. Но очень важный момент, здесь тоже обращаю всех внимание, а вы посмотрите, как дышат взрослые, как дышат дети. Очень часто все люди дышат-то неправильно. Вот, например, сидят где-то на стуле, сидят, да, на диване. Как правильно должно дышаться? Должны раздуваться и нижние отделы легкого. Примерно 60% людей у нас дышат только поверхностно. Неглубокие вдохи, когда мы не видим даже, что увеличивается живот. При хорошем, правильном дыхании, чтобы проверить, мы должны одну руку положить на грудь, вторую руку положить на живот. И сделать нормальный, хороший вдох. И когда будет увеличение живота эти, вот это, значит, брюшной тип дыхания присоединяется к легочному, и тогда вот только человек дышит правильно, раздуваются нижние отделы легкого. Только когда увеличивается живот, увеличивается как раз объем диафрагмы, она растягивается. А диафрагма – это как раз нижняя часть легких, и вот нижние отделы легкого будут дышать правильно. Это раз. Второй очень важный момент – это правильное дыхание по частоте. Кто дышит часто, они дышат поверхностно. То есть нормальная частота дыхания – это 16-18 актов дыхания в минуту. Если больше 18, следует обратиться к врачу или самостоятельно провести вот такую диагностику, почему дышишь неправильно. Нормальный акт
1: или
0: дыхания...
1: хотя бы попробовать,
0: да,
1: дышать правильно.
0: Попробовать дышать правильно – это очень важно. Потому что если мы дышим поверхностно, вирусы, бактерии легче застревают. У нас нет кашлевого такого толчка. Ну, то есть мы вдыхаем, когда глубоко. Если мы будем выдыхать, в этом случае скорость потока будет выше, и вирусы, бактерии, частички, все, что попало, тоже будут вылетать вместе с дыханием.
1: То есть это в том числе и профилактика.
0: И профилактика. А если поверхностно, конечно, все легко будет очень сильно застревать. И дальше это тянет за собой кучу других вообще проблем, осложнений, в том числе и развитие бронхиальной астмы, аллергии, тоже связано, например, с дыханием. Если это есть у нас аллергия, например, на домашнюю пыль. Поэтому, если мы говорим про профилактику и говорим, да, про лечение, очень важно правильно дышать. Первое, самое важное упражнение, и родителям мы тоже рекомендуем, вообще все, что делаем ребенку, рекомендуем, какие упражнения, зарядки для профилактики, должна делать вообще, считаю, вся семья. Во-первых, это проходит веселее. Во-вторых, это проходит не из-под палки, иди давай, тыши, делай гимнастику.
1: Да, ребенку приятнее взять пример с родителей.
0: Да, телевизор. Не из-под палки, ведь проходит веселее. И очень важно, это семейное времяпрепровождение. Это настолько заряжает эмоционально родителей и ребенка, вот это важно. Поэтому все, что вот сейчас вот буду говорить, делаем всей семьей. Первое, самое простое упражнение, это надуй шарик. Вот вроде бы казалось банально, но всегда, когда мы вот очно с кем-то встречаемся, я говорю, покажите, как вы надуваете. И все так раздувают щеки и пытаются надуть. Абсолютно неправильно. Если мы дуем с раздуванием щек,

0: уменьшаем внутрилегочное давление, все давление поднимается выше, и для легких мы ничего хорошего не делаем. Вот, обязательно, если мы что-то надуваем или дуем, мы должны вдохнуть, желательно вдохнуть через нос, если получается, и выдохнуть через сомкнутые губы. И ни в коем случае не раздувать щеки, потому что раздувание щек – это как раз изменение давления, легким не поможем. Это раз. Во-вторых, как гимнастика, мы можем так попробовать. То есть вдохнули носом на счет 4, то есть раз, два, три, 4. И выдыхаем ртом через сомкнутые губы, но локтями, например, если есть возможность, давим на ручке кресла. И в этом случае попробуйте, как сильно напрягается сразу диафрагма и мышцы пресса. Здесь помимо легких мы еще и пресс подкачаем. Да? Очень важно. Очень хорошее упражнение есть, называется, например, насос. Ребенок стоит, наклоняется вперед, и когда он делает вдох, он, то есть наклонил корпус чуть вперед, делает вдох, и он наклоняется, в этот момент он и наклоняется вперед. Когда делает выдох, он становится вертикально. Делает вдох, он наклоняется вперед. А еще лучше, когда здесь еще и руки, то есть на вдох он еще руки тянет вниз, а на выдох он сжимает их в кулачки. Это вот упражнение. Таких вот вариаций очень много. Можно посмотреть дыхательная гимнастика по Стрельникову и без проблем найти упражнение, которое нравится. Если ребенок лежит в кровати, мы буквально, наверное, для себя придумали, да, в отделении, год назад тоже открыли очень простое упражнение, которое работает. Вот ребенок лежит в кровати, ему надо выкашлять, да, вот эту вот мокроту. И надо заставить грудные мышцы работать, ну и легкие заставить работать. Мы теперь называем это упражнение «Найди тапочек». То есть, получается, лежит в кровати, тапочки ставим с двух сторон кровати, и мы говорим, давай, наша задача сейчас 10 раз увидеть один тапочек и второй. И он начинает поворачиваться в одну сторону, посмотрел на тапочек, лег во вторую сторону. 10 раз он так проделал, потом отдыхаем, и в середине дня и вечером еще сделали. Этого достаточно для того, чтобы начать выводить, и мокрота легче выкашливалась у этого ребенка.
1: То есть он не сидя, а лежа?
0: Лежа, не обязательно стоять. Лежа, он
1: то
0: ищет
1: есть, как
0: тапочек.
1: Бы мы легкие вот так вот переворачиваем сбоку на бок.
0: Да, так, помимо легких работают же диафрагмы, работают грудные мышцы, которые тоже заставляют легкие вот сокращаться в разных отделах. И работает позвоночник, это тоже важно. Вот, и пресс работает, да вообще все работает в этом случае. Очень простое упражнение, которое помогает выкашливать. Есть, если ребенок уже так в стадии выздоровления, ну, самый идеальный вариант – это бумажки и стол. Вот, кидаем большое количество бумажек на стол, можем нарвать мелких и сказать ребенку, вот давай там раздуй их, например, по столу. И все, он пытается их со стола согнать, их куда-то выгнать. Кто умеет оригами делать, можно сделать вот эти машинки маленькие, чтобы ребенок с одной стороны стола, да, прогнал эту машинку до другой стороны. Если дети совсем, например, маленькие, их надо заинтересовать, бумажки их бывает не сильно интересуют, но в этом случае мы тоже рекомендуем тушить свечки, взять свечку, зажечь и сказать, давай потушим. А еще если там сделать полутьму в комнате, какой-нибудь так антураж, ауру создать, такую какую-то волшебную. Дети всегда верят в чудо и в волшебство. Сказать, ты будешь дуть на свечку и будешь совсем здоровый, скоро там пойдем гулять еще. Да с удовольствием он будет зажигать и говорить, давай еще зажигай, еще. Поэтому это вот очень такие вот банальные, простые вещи, но это 50% успеха лечения. Антибиотик только уберет бактерии, которые попали, да, при пневмонии. А все остальное, чтобы это все выгнать, это вот только наше движение, наша активность. Никакие препараты особо сильно не помогут вот это улучшить. А тем более, вот эти все упражнения можно делать и для профилактики.
1: Да, люди ищут волшебную таблетку, а все намного проще и полезней.
0: Да, действительно, это и укрепление, как мы уже сказали, и мышц, и легких укрепления. Это укрепление и нервной системы. А если правильно дышать, как факт скажу, можно, если правильно дышать в течение дня 4 часа примерно, можно за 2 недели похудеть примерно 4 килограмма. Это вот международная такая статистика. Потому что правильное дыхание – это работа пресса, и это работа внутренних мышц пресса, мышцы кора правильно работают. И они тогда вот пресс и брюшную стенку будут подтягивать назад. То есть и пресс можно себе правильным дыханием подкачать, да еще и похудеть.
1: Отлично. Наши дети много проводят времени за компьютерами. И в одном из ваших интервью я с удивлением услышала, что вообще, когда они сидят за компьютером, они неправильно дышат, и вообще сидение за компьютером может способствовать развитию аллергии и так далее. Давайте поподробнее вот об этом поговорим. Потому что я думаю, что очень многие родители сейчас и удивятся, и у них появится новый повод выгнать ребенка из-за компьютера.

0: вот я, наверное, скажу не только, наверное, про ребенка, это и для взрослых очень актуально. Здесь, наверное, и, опять же, не только про компьютер, но и про девайсы все остальные. Uh-huh. Начнем с самого маленького, это с телефона. Большая проблема, что у детей, что у взрослых. Мы берем телефон, он обычно у нас в руках, руки на уровне живота, ну, чаще находится. И что делает взрослый? Он наклоняет голову, и ребенок, и все сидят с большим наклоном головы вперед, трахея пережата, позвоночник всегда согнут, сосуды в голове пережаты, и все сидят в телефоне, что-то пальцем двигают. Что это в метро мы можем увидеть, что на улице, что в парке, да что дома. Все обычно так и сидят. Если мы долго используем телефон, он должен быть выше уровня груди, чтобы не было вот это пережимание позвоночника. Потому что эти все проблемы вскроются. Если долго вот так посидеть, то ты начинает потом разгибаться. Ой, тут заболело. Все связано буквально вот с банальной вещью. Раз. Это то, что пережимается трахея. В этом случае неправильно происходит акт дыхания, о котором мы вот как раз уже говорили. Потому что когда трахея пережата, поток воздуха ограничен, и глубоко ты уже здесь не вдохнешь никак. Вот, это если телефоны и планшеты обычно вот с этим связаны. Вторая история с компьютером, ну, больше это связано как раз с подростком. Как у нас подростки сидят за компьютером? Ну, чаще сели на стул, одна нога под другую подложена под себя, другая нога выше головы, и довольные, счастливые сидят, играют в игры. И здесь сразу много моментов, куча разных факторов. В первую очередь, когда ребенок сидит криво, вредно для позвоночника. Раз. Второе. Когда ребенок сидит криво, какая-то часть легких будет лучше дышать, какая-то хуже, если мы говорим к легким. Когда ноги приподняты, ни в коем случае и никогда мы не увидим, что дышит диафрагма и надувается живот. То есть не продувается нижнее отдело.
1: Просто когда родители смотрят на ребенка, играющего за компьютером, у них есть претензии ко всему. К тому, что позвоночник согнут, да, к тому, что зрение он портит, к тому, что это, в принципе, не полезно там с точки зрения нервной системы. Но о легких, по-моему, не думает никто.
0: А в первую очередь страдают-то легкие. Костная система страдает аж после мышечной. Там сначала мышечные такие создаются, да, контрактуры, изменяется мышца. Костная система аж долго-долго будет еще терпеть. Она, в принципе, терпеливая для человека, всю жизнь носит человека. Легкие страдают очень быстро. Потому что, опять же, не продувается, нет полной вот этой перфузии легких. А если этот ребенок, который, например, часто болеет, если это ребенок, у которого были часто пневмонии и так далее, там уже образовались воспалительные очаги, поэтому им дышать правильно обязательно. Вот, и не работают мышцы дыхательные. Но самая большая проблема это сейчас, называем это три больших проблемы развития аллергии к домашней пыли, и в том числе бронхиальной астмы и аллергического ринита. Это неправильное дыхание при работе за компьютером. Из-за того, что ребенок вот так вот криво сидит, дыхания нормального, правильного нет. И здесь что получается? Когда ребенок подходит к компьютеру, да редко кто, да и взрослый тоже, редко кто протрет клавиатуру от пыли, пропылесосит, там стол вокруг протрет. Да практически я таких не знаю. Вот, в принципе, вообще не знаю таких людей.
1: Не затем он сюда пришел.
0: Да. Все садятся и начинают сразу работать, играть, смотреть и так далее. Когда дышат люди неправильно, нажимая на клавиши, в течение суток скапливается огромное количество домашней пыли. И когда нажимаешь на клавиши, эта пыль поднимается вверх, и ребенок, взрослый, эту пыль, по сути, вдыхает, если долго сидит. А здесь с аллергией у нас какая проблема всегда? Дозозависимость. Чем ты больше получил какого-то аллергена, и больше его длительно его получаешь, тем выше шанс развития у тебя аллергии. Вот, это первое. Второе. Пересыхает слизистая носа, потому что долго сидим, и тоже пыль вот эта прилипает. Компьютер. Это у нас магнитное поле. Максвелл и Фарадей их открыли давным-давно, вот эту всю историю. Статическое электричество. Все притягивает еще больше пыли, которая летает вокруг. Все вдыхает человек. Это первая проблема. Вторая проблема, мы уже о ней тоже говорили в прошлых наших встречах, это питье. Ну, когда ты сидишь эмоционально с чем-то связан, фильм смотришь, играешь, надо еще в наушники что-то кричать, там, команда играешь, ну, ты не встанешь и не будешь пить. Обычно пересыхая слизистая, на пересохшую легче садится эта пыль, она легче проникает в кровоток, а в кровотоке уже наступает воспаление, как раз вот это аллергическое, когда вырабатываются антитела против вот этих вот домашней пыли. И вот так вот потихоньку развивается аллергия. Об этом особо не говорили, но сейчас, например, в Китае проходят исследования, очень большие международные исследования, и они ставят работу за компьютером больше, там в зависимости от возраста, для взрослых больше 2 часов, как фактор риска развития аллергии, аллергического ринита и бронхиальной астмы на третье место среди всех факторов

0: риска, который вот мы можем снаружи, ну, как-то скорректировать такие, да, факторы риска. Вот, вот, вот это такая вот проблема.
1: А у детей это серьезнее, чем у взрослых?
0: У детей меньше время надо, раз. А во-вторых, у детей это серьезно в разные возрастные периоды. Потому что здесь вот, наверное, скажу, для мальчиков это серьезно до периода полового созревания, особенно до перехода в пубертат. А для девочек это, наоборот, еще тяжелее и сложнее в период пубертата. Потому что вот эти гормональные изменения ведут к чему? Все женские гормоны, которые образуются, они иммуностимуляторы. То есть они стимулируют нашу иммунную систему. А все мужские гормоны, они иммунодепрессанты. То есть мужские гормоны половые в период пубертата, они иммунитет вводит в депрессию. Поэтому мальчики в этот период, ну, чаще болеют. Они более слабые. У них, если были какие-то заболевания, связанные с иммунной системой, те же самые аллергические заболевания, в период полового созревания у мальчиков они проходят. Они, бывает, в ремиссию уходят или становятся менее выражены. А у девочек, наоборот, до этого чаще бывает так, что даже та бронхиальная астма. У девочек до периода полового созревания ее в разы меньше, чем у мальчиков. Но в период полового созревания бронхиальная астма у девочек превышает по количеству, чем у мальчиков. Потому что гормоны вот эти, то есть попадает одна какая-то частичка, и вот гормональная система, наша иммунная система начинает активно с ней бороться. Выделяет иммуноглобулины, а если один раз в жизни иммуноглобулин выработался, иммунитет задействован, это уже 100% аллергия. И чем чаще ты потом будешь пересекаться с этим аллергеном, тем чаще будут вырабатываться дальше эти иммуноглобулины, и в какой-то момент это появится как раз клиника. Клинические проявления вот этих вот аллергических заболеваний. Но, к сожалению, это связано не только с аллергией. Если мы говорим вот про пубертат, да, этот момент, что у девчонок в этот период очень часто появляется заболевание аутоиммунного характера, когда свой же организм начинает бороться против своих же клеточек, которые есть. И это очень серьезные заболевания. Это красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия и так далее. Это тяжело, и что было меньше, как раз на будущее тоже, наверное, может и всем пригодится, момент, что было меньше вот рисков развития вот этих вот заболеваний. То же самое, даже аллергия, если мы говорим банальной, в этом случае надо правильно, опять же, готовить и иммунную систему к этому периоду. Нужно правильно бороться с дефицитными состояниями. Витамин D мы проговорили. Железодефицитное состояние. Очень много пациентов живут с йоддефицитными состояниями. В этот период надо с врачом адекватную витаминную поддержку девочкам и мальчикам вообще, в принципе, всем подобрать. У нас все знают, что надо есть рыбу, там, рыбий жир. А вот я со всех знакомых своих спрашиваю, и, в принципе, один из десяти только пьет омегу и рыбий жир. Вот это очень важно в период становления нервной системы, потому что омега помогает. Витамины B определенно давать. И очень часто у нас как ищут силу ту самую, вот, как тоже говорили, волшебную таблеточку, ее нет. И вот волшебных витаминов их тоже, в принципе, не бывает. Потому что когда мы видим витамины, там все группы витаминов, все микроэлементы, вау, классно, хорошо, да не усвоятся они все. Поэтому витамины надо давать в определенном сочетании друг против после друга и так далее. Это вот все можно подобрать
1: с врачом. А в принципе, при правильном питании достаточно только еды? Или витамины, в принципе, в большинстве случаев нужно добавлять?
0: При правильном питании практически 90%, если это вот четко правильное питание, мы закроем вопросов. Но у нас при правильном питании, ну, если не будем, например, ту же самую омегу, о которой говорили, если не будем ее дополнительно добавлять, с питанием мы ее в достаточном количестве, до 2 грамм в сутки мы не получим. Организм ее не производит. Омегу-3, омега-6 не производит. Омегу-9, да, организм производит. Фолиевую кислоту никак, кроме как дополнительным приемом. Поэтому и беременным ее уже прописывают дополнительно. И, может быть, у нас же есть еще в кишечнике наша микробиота. И на эти бактерии, они тоже производят витамины для нас, но это просто очень маленькое количество. Но они пытаются организму как-то помочь. Ну, в принципе, они в этом заинтересованы, если об этом говорить. Да? Если есть железо с помощью питания никогда нельзя восстановить, если есть латентный дефицит железа или железодефицитная анемия. С помощью продуктов, столько съесть продуктов невозможно.
1: То есть и гранат есть бесполезно в данном случае?
0: А оно не усвоится. Это в разные, там у нас же валентности железа из граната. Ну, в принципе, если человек сможет там каждый день по тонне съедать, может быть, какие-то будут. Но таких экспериментов никто никогда не ставил. Если есть дефицит железа, с помощью питания во всех уже книжках, руководствах, вот везде написано, никогда не скорректировать. Но у нас же люди приходят
1: бесполезно
0: чаще.
1: Бесполезно есть гречку.
0: Когда? Так, опять же, это у нас гречка, валентное железо такая, которая не сразу усвоится. Это же у нас растительного происхождения. Понятно, из мяса, субпродуктов усваивается лучше, но столько мяса и субпродуктов тоже не съешь. И очень много людей, часто у нас же пока профилактика.

0: холистический подход к своему здоровью, но он только начинает вот развиваться. И, вот, и прямо видишь, как вот люди заинтересованы, они знают, какие сдать правильные анализы, чтобы, да, поддержать ребенка на том самом периоде, когда еще нет клинических проявлений вот этих дефицитных состояний. И вот благо это сейчас вот развивается. И мне нравится, когда пациенты приходят с профилактическим вопросом к врачу, а не когда приходят: мы заболели, у нас и дефициты, и это, еще и болезнь, еще и пневмония, еще вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Когда пришел с болезнью, здесь уже лечится болезнь, не занимается профилактикой. А по-хорошему к врачу надо приходить еще для профилактики. Правильный подбор вида спорта, как мы поговорили. Правильная организация, когда заниматься спортом, когда заниматься пением. Потому что по часам биологические ритмы, это тоже очень важно. Вот просто для примера скажу, что, например, с 6 до 7 часов у ребенка температура физиологически выше. Это и утра, и вечера. И в этот период нельзя, например, заниматься пением. Потому что это могут образовываться вокальные вот эти вот узелки, которые, к сожалению, потом практически не вылечить. И вот такие вот маленькие вроде бы моменты, когда на какой кружок пойти и что сделать, это тоже можно все обсуждать с врачом, но с точки зрения профилактики, а не с точки зрения, вот когда пришел, болеешь, понятно, все невозможно обсудить и рассказать.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Незаметно наше время подошло к концу. В следующей программе мы снова встретимся с нашим экспертом, врачом-педиатром, аллергологом-иммунологом, доктором медицинских наук, профессором кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Павлом Бережанским. Поговорим о вейпах и энергетиках. Вред, который они наносят детскому здоровью, переоценить сложно. Подробности завтра в 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Yeah.

детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно –

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.